0: Библейское вещание BBN. Его достаточно, чтобы насытить вашу душу небесным хлебом. В послании к евреям в 4 главе во 2 стихе говорится: «Не принесло им пользы слово слышанное». Какой же духовный смысл из того опыта, о котором мы упомянули чуть раньше? Для того, чтобы получилась вода, нужен катализатор, платина. Для того, чтобы возрастать в отношениях с Господом, в наших сердцах тоже должен быть катализатор, вера. Мы должны всем сердцем полагаться на мудрость и истинность Слова Божьего и верить, что Бог может сделать то, что обещал, и обязательно сделает. Когда мы делаем шаг веры, то видим, как Бог изменяет нашу жизнь буквально на глазах. Дадим Ему свободу это сделать сегодня.
1: Дорогой верною тебе иду, туда, где свет, где горя нет. И если мне поможешь, туда иду, туда, где свет, где горе нет. Напитки сладкие, плоды земли, да языку пей не хочу. Дай мне напиться, дай твоей воды, твою хочу.

перекрестках весен землет, микровод из рук, ветра разлук. Земной последний будет цвет куплет, и исчезнут все причины мук. Желаю вот твоих кокла достань меня лучом своим. Вот он я,

а то зола. Земной до чаши все намешано, а нам ее до дна, до дна. Жил

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй! Ну вот мы и снова вместе. Несмотря на все предостережения Бога, Навуходоносор захотел прославить себя и свое царство огромным, величественным идолом. Но друзья Даниила понимали, что нет иного Бога, кроме того, который на небе. Поэтому, когда зазвучал призыв поклониться золотому истукану, юноши остались стоять. Теперь им угрожала смертельная опасность. Печь огненная. Библия, книга пророка Даниила, глава 3. Многие при дворе Навуходоносора ненавидели Даниила и его друзей за то, что царь всячески отличал и возвышал их. Эти люди были рады изыскать любое средство, чтобы избавиться от опасных соперников. Они поспешили к царю и донесли ему, что трое друзей Даниила осмелились ослушаться его приказа. Царь немедленно послал за Сидрахом, Месахом и Авденаго. «Правда ли, — спросил их царь, — что вы отказались поклониться моему истукану? Я дам вам последнюю возможность доказать мне свою верность. Подите перед истуканом, и вас не бросят в раскаленную печь». «Нет нужды предлагать нам это, государь, — отвечали трое друзей. — Мы никогда не будем поклоняться никому, кроме Бога нашего, а Он может спасти нас и от огня. Но спасет Он нас или нет, мы будем верны лишь Ему одному». Лицо царя побагровело от гнева. «Накалите печь как можно сильнее, — приказал он. И слуги стали подкладывать в печь уголь, так что она раскалилась до бела. «Свяжите их и бросьте в печь», — приказал царь. К этому времени печь была так горяча, что пламя убило стражников, бросавших в печь троих друзей. Навуходоносор хмуро смотрел на печь. Он думал, что это заслуженное наказание для тех, кто не захотел признать его величие. Вдруг он переменился в лице. Он испуганно указывал пальцем на жерло печи, словно был не в силах поверить своим глазам. «Скольких людей бросили вы в огонь?» — спросил он. «Троих, государь», — ответили слуги. «Но там их теперь четверо. Они не связаны, невредимы и спокойно ходят среди огня. И четвертый с ними не такой, как другие. Он похож на ангела Божьего». Навуходоносор подошел ближе к печи и крикнул: «Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите ко мне!» И трое друзей вышли из печи. Их кожа не была опалена огнем, и одежда их была невредима. От них даже не пахло дымом. Лишь веревки, которыми они были связаны, сгорели в пламени. Навуходоносор вновь заглянул в печь, но четвертый, бывший там, исчез. «Ваш Бог велик и достоин поклонения», — изумленно сказал он. Затем он обратился к своим приближенным. «Благословен их Бог, который послал ангела своего и избавил от огня этих троих людей, служивших ему и готовых пойти на смерть, лишь бы остаться верными ему. Отныне никто не должен произносить хулу на Бога ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать своих слуг». Трое друзей Даниила показали нам с тобой пример стойкости веры. Даже подвергаясь смертельной опасности, они остались верны Богу и не стали поклоняться золотому истукану. Бог сохранил им жизнь, послав ангела в пламенную печь. Это было большое свидетельство Божьей силы для царя. Проявляешь ли ты в своей жизни такую верность Богу, чтобы другие узнали о том, в кого ты веришь, кого любишь и кому служишь? Эти вопросы – урок для нас сегодня. Проверим себя и примем решение всегда быть верными Богу, как Даниил и его друзья. Но нам пришло время попрощаться. Однако ненадолго. Встретимся у раскрытой книги Библии. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 86. Евангелие Матфея, 14 глава, 30-31 стихи. «Но, видя сильный ветер, испугался и, начав тонуть, закричал: „Господи, спаси меня!“ И Иисус тотчас простер руку, поддержал его». Как вы думаете, апостол Петр умел плавать или нет? Если сомневаетесь, то прочитайте Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи 7 и 8. Конечно, умел. Петр, прежде чем стал учеником Господа и его апостолом, был профессиональным рыбаком. Тогда почему он стал тонуть, выйдя из лодки навстречу Господу? Думаю, что он испугался. А страх – плохой помощник в любом деле. Большие волны, сильный ветер, темная и страшная глубина под ногами. В отчаянии он закричал, позвав на помощь Господа. Господь Иисус не замедлил протянуть ему руку и поднять из воды. Случай на Клязьме. В жаркий июльский денек приятно искупаться в прохладной воде. Все, кто может, спешит на берег реки или пруда, чтобы освежиться и спастись в воде от щедрого на тепло солнца. Мы тоже могли это, а потому отправились через лес к пляжу. Люди облюбовали это место на реке Клязьме вдали от города. Пляж называли диким, потому что здесь не было никаких других удобств, предусмотренных на пляже официальным. Только чистый золотой песок, мягкая трава да вода. Там на пляже было неглубоко. Песчаная коса уходила почти до середины реки, и вода здесь текла стремительно, перекатываясь через косу. Рядом с таким пляжем, где купалось много людей, земснаряд выбрал большую яму. Здесь было раздолье для мальчишек, любящих понырять глубоко. Мы любили понырять и поплавать, и, конечно же, купались там, где и все мальчишки. Вынырнув после прыжка с самодельного трамплина, мы с братом медленно поплыли к берегу. Прямо на нас плыл большой надувной мяч с мелководья, где с ним играли девочки. Бросившись вдогонку за мячом, они с мелководья попали в глубокую яму и сразу ушли с головой в воду. Одна из них вынырнула возле меня, и я успел только спросить ее: «Ты хоть плавать умеешь?» Как она, мотнув отрицательно головой, снова пошла ко дну. Я схватил ее и потащил к берегу. Это было трудным делом, потому что она мертвой хваткой вцепилась в мою шею и тянула меня ко дну. Я крикнул людям в лодке, пытавшимся догнать уплывающий мяч, чтобы они плыли ко мне. Гребя одной рукой, я дотащил девочку до лодки, а мой брат помог другой выбраться на берег. Девочки были спасены. Но мы после этого случая больше не ходили купаться на дикий пляж. Было неприятно вспоминать случившееся в жаркий июльский день событие, которое едва не закончилось несчастьем. Бытие, 49 глава, 18 стих. «На помощь твою надеюсь, Господи!» Так сказал старец Иаков, благословляя своих сыновей. Он знал, что самым надежным помощником для его детей будет только Бог. Бог тотчас приходит на помощь к тем, кто погибает, и призывает его имя. Божьи руки готовы поднять нас и защитить от гибели. Если у вас есть друзья, готовые в беде подставить свое плечо или протянуть руку помощи, это большое богатство. Но если вашим помощником является сам Бог, вы самые счастливые люди. Божьи руки всегда готовы поддержать человека, надеющегося на него. Блажен, кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа, Бога его. Псалом 145, стих 5.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите! Раз!

0: Привет всем! Как поживаете? А у нас в заповедном лесу тишина. Да, погода прекрасная. Ни облачко, безветрие. И никаких новостей. Ну, если не считать того, что муравьи построили новый муравейник. Просторнее прежнего. А соловей устроил для жителей заповедного леса сольный концерт. А на следующий день отправился на гастроли в соседний лес. И... Ой, чуть не забыла! Вот-вот начнется радиопередача «Зеленая закладка». В ней примут участие муравьишка и я, ваша старая знакомая Белочка. Так что настраивайте свои радиоприемнички. Трансляция из заповедного леса скоро начнется.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Зеленая закладка» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
0: Напоминаю, друзья, что мы продолжаем чтение Библии для детей, 365 рассказов в пересказе Мэри Бэтчелор.
1: Примирение Иакова с Исавом. Иаков просил Бога оберегать его при встрече с Исавом, но сам тоже позаботился о том, чтобы снискать благосклонность у Исава. Прежде всего, он отправил любезное послание Исаву, чтобы тот знал, что младший брат с семьей и со стадами приближается к отчему дому. Иаков предполагал, что брат захочет выйти ему навстречу.
0: Затем он обошел свои стада и отобрал самых лучших овец, коз, верблюдов и ослов. Этот отборный скот Иаков разделил на отдельные стада и каждому стаду приставил по рабу. «Идите вперед», — сказал он своим рабам, но так, чтобы одно стадо следовало за другим на некотором расстоянии. «Когда вы повстречаетесь с моим братом Исавом, и он спросит вас, чей это скот, пусть каждый из вас отвечает, что это раб его, Иаков, посылает ему подарок».
1: «Всем нравится получать подарки», – размышлял Иаков. «Может быть, после моих щедрых даров Исав смягчится и перестанет гневаться на меня». Но когда Иаков узнал, что Исав действительно вышел ему навстречу, но не один, а с отрядом в 400 воинов, он впал в отчаяние. Иаков решил, что Исав не с добрыми намерениями выступил ему навстречу.
0: Из всей своей семьи Иаков больше всех любил Рахиль. Опасаясь нападения Исава и неизбежной резни, он поместил Рахиль и ее сына Иосифа позади каравана, чтобы в случае чего у них была возможность спастись. Затем, собрав все свое мужество, Иаков двинулся вперед навстречу обиженному им брату. Приблизившись к Исаву, Иаков низко склонился, готовый ко всему, но Исав бросился к брату и расцеловал его. Братья крепко обнялись в знак того, что прошлое забыто.
1: Как благодарен был Иаков брату, когда увидел, что тот в самом деле простил его. «Пойдем, вместе вернемся домой», — предложил Исав. Но Иаков продвигался очень медленно. В его караване были женщины, маленькие дети и молодняк скота. Они не могли идти так же быстро, как молодые и сильные воины Исава. Братьям пришлось на время проститься друг с другом, но отныне они снова были друзьями.
0: Детство Иосифа. Разлад в доме Иакова. Иаков и его семья благополучно вернулись в Ханаан и зажили там. И все было бы хорошо, но только жены Иакова и их дети постоянно ссорились между собой. Иаков радовался, что у него такая большая семья. В те дни каждому отцу хотелось иметь как можно больше сыновей-помощников, но из всех своих жен он любил только Рахиль. Он очень горевал, когда она умерла при рождении своего второго сына Вениамина. Маленький Вениамин был последним ребенком большой семьи Иакова. Из-за своей любви к Рахиле Яков обращался с Иосифом, ее старшим сыном, как если бы тот был первенцем в семье. Но у Иосифа были старшие братья, и им совсем не нравилось, что отец, вопреки обычаю, ставит Иосифа выше их.
1: Дошло даже до того, что Яков подарил Иосифу богатую разноцветную одежду. Согласно обычаям, получить такую одежду от отца мог лишь старший, перворожденный сын. Видя безмерную любовь отца к Иосифу, другие сыновья Якова возненавидели своего брата. Они злобно ворчали, но не решались действовать открыто, опасаясь гнева отца. Как-то раз Яков отправил Иосифа помочь братьям присматривать за овцами. Иосиф был поражен их дурным поведением и, вернувшись домой, рассказал об этом отцу. После этого братья еще сильнее возненавидели его. Они даже не хотели разговаривать с ним. Когда Иосиф пытался заговорить с ними, они не обращали на него внимания, будто не слышали его слов, и продолжали беседовать между собой.
0: Не было в доме Иакова мира между братьями, и поэтому не было счастья под кровом этого дома.
1: Сны Иосифа. Однажды Иосиф увидел очень странный сон. «Послушайте меня, я расскажу вам сон, который видел сегодня ночью», сказал он своим братьям на следующее утро. «Все мы были на жатве в поле и вязали снопы. И вот вдруг мой сноп встал и выпрямился. И тогда ваши снопы стали в круг и поклонились моему снопу».
0: Иосиф думал, что его братьям будет приятно и интересно услышать об этом сне, но он жестоко ошибался. «Что ты о себе возомнил?» — сердито спросили они. «Ты что думаешь, мы станем кланяться тебе и прислуживать?»
1: Вскоре Иосифу приснился другой сон, не менее удивительный. Об этом сне он рассказал не только братьям, но и отцу. «Мне снилось, — говорит Иосиф, — что солнце, луна и 11 звезд поклонились мне».
0: Иосиф видел во сне 11 звезд, а братьев у него было тоже 11. Братья сразу догадались, что должен означать этот сон. «Этот Иосиф возомнил, будто мы позволим ему главенствовать над нами», — возмущались братья.
1: Даже Яков был немного огорчен. Он подумал, что солнце и луна в этом сне могут означать его и его жену. «Неужели ты и в самом деле думаешь, что мы, твои родители, будем кланяться тебе?» — сказал он Иосифу.
0: Однако Яков, хотя и побронил Иосифа, все же задумался о значении этого сна. «Быть может, — думал он, — таким путем Бог хочет показать, что из всех моих сыновей Он избрал Иосифа и намерен оказать ему особую честь».
1: Иосиф брошен в ров. Однажды Яков позвал к себе Иосифа. Он хотел поручить ему важное дело. «Братья твои ушли пасти стада, и я уже очень давно не имею от них вестей», — сказал он Иосифу. «Я беспокоюсь, как бы с ними чего ни случилось. Пойди, проведай их, выясни, все ли с ними в порядке, и отнеси им заодно домашних гостинцев».
0: Иосиф отправился в ту сторону, куда ушли его братья. Он долго искал их, спрашивая у всех встречных, не видел ли кто сыновей Иакова с отцовскими стадами. Наконец он нашел их. Братья издалека заметили Иосифа. Они сразу же узнали его по разноцветной одежде, подаренной ему Иаковом.
1: «Посмотрите-ка!» — крикнул один из них. «Вон идет сновидец! Здесь, вдали от дома и от отца, он в нашей власти», — сказал другой. «Давайте убьем его, если нам выпал такой случай. И тогда посмотрим, такими ли уж вещами были его сны». Старший брат Иакова, Рувим, попытался удержать братьев от страшного преступления.
0: «Не надо проливать кровь нашего брата, Иосифа», — сказал он. «Давайте лучше сбросим его вон в тот ров. Это послужит ему хорошим уроком. Иосиф был уже совсем близко, и братья, опасаясь, что он услышит их, прервали свой разговор. Иосиф подошел, поздоровался, передал привет от отца, спросил, все ли у них хорошо, и отдал узел с провизией. И тут двое братьев схватили ничего не подозревавшего Иосифа, а третий сорвал с него красивую одежду. Потом они бросили беднягу в глубокий ров, как и предлагал Рувим.
1: Стенки рва были такими крутыми и скользкими, что Иосиф, как ни старался, выбраться из него не мог. Слегка запыхавшиеся, но очень довольные собой, братья уселись неподалеку и принялись за еду. Иосиф отчаянно звал на помощь, но они не обращали внимания на его крики.

0: Жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор передачи — Мартынова Ольга. Пока-пока!
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите «Радуга».
1: Интересно, а если и мне пестренький халатик шить, а?

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Такие слова мы читаем в послании к Титу, 3 глава, 4-5 стихи. Думаю, вам стало ясно, почему мы должны Бога славить. Но мы не только устами можем прославлять Его, но мы обязаны славить Его своей жизнью. Начните это делать сейчас, если вы еще до теперь не славили Господа. Он достоин славы и чести.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Вас когда-нибудь предавали, от вас отворачивались в тот самый момент, когда поддержка была нужна больше всего? Знаете, пережить такое тяжело. Но такие ситуации случаются в нашей жизни, и они делают нас сильнее.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Отдых, принесенный Анисифором». Как уже было сказано, есть люди, которые предают нас в трудной ситуации. А есть те, кто наоборот, в самый сложный момент приходят, чтобы помочь, поддержать, успокоить, принести отдых измученной душе. Люди, которые не отбирают у вас энергию, силу, а отдают свою. В жизни апостола Павла таким человеком был Анисифор, готовый стать глотком свежего воздуха даже в душной темнице. Именно о нем мы сегодня и поговорим. Итак, слово пастору Петру.

Мир вам, дорогие друзья! Когда мы слышим слово «отдых», то мысленно представляем прекрасный солнечный жаркий день и в руках холодный сок с длинной трубочкой. В поисках моментального отрешения от боли и неприятностей повседневной жизни мы находим много способов расслабиться. А когда мы обращаемся к Библии, чтобы понять, что там говорится об отдыхе, то находим неожиданную картину. В Библии отдых представлен как служение. Мы находим описание продолжительного, жизненно важного духовного служения, отдыха, успокоения. И главным героем нашего сегодняшнего обсуждения будет один из наименее известных персонажей Библии. Этот человек сыграл очень важную роль в жизни апостола Павла. Но мы узнаем о нем только из одного из посланий апостола, когда тот благодарит этого мужчину. Его имя – Онисифор. Онисифор обладал редким, но прекрасным даром поддерживать других в нужде, обеспечивать их отдыхом, утешением, помогать восстанавливаться. Ой, какое же у него было чудесное служение! Давайте вместе откроем Библию, чтобы прочитать краткую информацию об Онисифоре, о человеке, который служил отдыхом. И я прочитаю всего 4 стиха из 2 послания к Тимофею. Вот что пишет ему апостол Павел в 1 главе. 2 Тимофею 1:15. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня в числе их Фигел и Ермоген? Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих. Но, быв в Риме, с великим чаянием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». Онисифор – один из тех, кого мы легко можем и не заметить, читая в торопях Новый Завет. Но это упоминание о нем рассказывает нам прекрасную историю. Я назвал сегодняшнюю беседу «Отдых, покой, принесенный Онисифором». Еще раз прочитаем этот отрывок, чтобы хорошо его запомнить. Прочитаем из нового перевода, сделанного Библейским обществом. Второе послание к Тимофею апостола Павла, с 1 главы, с 15 стиха. «Ты знаешь, что все в Азии от меня отвернулись, в том числе Фигел с Гермогеном. Пусть явит Господь свою милость всем домашним Онисифора, ведь он приносил покой моей душе и не стыдился моих цепей. Когда он появился в Риме, он упорно искал меня до тех пор, пока не нашел. Пусть даст ему Господь найти милость у Господа в тот день. А сколько он помогал мне в Ефесе, ты знаешь лучше всех. Аминь». Недавно я осознал, что есть большая разница между духовными дарами и духовным служением. Поэтому я хотел бы ненадолго остановиться на этом моменте, а затем на примере героя из Нового Завета проиллюстрировать, что такое духовное служение. Мы много слышим проповедей и рассуждений на тему духовных даров, но так мало говорим о духовном служении. В 12 главе послания к Римлянам мы читаем список духовных даров, а далее перечень духовных служений. И я хочу объяснить разницу. Духовные дары могут быть осуществлены только, используя особые способности, данные Богом. Никто не обладает всеми дарами, но у каждого христианина есть, по крайней мере, один дар. Хотя из опыта могу сказать, что на самом деле каждый обладает больше, чем одним даром. Апостол Павел бесспорно имел дар учительства, но также у него был и дар апостольства. Он обладал и даром пророчества, и даром исцеления. У апостола Павла был большой список духовных даров. Духовное служение – это понятие более широкое, чем дар. И служение нельзя так четко разделить, как дары. Этот обладает этим, а эта группа людей – тем даром. Все мы, будучи телом Христовым, должны принимать участие в духовном служении. Возможно, у вас нет дара учительства, но вы имеете желание трудиться. Тогда вы можете служить сочувствием и поддержкой тех, кто страдает. Есть духовный дар, который называется дар учительства.
И я смею предположить, что это один из моих духовных даров. Хотя я не молился о том, чтобы Бог дал мне его, я и не ожидал, что буду иметь этот дар, но это один из даров, который Бог дал мне как служителю. Другой духовный дар – дар пастырства. Этот духовный дар имеют далеко не все, я бы даже сказал, весьма немногие. У кого-то есть дар милосердия. Они прекрасно справляются со служением гостеприимства в церквах или помогают больным, когда те особенно остро нуждаются в успокоении и поддержке. Это очень важный дар. И другие тоже могут посещать больных, но они не могут оказать такого влияния на нуждающегося и как обладатели дара милосердия. Поэтому давайте посмотрим вместе на 12 главу послания к римлянам и остановимся на примерах некоторых даров. Итак, послание к римлянам, которое написал апостол Павел, в 12 главе 4 стиха мы читаем. «Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены». Видите, мы все связаны в единстве Господа. Поэтому внимательно послушайте, что написано дальше. 6 стих, 12 главы. «И как подданный нам благодать имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». И в этом даре необходимо упражняться. «Имеешь ли служение, пребывай в служении». Вот послушайте. «Учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием». Ну, есть и другие тексты в Новом Завете, где говорится на эту же тему, духовные дары. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, послание к Ефесянам, 4 глава, первое послание Петра, 4 глава. Но ни один из этих перечней духовных даров не является полным или исчерпывающим. И нам нужна комбинация всех этих списков, чтобы получить конечный вариант. В 12 главе послания к римлянам, начиная с 9 стиха, мы читаем описание духовных служений, которые являются ответственностью каждого христианина, каждого верующего человека. Например, «любовь да будет непритворна». Нет духовного дара любви, но есть такое служение. Когда вокруг вас все любят друг друга, то вы не имеете права сказать: «у меня нет дара любви». Извините, но любовь не входит в список моих даров. Любовь – это не дар. Любовь – это служение для каждого, кто является частью тела Христова. В послании к римлянам, 12 главе, в 9 стихе, апостол Павел учит: «Отвращайтесь зла и прилепляйтесь к добру». И это ссылка на святость. Это не дар святости, но это духовное служение. Все члены тела Христова, любящие Иисуса Христа, должны ходить в святости. А вот следующий вид духовного служения. Мы читаем 12 главу послания к римлянам с 10 стиха. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вот здесь говорится о бескорыстии, о противоположности эгоизму. Нет такого духовного дара – бескорыстная почтительность. Но есть такое служение. И мне приходилось слышать, как люди оправдывали свой эгоизм, говоря: «ну, я всегда был таким, и ничего не могу с собой поделать». Как будто бы они просто не получили от Бога дар бескорыстия. Но здесь речь не о духовном даре, который мы можем получить или не получить свыше. Жертвенность, бескорыстие, почтительность – это наше служение. Вы и я, как люди верующие, должны показывать миру бескорыстие, заинтересованность в других людях, уважать другого человека. В почтительности друг друга предупреждайте. Ну, давайте продолжим чтение. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Нет дара усердия, но есть такое духовное служение. 12 стих. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие.
ревнуйте о странноприимстве. Даже если у вас нет дара раздавателя, о котором говорилось в 8 стихе, при возникновении у кого-то нужды, и вы можете помочь, вы должны восполнить эту нужду, так как Бог призывает вас к этому и дает вам все необходимое. Ревнуйте о странноприимстве. Нет дара от гостеприимства, хотя многие думают иначе. Гостеприимство – это образ жизни. Это то, насколько широко мы раскрываем нашу жизнь и двери нашего дома для людей, нуждающихся в воодушевлении, в поддержке. 14 стих 12 главы. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Мне кажется, что намного легче плакать с плачущими, чем радоваться с радующимися. Нам проще сострадать, жалеть, проявляя при этом искреннюю любовь к тем, кому плохо, чем радоваться за тех, кто благословен, кто богаче нас, успешнее, чем мы. Радоваться за таких людей нам очень сложно. Но в Писании написано, что в Божьей семье, если мы встречаем человека, у которого все хорошо, мы должны порадоваться за него. Сказать: «Ну, как я рад за тебя, брат или сестра! Я радуюсь вместе с тобой». Точно так же, как мы готовы подойти к тому, кто плачет в углу, чтобы утешить и поддержать. Положить руку на плечо и поинтересоваться, что случилось. Мы должны быть готовы и порадоваться за того, у кого все прекрасно. 12 глава послания к римлянам, 16 стих. «Будьте единомысленны между собою, невысоко мудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками». То есть не быть злопамятным, уметь прощать. И это не дар. Это то, что должно быть у каждого из нас. Это служение христиан. Ну а сейчас я хочу поразмышлять о служении, о котором не часто говорится. Но оно необходимо для каждого из членов тела Христова. Это служение – отдых, успокоение. Я не имею в виду, что мы должны в конце богослужения раздавать всем кока-колу и чипсы, чтобы прихожане расслабились. Нет. Я хочу сказать о другом отдыхе и восстановлении сил. Я говорю о восстановлении жизненных сил других людей. Станьте глотком холодной воды для других. Станьте оазисом в жаркой пустыне для вашего близкого. Станьте тем, кто поможет встать, а не толкнет еще дальше. Я слышал рассказ об одном проповеднике. Его звали Доусон Тротман. Как-то он позвал свою жену и сказал ей, что его дни сочтены. Жена его звали Лила. Не хотела принимать такое его настроение, но внимательно выслушала его, и Тротман сказал ей: «Я хочу, чтобы ты записала несколько моих мыслей о нашем служении». И она записала все, что он сказал ей. Лилия отметила на карте, кто чем должен заниматься, и этот служитель был еще в хорошем здоровье, ничего не указывал на скорую смерть, но у него было желание поделиться планами на случай его смерти. Он составил завещание. Доусон Тротман был человеком, который провел всю свою жизнь, поддерживая тех, кто страдает, помогая восстановиться и утешить тех, кому было плохо. Он был оазисом для многих. И спустя непродолжительное время после случая с женой, он был на озере и катался на водных лыжах. Лодка сделала резкий поворот, и из нее выпали две девушки, которые не умели плавать. Поэтому, не задумываясь ни на секунду, он нырнул за ними в воду, и когда он помог первой девушке выбраться из воды в лодку, он заметил вторую и нырнул за ней. Он также спас ее. Но как только он поднял ее в лодку, то сам Доусон утонул. Один из людей, находящихся в лодке, сказал, что целая армия не смогла бы спасти Доусона, потому что просто пришло его время. На похоронной церемонии присутствовали репортеры журнала «Таймс». Они были поражены историей, которую рассказал один из очевидцев,
смерти Доусона Тротмана. Пока они были в лодке, то жена Доусона ходила по берегу. И вот, когда они приплыли, этот человек закричал: «Доусон умер! Он умер! Он погиб!» Она же спокойно ответила: «Наш Бог на небесах. Он делает все то, что ему угодно». После похорон в журнале «Таймс» была написана небольшая статья о Доусоне. И под его фотографией было написано: «Этот человек всегда вдохновлял и ободрял. Это служение, восстановление сил, всегда кого-то поддерживать». Хочу обратиться ко второму посланию к Тимофею. Посмотреть на жизнь малоизвестного человека, чей свет находится в тени более яркого света апостола Павла, и его имя кажется нам опечаткой. Такое оно непривычное. Анисифор. Мы с ним мало знакомы, но апостол Павел был с ним хорошо знаком. И мне очень нравится жизнь этого человека. Давайте посмотрим на историческую обстановку того времени. Где в то время был Павел? И каждый раз, открывая второе послание к Тимофею, представляйте себе тюрьму, темную, сырую темницу. Мало кто видел когда-нибудь темницу, даже не представляет себе, что это такое. Потому что тюрьма в Риме была одной из самых ужасных. Это было страшное место. И тогда не было ни водопровода, ни электричества, ни системы обогрева. И именно туда попал апостол Павел. Оттуда он писал своему любимому другу Тимофею. Известный английский проповедник Джон Стотт написал так. Епископ, мол, признался, что он не может читать второе послание апостола Павла Тимофею, не чувствуя выступающих слез на глазах. Потому что это очень трогательное письмо. Вы только представьте себе апостола Павла уже в преклонных годах, находящегося в темной сырой темнице в Риме, из которой его ждет единственный выход – смерть. И следующее, что произошло с апостолом Павлом, после его встречи с императором, он был казнен. И с пониманием того, что его ждет смерть, апостол Павел находится в тюрьме. Думаю, что представить себе его чувства в тот момент не составит труда. Апостол Павел один. Он наверняка вспоминает все то, что произошло с ним. Прорисовывает в памяти картины важных для него событий из прошлого. Он думает о людях, которых встречал. Вспоминает их лица, имена. Всплывают события, которые разбивали его сердце и которые были для него благословением. Вспоминает падения и подъемы. И второе послание к Тимофею наполнено теми чувствами, которые он испытывал в преддверии своей казни. Но при этом он не теряет мужества. Он имеет сильное желание увидеться со своими близкими. Вот почему он просит Тимофея прийти к нему до зимы. Холодные зимние ветры начнут дуть, и в сырой темнице будет очень скверно. Поэтому ему так хочется успеть увидеться с близким другом и учеником. Второе послание к Тимофею. Первая глава, 15 стих, поможет нам понять, о чем он размышлял. Апостол Павел в эти дни. «Ты знаешь, — пишет апостол, — что все ассийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Конечно, эти имена вызывают у меня улыбку, такие странные, я никогда ранее о них ничего не слышал. Для меня они ничего не значат, но они точно много значили для Павла. Особенно в то тяжелое время. Для апостола Павла было очень болезненно то, что они оставили его. Вы знаете, в вашей жизни и в моей тоже есть люди, которые принесли нам такую же боль. Если мы назовем их имена вслух, то для окружающих, возможно, они ничего не будут значить. Но для нас они будут важны, потому что они оставили раны на нашем сердце. Для Павла такими людьми были Фигел и Ермоген. И особое внимание обратите на слово «все». В 15 стихе сказано: «Ты знаешь, что все ассийские оставили меня». И вы чувствуете себя иногда брошенным. Вы один, никого нет рядом. Вспоминайте в такие моменты апостола Павла.
Только представьте себе, что он смотрит на целую страну и признает, что он не может найти ни одного, кто бы остался предан ему. Вот это просто поразительно. Вот что я назвал бы быть брошенным и одиноким. Запомните это состояние апостола Павла. Павел очень откровенно, честно называет здесь конкретные имена Фигел и Ермоген. Я не думаю, что он делает это от злости. Я думаю, что дело в том, что их поступок стал большим разочарованием для апостола Павла. Скажите, вы когда-нибудь сталкивались с этим? У вас были люди, идущие с вами нога в ногу по жизни, а потом, которые покидали вас, отходили от вас, отворачивались, предавали вас. Казалось, что вы верные друзья на всю жизнь. Но потом они не просто отойдут в сторону, а отворачиваются и поворачиваются против вас. А в вашей жизни были такие Фигелы и Ермоген? Если еще не было, то поверьте, вы еще их встретите. Такие люди встречаются в нашей жизни. И вместо того, чтобы злиться, почему так происходит, лучше задумайтесь и поймите, это Божий план. Именно Бог включает этих людей в нашу жизнь, чтобы они принесли нам важный и незаменимый опыт. И нам необходимо пережить это. Нам нужно продолжать двигаться вперед. Итак, апостол Павел смог двигаться дальше. Но вот этот пожилой человек, чья смерть неминуемо приближалась, находясь в тюрьме, вспоминает имена некоторых людей, и в том числе и тех, кто причинил ему боль. Но не только печальные воспоминания заполняют его голову. Мы читаем упоминание еще об одном человеке. Я думаю, человек, о котором Павел вспомнил, Анисифор, был уже мертв к моменту написания послания. Я делаю такой вывод на основании некоторых слов из текста. Вот послушайте. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих. Но бы в Риме с великим чаянием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день. А сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь». Из этого маленького текста об этом, казалось бы, непримечательном человеке, можно сделать несколько очень важных выводов. Во-первых, его имя Анисифор, приносящий пользу. И это прекрасное имя. Кто-то ждет рождения сына и выбирает имя? То вот задумайтесь. Анисифор. И в корне этого имени слово «польза». Анисифор, приносящий пользу, полезный другим, помогающий. Еще одно упоминание этого имени мы встречаем в 4 главе, 19 стихе 2 послания к Тимофею. Здесь апостол Павел просит передать приветствие. Вот послушайте. 4.19. «Приветствуй Прескилу и Акилу и дом Анисифоров». Вот обратите внимание, Павел передает приветствие не самому Анисифору, а его семье. Вот почему я смею предположить, что его уже не было в живых. Ну а теперь давайте подробнее остановимся на том, что же такого хорошего делал этот человек. У него было духовное служение. Я не знаю ничего о его духовных дарах, но я могу с уверенностью утверждать, что он прекрасно выполнял свое духовное служение. Мы не знаем, какое у него было служение в церкви, потому что об этом больше нигде не упоминается, ни в посланиях апостола Павла, ни в книгах Луки. Вам нигде больше не удастся прочитать какую-либо информацию про Анисифора. Но его присутствие было очень важно. Оно не сопровождалось аплодисментами, громкими заявлениями или торжественными встречами, но Анисифор был рядом. И он давал отдых и успокоение. Он был лучшим душепопечителем. Он заботился и о теле, и о душе попавшего в тюрьму апостола Павла. В греческом языке, в подлиннике, используется именно слово «успокоение». Это прекрасное слово и прекрасное служение. Также этот термин использовался для обозначения процесса, когда дуют на что-то, чтобы остудить. То есть вот это слово так и переводили. Вспомните, когда ваш ребенок ушиб коленку или порезал палец, то вы предлагаете ему сделать что? Да, я тебе подую, и все пройдет.
Я не представляю, как это может в реальности помочь, но дети перестают плакать, и им действительно становится легче. Вы успокаиваете боль. Так вот, присутствие Нисифора в жизни Павла было таким дуновением. Это же слово использовалось в греческом для обозначения процесса обработки раны, души и тела. Апостол Павел много страдал. И когда рядом с ним был Нисифор, то сердце и тело апостола Павла имело утешение, успокоилось. Раны были омыты пришедшим посетить его Нисифором. Он слушал его, молился за него, был рядом с ним. Он был лучшим душепопечителем, тем человеком, который успокаивал сердце апостола Павла. Человека, который всю свою жизнь посвятил Господу и трудился во славу Церкви Божией. Пусть Господь поможет и каждому из нас посмотреть на себя и иметь не только дары, которые Господь дарует, но служить Ему и проявлять любовь к ближним, позаботиться о них, а не думать только о себе. Да благословит нас Господь в следовании за Ним. Аминь.

0: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Отдых, принесенный Анисифором» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами. Мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Сегодня мы затронули тему духовных даров и духовного служения. Задумайтесь, какими дарами наделил вас Господь и какие служения Он поручил вам. Возможно, вы отличаетесь гостеприимством, сочувствием, умением поддержать или помочь нуждающемуся. Мы, как дети Божии, имеем большую ответственность нести духовное служение. Для этого не нужно иметь особое образование или выдающиеся таланты. Нужно иметь искреннюю любовь к Небесному Отцу и Его детям. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Отдых, принесенный Анисифором» в следующей передаче «Свет жизни».
1: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение. Мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 5 сентября записано в книге пророка Исаии в 30 главе, 18 стихе. Там есть такие слова: «Блаженны все, уповающие на Него». Мы много слышим об уповании на Господа. Давайте взглянем на это с другой стороны. Когда мы ждем, что явится Господь Бог и дарует нам свою благодать, Спаситель смотрит, готовы ли мы к ее принятию. Многие люди верят, что как только мы выполним все условия Повелителя, Он ответит на наши молитвы. Они говорят, что Господь пребывает в вечном настоящем, что для Него нет ни прошлого, ни будущего, и если мы станем на путь полного повиновения Богу и выполним все Его требования, наши молитвы будут тотчас услышаны, нужды удовлетворены, а желания исполнены. Это утверждение верно лишь наполовину, хотя Господь Бог пребывает в вечном настоящем, Он выполняет свои намерения в течение времени. Прошение, поданное Повелителю, подобно зерну, брошенному в землю. Высшие силы, не подвластные никому, должны поработать над ним, чтобы дать истинно правильный ответ. Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, кто бы ты ни был, не падай душой. Пусть неправда и зло полновластно царят над омытой слезами землей. Пусть разбит и поруган святой идеал, и струится невинная кровь. Верь, настанет пора, и погибнет Ваал, и вернется на землю.

любовь. Ни в терновом венце, ни под гнетом цепей, ни с крестом на согбенных плечах. В мир придет она в силе и славе своей, с ярким светочем счастья в руках. И не будет на свете ни слез, ни вражды, ни бескрестных могил, ни рабов, ни нужды беспросветной, мертвящей нужды, ни меча, ни позорных столбов. О мой друг, не мечтай этот светлый приход, не пустая надежда одна. Оглянись, зло вокруг чересчур уж гнетет, ночь вокруг чересчур уж темна. Мир устанет от мук, захлебнется в крови, утомится безумной борьбой и поднимет к любви, к беззаветной любви, очи полные скорбной мольбой.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: Студии сети библейского вещания «BBN» представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: «Один из сонма». Автобиографические рассказы Николая Сизова. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который посреди престола, будет пасти их и водить их к источникам живых вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Книга Откровения. Несколько слов от автора. Эта книга написана по настоятельной просьбе членов семьи автора, которые знали отдельные факты и события из жизни Николая и пожелали, чтобы это сохранилось на бумаге для них и их детей. А в сентябре 2002 года дети вручили имениннику объемистую книгу из чистых листов и коробку шариковых ручек с пожеланием до следующего дня рождения исписать всю книгу, изложив в ней свои воспоминания о прошедшей жизни и служении. Один мудрец сказал: «Молодые люди мечтают, старики же вспоминают». И я тоже решил в конце земной жизни вспомнить прошлое и, исполнив желание родных, оставить им свои воспоминания. Потому эта книга посвящается любимой жене, дорогим детям и внукам и рассказывает о жизни одного христианина из великого сонма подобных ему, чьи судьбы были одинаково трудны и в чьей жизни Бог обильно проявил. Потому эта книга посвящается любимой жене, дорогим детям и внукам и рассказывает о жизни одного христианина из великого сонма подобных ему, чьи судьбы были одинаково трудны и в чьей жизни Бог обильно проявил свою благодать и милость, и называется она «Один из сонма», то есть «Один из многих». Хотя книга основана на жизненных примерах Николая, это не автобиография, а художественное произведение, повесть. Здесь приводятся и отвлеченные рассуждения, и советы, а иногда дается оценка поступков и событий. Николай – невыдуманная и несобирательная личность, а реальный человек, – на долю которого выпало немало трудностей и переживаний, но эти трудности не сломили его. Наоборот, они привели его к познанию истины и служению истинному, живому Богу и помогли сохранить верность Ему до конца. Эта книга написана сердцем, без всякой хитрости, с одной лишь целью – вспомнить все милости и благодеяния Божии, сохранить благодарность Богу в своем сердце и поддержать упование на Господа у других, как написано в Псалме 18, стих 3: «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание». Начиная этот труд, автор просит Господа помочь ему описать жизнь Николая так, чтобы никому другому, но только Богу, сущему на небесах, принадлежала слава, ибо от Него все приходит, и Ему все принадлежит. Не нам, но имени Твоему дай славу. Николай Никитович Сизов. Часть первая. Детство и юность. Найденный в поле. Николай родился 11 сентября 1933 года, но место рождения указать невозможно. Он родился не в больнице, не дома, как принято было тогда в народе, а в безымянном поле. Это случилось в далекой Западной Сибири, где лето всегда сухое и жаркое, а зима с суровыми морозами и сильными снежными буранами, способными за одну ночь намести сугробы снега до крыши домов. К тому времени в Сибири уже почти повсеместно были созданы колхозы, но еще сохранились и отдельные крестьянские дворы, не вступившие в колхозы. Они имели свою землю и некоторую живность – овец, коров, свиней, лошадей. Хозяев таких дворов называли кулаками. Николай родился в такой семье. С наступлением сентября месяца в поле начинались работы по уборке урожая. Первым делом убирали пшеницу, дорожа не только каждым сухим днем, но и каждым часом, поэтому выезжали в поле еще до восхода солнца, а возвращались домой с наступлением темноты. Выезжали все мужчины, женщины, старики и дети. Работы хватало всем, даже малым детям, подносившим взрослым попить воды или кваса. В 1933 году по народным приметам зима ожидалась холоднее и длиннее, то есть она должна была наступить раньше обычного, поэтому все торопились с уборкой урожая. В то памятное утро 11 сентября отец Николая вместе с женой, старшими детьми и несколькими сезонными рабочими выехал ранним утром убирать пшеницу. Приехав на поле, отец с мужиками и старший сын начали жать серпами пшеницу, а мать с женщинами и старшей дочерью подбирать изжатое и вязать в снопики. Меньшие дети эти снопики ставили в стойки для просушки. Работали дружно и споро, и уже к обеду мужики ушли далеко вперед. Чтобы сэкономить время на обеде, решили обедать раздельно. Меньшие дети отнесли часть пищи мужикам. Хлеб, сало, яйца, картофель и квас – то, что взяли с собой в поле. А остальные уселись обедать там, где вязали снопы. К вечеру вся пшеница была сжата, и почти все снопики были связаны и поставлены в стойки. Когда отец подъехал на бричке к женщинам и детям, чтобы забрать их домой, было уже совсем темно. Взрослые дети быстро уселись в телегу, меньших уже сонных взяли на руки, и отец направил лошадей домой. Проехав часть пути, мама вдруг испуганно сказала: «Никита, мы сына забыли!» «Какого сына?» – удивился отец и осмотрел всех в телеге. «Нашего, сегодня рожденного сына!» – тихо ответила мама и потупила взор. Отец посмотрел на нее, все понял и поспешно развернул лошадей, погнал их обратно в поле. Почти все поле было уставлено снопами и в стойках. Все одинаковые. Где же он? Стали искать, обошли все поле, но нигде никого не нашли. Тогда снова, растянувшись цепочкой, медленно пошли с одного края поля до другого, заглядывая в каждую стойку снопиков. По словам мамы, мальчик должен был находиться в какой-то стойке. После обеда, родив сына, мама спеленала младенца, чтобы не пекло его жаркое осеннее солнце и не намочил случайный дождик, положила его внутрь стойки и снопиков и, чуть отдохнув, пошла работать дальше. Так как на поле было множество таких стоек, и все они были одинаковы, мама тоже не могла узнать, где же та заветная стойка. Искали долго и, наконец, нашли. Младенец спокойно спал, то ли уже волю накричавшись, то ли не ведая никаких забот. Около мальчика валялась пустая марля, из которой мама сделала соску с жеванным хлебом. Мама в радости схватила свое дитя и, крепко прижав к груди, закричала: «Слава тебе, Господи! Слава тебе! Он нашелся! Он нашелся!» Домой возвращались уже ночью. По сторонам дороги, в полыни, волки начали собираться в стаи, готовясь к охоте. Их вой пугал лошадей, которые бросались из стороны в сторону, и отец едва управлялся с ними. Уже сидя на бричке, мама всю дорогу плакала от радости и повторяла: «Слава тебе, Господи, за Николая! Слава тебе, Господи!» Когда вернулись домой, отец натопил баню, где сам вымыл новорожденного сына, принес его в дом и, отдавая матери, сказал: «Возьми мать нашего Николая, береги его. Я так переживал за него, когда искали, но он удачливый. Если в этот вечер его не съели волки, то в жизни никакие волки, в кавычках, его не съедят». Мама удивилась, что отец уже назвал сына Николаем, но, не привыкшая перечить, промолчала и только утром спросила отца, почему он назвал его Николаем, ведь в родстве ни у отца, ни у нее никого с таким именем не было. Отец не менее удивленно ответил: «Так ты сама всю дорогу и весь вечер повторяла: слава тебе, Господи, за Николая. Я согласен с тобой, пусть он будет Николаем». Мать, рассмеявшись, пояснила, что она так говорила потому, что родившегося сына на поле нашел работник по имени Николай. «Вот я и благодарила Бога за того Николая», — уточнила она. «Ну ладно», — сказал отец, — «пусть и этот будет Николаем. Пусть и он в своей жизни обрадует какую-нибудь мать. У него было необычное рождение, и жизнь его будет необычной». Так и остался мальчик Николаем, 9-м ребенком в семье кулака Никиты, но не последним, ибо Никита любил детей и часто повторял слова из 126-го псалма: «Вот наследие от Господа – дети, награда от Него – плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые, блажен человек, который наполнил ими колчан свой». Мой отец свое желание иметь много детей выражал так: «Я не хочу, чтобы у меня во дворе было больше кошек и собак, чем детей». Наверное, желание Николая иметь много детей передалось ему от отца. «Да благословит Господь всех вас, мои многодетные братья и сестры, в надежде, что дети не только здесь, в земной жизни, но и в вечности будут радовать всех вас. Молитесь и воспитывайте, приведите к Господу и укрепите ваших детей в вере, и Бог вознаградит вас».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

ходить пред Богом. Что только не заключается в этих словах. Какое в них сказывается отделение от мира, какое самоотвержение, какая святость и нравственная чистота, какая благость и кротость, какое смирение, какая нежность, но и какая ревность и энергия, какое долготерпение, снисходительность и в то же время какая верность, какая твердость, какая решимость. Сегодня день прощения грехов, сегодня день спасения. Благословений вам, Господних!

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. В нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы заметили, что он, несомненно, был оправдан на первом суде в Риме, который произошел в 63 году новой эры. Он ожидал 2 года до совершения этого суда. Теперь освобожденный, он свободно мог странствовать и исполнять Богом данную ответственность. Павел назначил Тимофея наблюдать за трудом Господним в Ефесе, и Тита действует в той же должности в Крите. Оба мужа, исполняя все требования этого положения, нуждались в ободрении. Поэтому эти послания носят их имена. Апостол сознавал важность укрепления своих сотрудников словами ободрения и совета, а также и словами увещания. Апостол Павел также сознавал возрастающую вражду, проявленную христианам, особенно в Риме. Слухи распространились в Риме, что христиане были вовлечены в поджоги, который произошел в 64 году новой эры, вскоре после освобождения Павла из его заключения. Христиан брали и жестоко мучили. Итак, когда Павел путешествовал, проявляя заботу о благосостоянии церквей и поощряя всех святых быть твердыми в Господе, он знал, что его собственная жизнь была постоянно в опасности. Наконец, он был обвинен, арестован и отправлен в Рим на суд. Это, вероятно, произошло в 67 году новой эры. В это время ему не оказывали вежливости и внимания, которыми он довольствовался прежде. Теперь он был заключен при трудных условиях. И Павел сознавал, что на этот раз, вероятно, не придется долго ожидать суда, как он ожидал его прежде. Поддерживаемый Господом, апостол чувствовал возрастающую уверенность, что на этот раз суд не окончится оправданием, а осуждением. Поэтому, когда мы обратимся к второму посланию к Тимофею, мы читаем: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Но он еще имел разрешение принимать посетителей и посылать вестников, за что он был благодарен. Врач Лука был там, чтобы помогать ему всяким способом. Мы можем предположить, что послание к Тимофею было написано скоро после его заключения, возможно, когда делались окончательные планы для суда. Оказавшись теперь причисленным крестьянам Рима и имеющего какое-то отношение к приписанному поджогу, а также будучи предварителем теперь ненавидимой и гонимой секты или культа, Павел мог хорошо предвидеть исход всякого суда. Однако Павел выражал надежду, что особый посетитель будет иметь время прийти к нему перед тем, как совершится окончательный суд. Тимофей в Ефесе получил послание, приглашающее его прийти как поскорее. Павел заботится о специальной связи, существующей между ними. Павел видел слезы Тимофея во время их последнего прощания и поэтому выражал сильное желание встретиться с ним. Обратите внимание на слова: «И желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости». Чувствительность Павла к чувствам других обнаруживается в этом предложении, и в подобных предложениях, записанных в других местах Священного Писания. С влачащими планами суда Павел духовно бодствовал посредством блаженной и славной надежды жизни во Христе. Как восхищается верующий, который читает слова узника, ожидающего смертного приговора, который он верил будет неизбежным исходом суда. Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Можно только представить реакцию Тимофея, возлюбленного апостолом, когда он получил это послание и прочитал эти слова. Хорошо также задать вопрос, мог ли или не мог Тимофей, получивший послание или письмо, носящее его имя, прибыть вовремя в Рим, чтобы повидаться с апостолом перед тем, как Павел был казнен. Опять мы должны ответить, что мы не имеем определенного ответа на это. Еще только одна ссылка к Тимофею находится в послании к евреям, где сказано: «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден». Могло быть, что Тимофей реагировал на послание, посетил апостола и был впоследствии заключен. Но это зависит от времени, когда послание к евреям было написано и кем. Опять кажется, что если даже Тимофей вовремя прибыл в Рим, чтобы опять посетить возлюбленного Павла, время посещения было очень коротким. Нерон, император Рима, умер в июне 68 года новой эры, что, несомненно, было вскоре после казни апостола Павла. Можно себе только представить, что произошло в Риме в начале 68 года новой эры, когда почетный Божий служитель услышал произнесенный на него смертный приговор. Но тон послания Павла к Тимофею прекрасно суммирует это так. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья». Тот, кто судил Павла, когда он стоял в судебном зале римского императора, был неправедным и скоро умер. Но Павел отдал свое дело в руки праведного судьи, Богу, которому он верно служил больше, чем четверть столетия. Какой контраст! На протяжении столетий были многие, которые молча стояли перед обвинителями и переносили страдания, потому что они проповедовали неизреченные богатства Христа и благословенное приглашение погибшим мужчинам и женщинам. «Придите ко мне, и я успокою вас». Привилегии римского гражданства освобождали Павла от позорной смерти и жестоких мучений, которые причинялись многим его братьям. Несомненно, Павел знал о страданиях, переносимых христианами в Риме во время его свободы и служения в Испании и других местах, и он мучился в духе. Теперь смертный приговор был произнесен над ним, но для него, римского гражданина, казнь совершится вне городских стен Рима. Он будет обезглавлен. Когда апостол и его палачи шли за стены города Рима, по пути на место казни Павел смотрел на случайно проходящую пеструю толпу со страдательным взглядом. Павел, наверное, вспоминал день, когда Господь Иисус Христос, неся свой крест, медленно шел на место, где он был распят. Павел мог слышать, как было слова Христа, когда он смотрел на плачущую толпу, которая смотрела на это медленное шествие. «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Или его слова: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Возможно, смешиваясь в толпе того дня, были христиане, которые до того времени избежали преследования императора Нерона и они плакали, видя своего возлюбленного и почетного апостола Павла, идущего посреди воинов с цепями на его руках. Павел знал, что смерть для него не была ужасом или страхом. Меч палача приводил его в присутствие Господа, которому он служил. Но Павел печалился о тех, которые были без Бога, без Христа и поэтому без надежды в мире. Не приводил ли самому себе апостол Павел на память слова, которые он написал филиппийцам во время его первого заключения? «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Тайные, но искренне верующие во Христа искали разрешение похоронить тело Господа Иисуса Христа. Мы можем спросить, что произошло, когда апостол умер вне города Рима? Взяли ли плачущие друзья это тело и похоронили ли его? Сегодня на традиционном месте, где был казнен апостол Павел, стоит базилика, которую посещают туристы. Возможно, для многих туристов это просто место для посещения, с малым уважением славной евангельской вести, которую провозглашал Павел так сильно и с таким благословенным результатом. Многие христиане, однако, стояли на месте и вспоминали слова апостола. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья. Аминь».
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

эфире библейское вещание BBN. Мы все по природе очень не любим ждать, особенно если ждать приходится Бога. Но зачем Он только иногда заставляет нас столько много ждать? Будем доверяться Господу. Он все делает в свое время, в то время, которое нужно для нас. Доверяйтесь Господу и оставайтесь с нами. Программа BBN продолжается.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему о восхищении Церкви. Мы живем в последнее время, и нам необходимо знать, что говорит Библия о будущих событиях. Данная проповедь была подготовлена Дэвидом Алленом. Итак, добро пожаловать на «Церковную кафедру».
1: Добро пожаловать на первый урок курса, который называется «Восхищение». Эта тема одна из самых насущных в наше время для христиан потому, что именно восхищение Церкви является следующим важным событием в Божьем календаре. Откройте, пожалуйста, 2 Петра 1:19. Там написано: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Пророческое слово – это предсказание будущего события. Таким образом, так как Вознесение относится к будущим событиям, то в соответствии с Писанием мы сможем найти достоверную информацию об этом событии именно в Слове Божьем. На земле не существует ни одной книги, которая могла бы предсказать будущее событие с такой точностью, как это может сделать Библия. События будущего очень важны в жизни Церкви в целом и отдельно взятого верующего. Пожалуй, поэтому учения о событиях будущего выделены в теологии в отдельный раздел, который называется эсхатологией. Мы знаем, что Библия писалась на протяжении многих столетий, и в ней было записано очень много пророчеств. Мы также знаем, что многие из пророчеств исполнились, и мы обращаемся сейчас к ним как уже к исполненным пророчествам. Но хочу отметить, что в Библии еще есть очень много пророчеств, которые пока еще не исполнились. И мы, соответственно, обращаемся к ним как к неисполненным пророчествам. В настоящее время в отношении исполненных пророчеств мы можем с полной уверенностью заявить, что те пророчества, которые исполнились, они исполнились точно так, как это было предсказано в Библии, то есть буквально с точностью и аккуратностью. Таким образом, это дает нам основание и надежду в отношении пока еще не исполненных пророчеств, а именно, что они также исполнятся в свое время буквально с точностью и аккуратностью. Вернемся обратно к 2 Петра и прочитаем 11 стих из 3 главы. «Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестии вам?» В этом стихе Петр делает заключение тому, что он написал раньше. Здесь речь идет о том, что прежние небеса и земля будут разрушены. Господь явит новые небеса и новую землю. Без всякого сомнения, это место относится к пророчеству, то есть будущему событию, которому надлежит исполниться. В этом стихе также явно показывается, что знание пророчеств и изучение их является неотъемлемой частью полноценной жизни христианина. Другими словами, изучение пророчеств, относящихся к будущим событиям, благоприятно скажется на духовной жизни и духовном росте верующего, а не наоборот. Библейские события, включая пророчества о будущих событиях, не написаны для того, чтобы лишь удовлетворить интеллектуальный интерес человека и дать человеку знание определенных исторических фактов. Совсем нет. Они даны нам для того, чтобы верующие полноценно жили духовной жизнью, росли и укреплялись в вере. Конечно, нельзя отрицать сам факт знания о библейских пророчествах, но еще раз, основная цель изучения пророчеств – это не просто узнать факт этого события, а чтобы это повлияло на нашу настоящую духовную жизнь, чтобы наша жизнь стала еще более святой, еще более благочестивой. Таким образом, я надеюсь, что после изучения этого курса, посвященному пророчеству о восхищении, мы не только будем знать, что говорит Библия об этом событии, но самое главное, наша духовная жизнь улучшится. Думаю, что вы понимаете, что сам факт получение светского образования в колледже или университете не сделает человека лучше, то есть не сделает его более честным, порядочным, благочестивым или менее противным и неприятным. Пожалуй, нет такого академического предмета, изучение которого бы положительно повлияло на моральное состояние человека. Но еще раз, Библия уверяет нас, что изучение пророчеств поможет нам расти в духовной жизни. Изучение пророчеств может помочь мужьям стать еще лучше или женам стать еще более лучшими женами. Проще говоря, изучение пророчеств поможет нам стать более лучшими христианами в любой сфере нашей жизни. Именно подобного влияния я ожидаю от этого курса по отношению к каждому из вас. Ну а сейчас хочу обратить внимание на одно пророчество в Ветхом Завете. В нем говорится о замечательном человеке. Вот как характеризует этого человека пророчество Ветхого Завета. Первое. Он должен быть обязательно человеком, а не ангелом. Второе. Он должен быть зачат девою. Третье. Он должен быть именно рожденным в этот мир. Как мы знаем, ангелы не рождаются в этот мир. Четвертое. Писание говорит, что не только он должен был быть человеком, он должен был быть наследником Сифа, Ноя, Сима, Авраама, Исаака и Иакова. Пятое. Он должен был быть пророком, подобным Моисею, священником, подобным Мелхиседеку, Аарону и Самуилу. Шестое. Он должен был быть царем, подобным царю Давиду. В Ветхом Завете мы находим пророчества, в которых было предсказано, где и когда он должен был родиться. Мы знаем, что все эти предсказания сбылись, что когда родился наш Господь Иисус Христос, кроме этого, сбылись предсказания не только в отношении его рождения, но также предсказания в отношении его жизни, смерти и воскресения. Но в Ветхом Завете были пророчества не только о рождении, жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Там также были пророчества о его приходе как великого царя. Другими словами, были две явно выраженные линии пророчеств в отношении Иисуса Христа. Еще раз, с одной стороны говорилось, что он придет и будет страдать, и будет отвергнут, и будет распят. Хотя подобных предсказаний не так уж и много, но они есть. Но с другой стороны, намного больше пророчеств о том, что он придет и будет неотразимым властелином и всемогущим царем, что он будет управлять миром. И все люди и народности, включая иудеев и язычников, преклонятся пред ним, что его знание покроет всю землю, подобно тому, как воды покрывают поверхности морей и океанов, что когда он придет, то будет совершенная система управления, будет повсеместная справедливость, праведность и святость. Проще говоря, все будет правильно и правильным. Он придет как царь царей. Хочу обратить ваше внимание на то, что подобных предсказаний почти в 8 раз больше, нежели тех предсказаний, в которых говорится о его рождении, страданиях и смерти. Иудеи, к сожалению, не смогли разрешить для себя эти две линии, казалось бы, противоречивых и парадоксальных пророчеств. Таким образом, они решили, что, по всей видимости, должны были прийти два мессии. Первый мессия должен пострадать и умереть распятым. Второй мессия должен был быть великим завоевателем и царем. Следовательно, первого мессию они назвали Бен-Иосиф в честь страдающего Иосифа. И, соответственно, второго мессию, завоевателя и царя, они назвали Бен-Давид в честь царя Давида. Мы знаем, что они были и остаются неправы в своих заключениях, потому что обе линии пророчества относились к одному единственному мессии, который должен был прийти два раза. В первый раз он должен был прийти для того, чтобы исполнить пророчество о его рождении, отвержении, страдании и смерти на кресте. Во второй раз он должен прийти для того, чтобы исполнить пророчество о его царствовании на земле. Как мы уже знаем, пророчество в отношении рождения, смерти и воскресения нашего Господа Иисуса Христа уже исполнились. И эти события уже в прошлом. Они являются для нас историей. В свою очередь, предсказания о его втором пришествии, о его царствовании на земле еще не сбылись. Таким образом, они являются для нас пока еще не исполненными пророчествами. Но мы знаем из Писания, что Иисус Христос обязательно придет для того, чтобы судить Израиль, другие нации и народы, повергнуть дьявола и установить на земле порядок и царствовать справедливо и правильно на всей земле. Давайте обратим свое внимание на Ветхий Завет. Мы знаем, что в Ветхом Завете Господь показывает свою работу с Израилем, и ничего не сказано о церкви, о том, что же это такое и как она должна функционировать. В Ветхом Завете мы также не находим никакой информации о восхищении церкви. Все предсказания в Ветхом Завете в отношении второго пришествия Мессии относятся лишь к его приходу и царствованию на земле. Но с окончанием Ветхого Завета Слово Божие не закончилось. Далее начинается Новый Завет. Конечно, во многом Новый Завет разъясняет то, что было написано в Ветхом Завете. Другими словами, без Нового Завета нельзя понять смысл Ветхого Завета. Например, мы знаем, что иудеи отвергли Новый Завет. В свою очередь, это стало причиной того, что они не могут понять значение Ветхого Завета. Для них пророчества о приходе Мессии по-прежнему остаются тайной. Или вспомните, например, Никодима. Зная Ветхий Завет и являясь учителем Ветхого Завета, он был на пути в ад, потому что не понимал значения пророчеств, пока не повстречался со Христом. То же самое мы можем сказать в отношении апостола Павла. Он знал Ветхий Завет, но не понимал его значения и, соответственно, не мог объяснить, пока не уверовал в Иисуса Христа. Хочу напомнить вам несколько важных истин о Ветхом Завете и Новом Завете. Новый Завет закутан в Ветхий Завет. Ветхий Завет раскрывается в Новом Завете. Новый Завет сокрыт в Ветхом Завете. Ветхий Завет открывается в Новом Завете. Новый Завет содержится в Ветхом Завете. Ветхий Завет разъясняется в Новом Завете. Итак, продолжим. С появлением Нового Завета мы видим появление Церкви, то есть новый Божий институт. Новый Завет также показывает нам, что такое Церковь, во что она должна верить и как она должна функционировать. Хронология написания книг Нового Завета свидетельствует нам, что книга Евангелия от Иоанна была написана одной из самых последних. Откройте, пожалуйста, 14 главу. Так вот, с 13 по 17 главы в этом Евангелии говорится о последнем дне нашего Господа здесь на земле. Итак, прочитаем 14:1-4. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Для меня это одно из самых ключевых мест в Писании. В этом месте Иисус впервые в истории говорит о том, что Он придет и заберет своих учеников. То есть Он говорит о восхищении. Во-первых, Он дает нам понять, что пришло время оставить их. Но далее, в 3 стихе, он говорит, что придет опять. Запомните, пожалуйста, эти слова. «Приду опять». Итак, он сказал об этом. Он пообещал это своим ученикам и пока еще не пришел. Таким образом, Писание ясно и четко свидетельствует нам о следующем. Первое. Наш Господь Иисус Христос придет опять. И второе. Он придет для того, чтобы взять своих к себе. Еще раз прочтем 3 стих. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. Приду опять и возьму вас к себе». Иисус Христос не говорил ничего подобного раньше. Некоторые думают, что здесь говорится о смерти человека, то есть о том, что когда умирает человек, Иисус забирает его к себе. Но это не так. Ведь когда верующий человек умирает, он отправляется к Иисусу Христу. В 3 же стихе речь идет об обратном, а именно, что сам Господь придет и возьмет своих. Впервые Господь говорит нам о восхищении Церкви. Несмотря на то, что наш Господь заявил об этом в последние дни своей жизни на земле, эти слова были записаны Иоанном в Евангелии только спустя почти 50 лет после его смерти. Кстати, в других Евангелиях вы не сможете найти никакой информации о восхищении Церкви. Благодаря систематической теологии мы знаем, что первые три Евангелия называются синоптическими или, другими словами, обзорными, потому что благодаря Евангелиям от Матфея, Марка и Луки мы можем обозревать жизнь Иисуса Христа. Иоанн пишет свое Евангелие совсем по-другому. Он выбирает 8 чудес, совершенных Господом, которые он называет знамениями, и раскрывает их значение, говоря, что «сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Иоанна 20:31. Другими словами, благодаря этим чудесам, совершенным Иисусом Христом, Иоанн показывает различные качества и характеристики нашего Господа. Без всякого сомнения, Евангелие от Иоанна можно отнести к категории евангелизационных. Это Евангелие предназначено для того, чтобы делиться этими словами с грешниками, которым необходимо получить спасение. Еще раз хочу повторить вам, что в большинстве своем Евангелие от Матфея, Марка и Луки всего лишь рассказывают об Иисусе Христе, но именно Евангелие от Иоанна содержит в себе слова, необходимые для спасения грешников. Интересно отметить, что все предсказания в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, где говорится о возвращении Иисуса Христа, свидетельствуют о Его физическом пришествии на землю. Даже не пытайтесь найти в этих Евангелиях что-нибудь о восхищении. Если же вы будете пытаться это сделать, то можете оказаться в неловком положении, потому что эта истина там не провозглашается. Итак, подведем небольшой итог. О восхищении не говорится ни в Ветхом Завете, ни в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Единственное из четырех Евангелий, где мы встречаемся с понятием восхищения, это в Евангелии от Иоанна, глава 14. Далее, одно из первых своих посланий апостол Павел адресовал фессалоникийцам. Это послание является ключевым пониманием, что такое восхищение Церкви. В каждой главе этого послания говорится о втором пришествии Господа и о восхищении верующих. Разбирая стихи, записанные в Евангелии от Иоанна, 14 глава, с 1 по 4 стих, мы пришли к выводу, что главная причина, почему придет Иисус Христос во второй раз, это забрать верующих к себе, потому что Он хочет, чтобы мы были там же, где находится Он Сам. Господь вернется за той частью Церкви, то есть тело Христово, которое еще будет находиться на земле, в то время как другая часть Церкви, то есть предыдущее поколение верующих, будут уже на небесах. Откройте, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9 и 10 стих. Прочтем эти стихи. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Давайте по порядку разберем эти слова. Первое. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов». Это касается спасения. Второе. «Чтобы служить Богу живому и истинному». Это назначение верующих. Третье. «И ожидать». Это должно быть состояние верующих, состояние ожидания. Четвертое. «Ожидать с небес Сына Его». Указывается, что наше состояние ожидания не должно быть абстрактным. Мы должны ожидать нашего Господа Иисуса Христа. Без всякого сомнения, Павел и верующие в Фессалониках ожидали возвращения Господа. Это также относится ко всем верующим апостольского периода, последующих поколений и, соответственно, нашего времени. Павел, например, ожидал, что пришествие Господа случится при его жизни. То же самое ожидали и верующие в Фессалониках. Еще раз, в подобном ожидании находилось каждое последующее поколение верующих. И сегодня наше поколение также находится в подобном ожидании. Все предыдущие поколения верующих уже умерли, так и не дождавшись возвращения Господа. Но они не ошибались в своем ожидании, потому что возвращение Господа для того, чтобы забрать своих, неизбежно. Оно может быть не так рядом или не так близко, как это понимает человек, то есть сегодня или завтра, потому что Бог вне времени, и 1000 лет для Него как один день, и наоборот. Но с другой стороны, возвращение Господа может случиться в любой момент. Времени для нашего Бога не существует, оно установлено для нас. Поэтому в отношении возвращения Господа мы прежде всего должны понять, что возвращение Господа неизбежно. Он обязательно вернется, но вернется в тот момент, в который определил сам Бог. Конечно же, Господь мог вернуться спустя пару минут после своего вознесения, но еще раз, Он вернется тогда, когда определено Богом. В свою очередь, мы должны помнить, что это неизбежно, и это событие является следующим важным событием в Божьем календаре. Хочу отметить, что если возвращение Господа, то есть его первая стадия восхищения, будет благословением для верующих, которые будут жить на земле в тот момент, то для неверующих это будет означать погибель. Более подробно мы поговорим об этом немного позже. Ну а сейчас откройте 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 18 по 20 стих. И давайте прочитаем эти стихи. «И потому мы, я, Павел, и раз, и два, хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом пришествие Его? Ибо вы – слава наша и радость». Обратите, пожалуйста, внимание на слова «в пришествие Его». И вспомните, что было написано в 1 Фессалоникийцам 1:10. «И ожидать с небес Сына Его». Без всякого сомнения, Павел сообщает нам, что в один прекрасный день будет наше воссоединение с Господом. Ничего подобного еще никогда не случалось в этом мире. И ничего подобного еще никогда не случалось с Церковью Христовой. Далее, 3 глава, стихи 12 и 13. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Еще раз обратите внимание на слова «в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Удивительно, не правда ли, что Иисус Христос вернется обратно для того, чтобы восхитить своих? Но Он придет не один. С Ним придет та часть церкви, которая будет с Ним уже на небесах. Другими словами, с Ним придут также верующие, которые уже умерли до момента Его второго пришествия. И они, соответственно, ожидали этого события на небесах. Итак, в момент второго пришествия нашего Господа тела тех умерших, кто умер до этого события, будут воскрешены, прославлены и воссоединены. Прочитаем далее. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Эти стихи из Библии, а точнее 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 стих, можно назвать основополагающими в учении о восхищении святых. Если, например, 1 Коринфянам 13 – это глава, посвященная любви, 1 Коринфянам 15 – это глава, посвященная воскресению Господа, Евреям 11 – это глава о героях веры, Римлянам 3 – это глава об оправдании, Евреям 12 – это глава о наказании, и Римлянам 8 – это глава о работе Святого Духа, то 1 Фессалоникийцам 4 – это глава о восхищении Церкви. Давайте по порядку разберем это место из Писания. Итак, стих 13. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Более точный перевод слова «умерших» с греческого языка – это слово «спящих». На греческом языке оно звучит как «коймом энон». Это новое выражение, характерное только для Нового Завета. И оно указывает только на тела верующих людей, которые умерли физически. То есть их физические тела уснули в момент физической смерти. Кстати, подобное состояние относится не только к верующим, оно также относится и к неверующим. то есть во время физической смерти неверующего человека, только его физическое тело погружается в сон, душа его продолжает бодрствовать. Итак, пожалуйста, запомните, там, где встречается слово «спящие», это относится всего лишь к физическим телам, а не к душам человеческим. Далее стих 14. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Обратим внимание на слово «умерших», которое также переводится как «усопших». И данный перевод будет более точным. В оригинале оно звучит как «коименх энтас». Это слово тоже относится всего лишь к физическим телам, а не к душам умерших верующих людей. Читаем далее. «Бог приведет с ним». Другими словами, с Господом придут и души умерших верующих людей. Далее с 15 по 18 стихи. Они раскрывают нам то, как это произойдет. Если при нашей жизни мы хороним тела верующих людей и погребаем их в землю, то здесь Писание свидетельствует нам, что Иисус Христос приведет с собой их души для того, чтобы восхитить верующих, живущих на земле. Далее обратимся к 5 главе. По сути, эта глава является продолжением того, что мы прочитали в 1 Фессалоникийцам 4 главе с 13 по 18 стих. Прочтем первые два стиха. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Хочу пояснить, что выражение «тать ночью» означает «вор в ночи». И в Библии около 5 раз встречается сочетание пришествия Господа как «тать ночью». Пожалуйста, помните, что это всегда свидетельствует о его физическом пришествии на землю, а не о восхищении верующих. Напомню вам, что второе пришествие Господа состоит из двух стадий. Первая – это восхищение церкви, и вторая – это физическое пришествие Господа на землю для тысячелетнего царствования. А между этими двумя событиями есть небольшой промежуток времени. Хочу также отметить, что выражение «день Господень» также всегда относится именно к физическому пришествию Господа на землю. Но там, где мы встречаем выражение «день Христов», это относится к восхищению верующих. Хочу еще раз отметить, что впервые о восхищении было написано именно в первом послании Фессалоникийцам, потому что Евангелие от Иоанна было написано намного позже. Соответственно, именно Павел впервые написал о восхищении церкви. Зададимся вопросом, откуда ему стало известно об этом? Ведь до этого момента о восхищении не было сказано в Ветхом Завете. Давайте прочитаем стих 15 из 4 главы. «Ибо сие говорим вам словом Господним». Вы видите, что эту истину открыл Павлу сам Господь. Прочитаем этот стих далее. «Что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, или, точнее, усопших. Не предупредим означает не опередим. Итак, сам Господь, а не кто-либо другой, сойдет с неба. И, как написано в Евангелии от Иоанна 14:3, «приду и возьму вас к себе». Далее Господь придет при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией. Итак, Господь сходит с небес, но еще не возвращается полностью на землю, а лишь сходит на землю для того, чтобы забрать своих к себе. Именно в этом месте и в тот момент все верующие, живущие на земле, и усопшие во Христе встретятся. И далее, как Писание свидетельствует нам, они будут восхищены на облаках в сретение Господу на воздухе. Хочу также пояснить, что души умерших людей без Господа, соответственно, будут находиться в аду. Итак, наш первый урок по теме восхищения подходит к концу. И хочу напомнить каждому из вас, что совершенно не имеет значения, что вы из себя представляете, какой социальной группе вы принадлежите, или какой религии вы придерживаетесь, или насколько вы хороши в своих глазах или в глазах людей, или наоборот, имеете дурную репутацию. Каждому из нас необходимо помнить, что для того, чтобы попасть на небеса, у каждого из нас должен быть пропуск. Если у вас нет этого пропуска, то еще раз все, что вы делаете здесь на земле, не имеет значения. Если у вас нет пропуска, вы просто не попадете на небеса. Вы спросите, что это за пропуск? Этим пропуском является Иисус Христос. Поэтому для того, чтобы попасть на небеса, каждому необходимо иметь этот пропуск в своем сердце. Пусть Господь обильно благословит вас.
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Дэвида Аллена о восхищении церкви. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

Захария 4:10. «Ибо кто может считать день сей маловажным?» Действительно, этот день немаловажен в вашей жизни, дорогие друзья. Господь стучит в ваше сердце. Через песни, которые вы сегодня слышите, через размышления над Словом Божьим, Господь хочет войти в ваш сердечный дом и найти там себе обитель. Откройте Ему свои двери и пригласите Его как самого лучшего гостя, чтобы Он не просто оставался гостем, но стал в вашей жизни хозяином. Будьте с нами!

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Последнее послание, которое вышло из-под пера апостола Павла, было написано его молодому другу, сотруднику и сыну по духу Тимофею. Тимофей имел большое место в сердце Павла. Этот великий апостол к язычникам питал особое чувство привязанности к своему молодому другу. И это чувство любви апостол Павел выразил особенно в этом втором своем послании к Тимофею. Павел предвидит свою скорую кончину. Через короткое время он встретится со своим Спасителем, которому он так верно служил эти многие годы. Но у него есть одно желание, и желание это он выразил так в этом послании. «Постарайся, — говорит он Тимофею, — прийти ко мне скоро». И вот, дорогие друзья, сегодня в нашем разборе этого второго послания к Тимофею познакомимся с этим замечательным молодым человеком. Обращаясь к нему, Павел пишет так, я читаю второй стих первой главы. «Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего». Кем был этот юноша, которому апостол Павел пишет такие теплые слова? Этот молодой человек был самым близким братом и сотрудником апостола. Впервые мы встречаемся с ним в книге «Деяния» в 16 главе. Дошел он, то есть Павел, до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянкой, уверовавшая, а отец эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою. По всей вероятности, Тимофей до приезда апостола Павла в Листру еще не был обращен. Он был учеником, но, по-видимому, принял окончательно Христа как Спасителя, когда в Листру прибыл Павел и там возвестил благую весть. Заметьте, как несколько раз Павел называет Тимофея своим духовным сыном. Итак, результатом этой встречи и желания взять Тимофея с собой стала ненарушимая дружба между старым опытным ветераном-фронтовиком и только что обратившимся юношей. Стоит лишь бегло проследить послание апостола Павла, и вы убедитесь, насколько глубока и близка сделалась дружба между Павлом и Тимофеем. Тимофей сперва стал духовным сыном Павла через спасение, затем его сотрудником и, наконец, товарищем в битве за веру. А попал ведь Павел в Листру окольным путем, не по его первоначальному плану. Да, не случайно все это произошло, но по неисследимому провидению Божьему. Тут не лишне было бы отметить, где нашел Павел Тимофея. В Листре. Вы помните, что это было в Листре, где Павла оставили за городом за мертвого после зверского побоя камнями. Это произошло после исцеления одного хромого. Народ, видя такое чудо, сперва чуть ли не сделал из Павла и Варнавы богов, которым хотел принести жертвоприношение. Но этот же народ, подстрекаем иудеями, побил Павла камнями и бросил за город, считая его мертвым. Проходит некоторое время, и Павел возвращается в Листру, обратно к месту камней, и на груди камней, на месте гонения, страдания и ран Павел нашел прекрасный цветок, плод страдания и поношения за Христа, молодого Тимофея. Может быть, тебе, мой дорогой брат, дорогая сестра, теперь кажется, что все твои страдания, тяжелые переживания, а быть может и гонения, и поношения за имя Христово бесполезны. Да, и они кажутся тебе вредными, и ты никак не видишь, как может все это содействовать ко благу. Что доброе может выйти из этих камней? К чему все это? О, чадо Божие, ободрись, мужайся, не падай духом. Господь из этих камней воздвигнет тебе твоего Тимофея, как он сделал это для Павла». Заметьте, какое значение имел этот юноша в жизни и служении апостола Павла. Павел написал молодому Тимофею 2 послания, а в начале 6 других посланий Павел вспоминает его имя вместе со своим. Тимофей был с ним во время 2-го миссионерского путешествия. Тимофей был с Павлом во время восстания в Эфесе. Он сопровождал Павла во время его последней поездки в Иерусалим. Тимофей был с ним во время его 1-го заключения и во время 2-го заключения. И вот, обращаясь в своем послании к Филимону, он пишет: «Павел – узник Иисуса Христа и Тимофей – брат». Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему. Тут мы встречаем этих двух людей, которые по воле Божией встретились и в результате этой встречи стали неразлучными друзьями. Все, что Тимофей познал в области духовной после своего обращения, он познал у Павла. Павел имел полное доверие к этому молодому брату, сыну и сотруднику. Филиппийцам он говорит о нем: «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». В другом месте Павел пишет о нем: «Он делает дело Господне, как и я». Что этим говорит апостол Павел? «Когда вы слышите Тимофея, то вы слушаете меня. Что он говорит, я говорю. Я его прилежно учил, и можете быть уверены, что он не будет искажать истину, он ее не изменит, к ней не добавит и от нее ничего не отнимет». Таковым был этот юноша, которого Павел здесь представил братом Тимофеем. Но заметьте также, что эти два человека были диаметрально противоположны не только возрастом, но и их родовым происхождением. Павел был еврей от евреев, как он сам пишет. Во всем его роде не было ни капли языческой крови. Но кем был Тимофей? Мать его была еврейка, а отец язычник. И спрашивается, как могли эти два человека, диаметрально противоположные один другому в области возраста, религии, национальности и образования, сойтись и стать братьями и неразлучными друзьями и сотрудниками? Ответ один, и притом он очень простой. Иисус Христос. Он устраняет все преграды человеческие. Только один Христос может удалить разницы, которые разделяют людей. Он и он один может уничтожить расовую вражду, национальные, шовинистические и социальные распри и несогласия. Ни законы, ни образование, ни войны, ни революции не объединят народов. Один Христос может соединить людей, связать их узами любви. Вот тут, возлюбленный, весь секрет. Никто, кроме Христа, мог соединить и сделать Павла и Тимофея братьями и неразлучными друзьями. Видите, дорогие мои, как Павел, так и Тимофей имели личную встречу с Иисусом Христом. И тут мы обнаружим, при каких различных обстоятельствах и условиях произошли их обращения. Нет двух людей, одинаково переживших рождение свыше. Есть один общий знаменатель в переживании каждого обращения, будь этот человек высокоморальным, религиозным и образованным, или самым окаянным грешником. Как тот, так и другой должен признать себя погибшим грешником перед Богом и принять его спасение верой в Иисуса Христа. С апостолом Павлом это случилось по пути в Дамаск, когда ему явился гонимый им воскресший Христос. Это было воистину невероятное обращение. Тимофей пережил свое обращение совсем в иных условиях, и не так буйно и круто, как это было с Павлом. Правда, всех деталей о его обращении нам не дано в Слове Божьем. Но указаны обстоятельства в жизни Тимофея, которые сыграли роль в его обращении. Дух Святой уже с раннего детства начал приготовлять почву в сердце Тимофея для принятия спасения. Тимофей имел хорошее начало. У У него была хорошая, богобоязненная, преданная Господу мать. А это, дорогие мои, величайшее благословение, которое ребенок может иметь. Верующую мать. Правда, отец его не был верующим. И это, конечно, большая потеря для ребенка, особенно для мальчика. Но зато Евника, мать Тимофея, удвоила свои усилия и намерения во что бы то ни стало воспитать своего единственного сына в вере в Бога и в Иисуса Христа. Вместе со своей матерью Лоидой, бабкой юного Тимофея, Евника решила дополнить ту важную долю в духовном воспитании ребенка, которую верующий отец может дать. И что этим двум дорогим сестрам удалось? Своей решимостью положить добрые основания, которые позже содействовало к обращению Тимофея, то этому мы имеем свидетельство самого апостола Павла. Слушайте, что он пишет Тимофею. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении веры во Христа Иисуса. И это было от того, что нелицемерная вера прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, она и в тебе». Таким образом, мы видим, что несмотря на то, что Тимофею не посчастливилось иметь верующего отца, зато он был вознагражден через усилия и молитвы его матери и бабки. Да, счастлив тот ребенок, о котором можно сказать, что от детства знает Священное Писание, а оно может умудрить его во спасение верой во Христа Иисуса. Дорогие родители, вы заметили, с какого возраста следует начинать духовное воспитание? С детства. Но вы скажете, разве можно в раннем возрасте понимать Священное Писание? А вы знаете, как тут сказано в подлиннике? Не просто «с детства», а слово «детство» тут означает «малый ребенок». Это не значит «подросток» или «юноша», но «малыш». Ребенка следует питать словесным молоком вместе с материнским молоком. Фактически, это место нам говорит то, дорогие мои верующие родители, что начиная с самых ранних лет, не будет слишком рано начать воспитывать наших детей в вере в Бога и Иисуса Христа. Поверьте, что ребенок больше воспринимает в первые месяцы своей жизни, чем мы можем себе даже представить. Священное Писание ребенок может уже понять, как скоро он может что-либо другое понять. Атеисты это, видно, лучше поняли, чем некоторые верующие родители. Поэтому-то они и принимают всевозможные меры, чтобы предотвратить духовное воспитание детей, особенно знание и чтение Библии. Причина ясна. Почему они так страшатся и борются против Слова Божия? Если, как они говорят, Библия полна сказок, так зачем ее бояться? Ведь они сами читают детям сказки. Дорогие братья и сестры, не пренебрегайте чтением Библии вашим детям. Это единый источник истины Божией, который может умудрить вашего ребенка во спасение. Но помимо того, что бабка ребенков Тимофея, Лоида и мать его Евника вразумляли его Священным Писанием, они были живым примером того, чему они его учили. Этого он не видел в отце своем, но в бабке и матери он видел нелицемерную веру. Дорогие мои, взрослых обманывать можно, но не детей. Дети скоро обнаружат лицемерие в своих родителях. Мать или отец, которые говорят неправду и фальшивят, не должны удивляться, что их ребенок делает то же самое. Дети быстро учатся, особенно на примерах. Дорогие матери и отцы, о, как вы должны ходить осторожно, нелицемерно, с чистой совестью, помня, что ничто не ускользнет с поля зрения наших ребятишек. Если ты, дорогая сестра, одна верующая, то помни Лоиду и Евнику и поступи по их примеру. Удвой твои молитвы, усилия, старания воспитывать твоего ребенка по Слову Божию и нелицемерной верой твоей. И то же самое, дорогой брат, если ты один верующий, то мне кажется, что тебе еще больше следует просить Господа о помощи в этом святом деле. Но в заключение обратите внимание еще на один факт в входящие в обращение юного Тимофея. Несмотря на ревность, верность и старания бабки и матери Тимофея, он все же остался невозрожденным, пока он не встретился с апостолом Павлом. Вы заметили, что ни матери, ни бабке не суждено было привести Тимофея к окончательному решению принять Иисуса Христа как своего личного спасителя. Тимофей оставлен был для Павла закончить работу, так чудно начатую Лоидой и Евникой. Разве это значит, что их старания потерпели неудачу? О, никак! Они положили необходимый фундамент. Сколько есть подобных Тимофею, которые с двух поколений матерей, талантливые юноши, хорошо воспитанные, образованные, духовно наставленные, но которые еще не пережили духовного возрождения. Они еще не приняли этого решительного шага. И это продолжается до того благодатного дня, когда в провидении Божьем они встретятся со своими Павлами. Павел приезжает в Листру, и Тимофей, слыша его проповедь, на месте переживает возрождение. «О, не унывайте, Лоиды и Евники! Господь не забыл ваш труд любви! Ваша забота о душе вашего Тимофея не была напрасной! Никогда не забудем, что некоторым дано насаждать, другим поливать, а иным жать, а Бог дает возраст!» Что говорит нам все это, возлюбленные? То, чтобы мы верны были воспитанию веренной нам душе. А эта душа может быть твой Тимофей, который растет в твоем доме. О, дорогая мать, не пренебрегай этой драгоценной душой, твоим ребенком, которому ты дала первое рождение. Воспитывай его так, чтобы он был обеспечен, поскольку от тебя зависит вторым рождением. Сегодня, быть может, меня как раз слушает такой Тимофей. Твои родители верующие, они тебя умудряли в Священном Писании, воспитывали в страхе Божьем. Ты видел пример их нелицемерной веры, но еще ты не родился свыше. Мой друг, прими сейчас это важнейшее из всех решений. Простой детской верой прими Иисуса Христа в свое сердце. Мой молодой друг, родители твои не могут тебя спасти. Они добросовестно сделали то, что они могли. Решительный шаг должен ты сам принять. Сделай это сейчас, и ты познаешь радость спасения, да поможет тебе Господь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире радио BBN. Библия говорит нам, что ни в нас, ни в делах наших нет ничего, что хоть как-то могло бы заслужить Божью любовь и благосклонность. Мы никогда не поймем, почему нас Бог принимает. Он нас принимает так, как отец принимает блудного сына, который где-то вдали блуждал, а потом, опомнившись, пришел к своему отцу, и отец не воспоминает прошлого больше. Примем решение прийти опять к Небесному Отцу сегодня. Да поможет вам в этом Господь.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Захарии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы снова обращаемся к замечательной книге пророка Захарии, первая часть которой справедливо названа библейскими исследователями книгой Откровения. Первая глава 7 по 6 главу 8 стих. Эти предвозвещения относятся к концу века или последним временам на земле. Мы вкратце рассмотрели три видения Захарии. Первая глава 7 стиха по 2 главу 13 стих. О миртовых деревьях, четырех рогах и об измерительной верви или шнуре. Эти символы видений относились к жизни Израиля, к скорбям, бедствиям и восстановлению. Первая часть книги заканчивается такими удивительными словами. «Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо Он поднимается от святого жилища Своего». Иерусалим, возлюбленный Богом город, снова переживает благословение, изобилие и мир. Всемогущий Господь защитил его, и благословенный Мессия Христос Иисус занимает престол Давида. После ободрительных возвещений пророка от имени Божия, возвратившимся пленникам из Вавилона, следует предвозвещение о будущих благословениях Израиля, об исполнении обещаний Божьих. А теперь приступим к изучению пяти остальных видений пророка Захарии, которые имеют связь с духовными и моральными фазами влияния народа. Четвертое видение о священнике Иисусе, 3 глава с 1 по 10 стих. Этот священник предстал пред пророком и народом в запачканной одежде, но потом она была омыта. Хотя символически это относится ко всему народу, но представлен здесь его священнослужитель. Заметьте, что сатана стоял рядом с ангелом Божиим и препятствовал ему в деле очищения одежды. Когда мы обращаемся к книге Иова, то видим в ней, что и много раньше сатана являлся пред Богом, чтобы клеветать на праведного и богобоязненного Иова. Это подтверждает истину, что этот великий клеветник и противник Бога и народа его весьма активен и в наши дни. Но и Всевышний не оставляет его без упрека. «И сказал Господь сатане: Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебя Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня?» 3 глава, 2 стих. Неоднократно сатана восставал на Израиля. Первая книга Пролипинон, 21 глава, 1 стих. Вел он и Давида в ошибку. Но Господь помиловал народ и богобоязненного царя. Усилия сатаны были весьма велики разрушить духовную и физическую жизнь Израиля, потому что он знал истину. Из него произойдет Мессия, Господь Иисус Христос. И Всевышний возвысил свой божественный голос и обличил его: «Господь да запретит тебе сатана». Господь Иисус в конце концов остановит его. Придет в полное молчание этого клеветника от начала. Захарии 2 глава 8 стих свидетельствует, что священники и народ очистились. Одежды священникам были даны чистые, блистательные, они получили снова доступ к Богу Святому по милости Его. Это является признаком того, что в грядущие дни Господь Иисус, отрасль пророческая, совершит очищение и спасение остатка Израиля. Пятое видение, золотой светильник, 4 глава с 1 по 14 стих. Это видение ясно свидетельствует об Израиле, который был призван быть светом для мира. Его задачей было открыть характер Божий во всей его сияющей красоте. Но как низко пал Израиль в этом отношении? Однако картина «Откровение будущего» подтверждает исполнение планов Господних. Израиль исполнит посланничество Божие и прославит святое имя Его. Слушайте драгоценные слова апостола Павла. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, непорочными чадами Божьими среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Филиппийцам 2 глава 15 стих. Это наша ответственность — сиять в этом темном мире, в наши тяжкие времена. Эта ответственность лежала раньше на Израиле, но он, как мы уже сказали, трагически духовно пал. В упомянутом раньше видении мы также видели две маслины. Одна из них была символом первосвященника, а другая — губернатора, областеначальника. Это опять упоминание о местных событиях в то время в Иерусалиме. Храм должен был быть построен, но здесь есть также указание на Господа Христа Мессию как отрасль. Это видение двух светильников и двух маслин вполне сравнимо с двумя светильниками Божиими во время великой скорби. Откровение 11 глава, 4 стих. Эти свидетели так и названы там двумя маслинами и двумя светильниками, стоящими пред Богом всей земли. Шестое. Но мы идем дальше и приходим к следующему видению летящего свитка. 5 глава, 4 стих. Этот свиток — символ закона и порядка. Когда совершится славное и радостное обращение Израиля, и он станет воистину народом Божиим, то не только его народ будет исполнять волю Божию в практической жизни, но также его представители будут наставниками и учителями для многих народов на земле. Говорящие неправду и воры, всякого рода нечестивые люди, не устоят против слов Божьих. Они исчезнут. Израиль будет носителем света Господня. Многие будут царственным священством Христовым, как и верующие в Него теперь есть таковыми. Исполнятся слова Захарии 4 главы 6 стиха. «Не воинством и не силою, но духом моим говорит Господь Саваоф, или Всемогущий». Седьмое. Рассмотрим также видение Ефы, или меры измерения, которой пользовались евреи тех времен. Ефа — мера для зерна и так далее, является символом торговли. Коммерция будет весьма развита к концу времени. На сцене появится женщина. В Откровении женщина связана с беззаконием. Это видение свидетельствует, что с коммерцией последнего времени будет соединено нечестие, обман и всякое беззаконие. Видение также открывает, что центром этой коммерции сделается древний Сеннаар, место Вавилонской башни, где Вавилон был построен. Это необычайно важно. Мы вспоминаем, что к прискорбию даже после тысячелетнего царства Христова, периода чудного времени мира и благословения, совершится еще одно восстание против правления Божия, согласно книге Откровения, 20 главы 7 стиха. Восьмое. Закончим сегодня собеседование рассмотрением еще одного видения. 6 глава с 1 по 8 стих. Колесниц. Выходили эти колесницы из ущелья, а горы те были горы медные. Ангел объяснил пророку, что это духи небесные. Это указывает на характер правления. Оно будет духовным. Однако появляется в видении икони, символом неспокойствия, волнения и столкновения с силами, противящимися Господу. Святость будет требовать наказания грешников. Итак, первые три видения связаны с материальным благословением Израиля в последние времена. Но это ободряло дух возвращенцев из плена Вавилонского, когда они слышали пророчество. Пять же остальных видений связаны с духовными благословениями и служениями обратившегося к Господу Израиля, принявшего Мессию Господа Иисуса. Бог совершит свой план в определенное им время. Он не опаздывает и не ошибается. Но Церковь Христова является свидетельницей о нем во всем мире, который лежит во зле. Как говорит апостол Иоанн, мрачны и полны беззакония дни наши. Да пользуется нами Господь для славы Своей. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Захарии. Имя этого пророка означает «Господь помнит». Захария призывал к покаянию и убеждал народ в неизменности будущих благословений. Он побуждал людей строить храм, поскольку там должен будет находиться Мессия. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Если мы привыкли каждый день питаться Словом Божьим, то у нас само собой появляется чувство голода, если в какой-то день почитать Библию не удается. Но если не удается раз, другой, третий, то постепенно пропадает всякое желание читать Библию, и тогда мы сами себя изнуряем духовным голодом. Давайте проверим себя, придем к Слову Божию и напитаемся из этого чудесного источника Божьей милости и доброты.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
2: Глава 17. «И было ко мне слово Господа. Сын человеческий, предложи загадку и расскажи притчу дому Израилеву. Скажи, так говорит Господь Бог, большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку. Сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю ханаанскую, в городе торговцев положил его, и взял от семени этой земли, и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву. И оно выросло, и сделалось виноградной лозой, широкой, низкой ростом, которой ветви клонились к ней, и корни ее были под нею же. И стала виноградной лозой, и дала отрасли, и пустила ветви. И еще был орел с большими крыльями и пушистый, и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего. Она была посажена на хорошем поле у больших вод, так что могла пускать ветви и приносить плод, сделаться лозой великолепной. Скажи, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех? Не вырвут ли корней ее и не оборвут ли плодов ее, так что она засохнет? Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут. И не с большой силой, и не со многими людьми искоренят ее. И вот хотя она посажена, но будет ли успех? Не иссохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер, и сохнет на грядах, где выросла? И было ко мне слово Господа: скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим и взял царя его и князей его и привел их к себе в Вавилон, и взял другого из царского рода и заключил с ним союз и обязал его клятвой и взял сильных земли той с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это делает? Он нарушил союз и уцелеет ли? Живу я, говорит Господь Бог, вместо пребывания царя, который поставил его царем и которому данную клятву он презрел и нарушил союз свой с ним, он умрет у него в Вавилоне. с великой силой и с многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне, когда будет насыпан вал и построены будут осадные башни на погибель многих душ. Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет. Поэтому так говорит Господь Бог: «Живу я. Клятву мою, которую он презрел, и союз мой, который он нарушил, я обращу на его голову, и закину на него сеть мою, и пойман будет в тенеты мои, и приведу его в Вавилон, и там буду судиться с ним за вероломство его против меня. А все беглецы его из всех полков его падут от меча, а оставшиеся развеяны будут по всем ветрам. И узнаете, что я Господь сказал это. Так говорит Господь Бог: и возьму я с вершины высокого кедра и посажу, с верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его. И узнают все деревья полевые, что я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я, Господь, сказал и сделаю». Глава 18. «И было ко мне слово Господа: зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждой, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал вовсе, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив». Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждой, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то этот не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. А отец его так же, как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. Вы говорите: почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив». Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. «Разве я хочу смерти беззаконника, — говорит Господь Бог, — не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите, не прав путь Господа. Послушайте, дом Израилев, мой ли путь неправ? Не ваши ли пути неправы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал. Он будет жив, не умрет». А дом Израилев говорит, неправ путь Господа. Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы? Поэтому я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите. Глава 19. А ты подними плач о князьях Израиля и скажи, что за львица мать твоя? Расположилась среди львов, между молодыми львами растила львят своих, и вскормила одного из львят своих. Он сделался молодым львом и научился ловить добычу, ел людей. И услышали о нем народы, он пойман был в яму их, и в цепях отвели его в землю египетскую. И когда, пождав, увидела она, что надежда ее пропала, тогда взяла другого из львят своих и сделала его молодым львом. И, сделавшись молодым львом, он стал ходить среди львов и научился ловить добычу, ел людей, и осквернял вдов их, и города их опустошал, и опустела земля, и все селения ее от рыка его. Тогда восстали на него народы из окрестных областей и раскинули на него сеть свою, он пойман был в яму их». И посадили его в клетку на цепь, и отвели его к царю Вавилонскому. Отвели его в крепость, чтобы не слышен уже был голос его на горах Израилевых. Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды. Плодовитая и ветвиста была она от обилия воды. И были у нее ветви крепкие для скипетров властителей, и высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями, и выдавалась она высотой своей со множеством ветвей своих. Но в гневе вырвана, брошена на землю, и восточный ветер иссушил плод ее. Отторжены и иссохли крепкие ветви ее, огонь пожрал их. А теперь она пересажена в пустыню, в землю сухую и жаждущую». И вышел огонь из ствола ветвей ее, пожрал плоды ее, и не осталось на ней ветвей крепких для скипетра властителя. Это плачевная песнь и останется для плача. Глава 20. В 7-м году, в 5-м месяце, в 10-й день месяца, пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господа, Сын Человеческий. Говори со старейшинами Израилевыми и скажи им так говорит Господь Бог, вы пришли вопросить меня, живу я. Не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними, хочешь ли судиться, Сын Человеческий? Выскажи им мерзости отцов их и скажи им, так говорит Господь Бог. В тот день, когда я избрал Израиля и, подняв руку мою, поклялся племени дома Иаковлева и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им, я Господь Бог ваш, в тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской, в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель, и сказал им, «Отвергните каждой мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими, я Господь Бог ваш». Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал, «Изолью на них гнев мой, истощу на них ярость мою среди земли египетской». Но я поступил милостиво ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они и пред глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них». Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мной и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне. По заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них. И субботы мои нарушали, и я сказал, «Изолью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их». Но я поступил милостиво ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, в глазах которых я вывел их. Даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и медом, красу всех земель, за то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим и нарушали субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их». Но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне. И говорил я сыновьям их в пустыне, не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте установлений их, и не оскверняйте себя идолами их. Я Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте и исполняйте их». «И светите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш». Но и сыновья возмутились против меня. По заповедям моим не поступали, и уставов моих не соблюдали, не исполняли того, что, исполняя человек, был бы жив, нарушали субботы мои. Я сказал, «Изолью на них гнев мой, истощу над ними ярость мою в пустыне». Но я отклонил руку мою и поступил милостиво ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, пред глазами которых я вывел их. Также, подняв руку мою в пустыне, я поклялся рассеять их по народам и развеять их по землям за то, что они постановлений моих не исполняли и заповеди мои отвергли, и нарушали субботы мои, и глаза их обращались к идолам отцов их». И попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть живы, и попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь. Поэтому говори дому Израилеву, Сын Человеческий, и скажи им, так говорит Господь Бог, «Вот чем еще хулили меня отцы ваши, вероломно поступая против меня. Я привел их в землю, которую клятвенно обещал дать им, подняв руку мою, а они, высмотрев себе всякий высокий холм и всякое ветвистое дерево, стали закалывать там жертвы свои и ставили там оскорбительные для меня приношения свои и благовонные курения свои и возливали там возлияния свои». И я говорил им, что это за высота, куда ходите вы? Поэтому именем Бама называется она и до сего дня. Поэтому скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших и не блудодействуете ли вслед мерзостей их? Принося дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь, вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня и хотите вопросить меня, дом Израилев? Живу я, говорит Господь Бог, не дам вам ответа. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные служить дереву и камню. Живу я, говорит Господь Бог, рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости буду господствовать над вами. И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости». «И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу. Как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, — говорит Господь Бог. И проведу вас под жезлом и введу вас в узы завета. И выделю из вас мятежников и непокорных мне». «Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут. И узнаете, что я Господь. А вы, дом Израилев, так говорит Господь Бог, идите каждый к своим идолам и служите им, если меня не слушаете, но не оскверняйте более святого имени моего дарами вашими и идолами вашими». «Потому что на моей святой горе, на горе Высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько ни есть его на земле. Там я с благоволением приму их, и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими. Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду светиться в вас пред глазами народов. И узнаете, что я Господь, когда введу вас в землю Израилеву, в землю, которую я клялся дать отцам вашим, подняв руку мою». «И вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя, и возгнушаетесь самими собой за все злодеяния ваши, какие вы делали. И узнаете, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени моего, не по злым вашим путям и вашим делам развратным, дом Израилев, говорит Господь Бог». «И было ко мне слово Господа». «Сын человеческий, обрати лицо твое на юг и произнеси слово на полдень и изреки пророчество на лес южного поля. И скажи южному лесу, слушай слово Господа, так говорит Господь Бог. Вот я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое. Не погаснет пылающий огонь, и все будет опалено им от юга до севера. И увидит всякая плоть, что я Господь зажег его, и он не погаснет. И сказал я, о Господи Боже, они говорят обо мне, не говорит ли он притчи?
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское вещание BBN. Христос воскрес! Необычно прозвучало в это время, но тем не менее я верю, что вы ответили «Воистину воскрес!». Да, в воскресение Иисуса Христа нужно верить. Мы не были очевидцами Его, но из священных писаний мы знаем о том, что Христос воскрес, что Он живет на небесах, и Он ожидает нас там. Пусть будет слава Богу за это.
1: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Друзья радиослушатели, мы рассматривали уже в книге притчей жизнь молодого человека. Она началась в доме его отца, где он получал наставление, будучи еще мальчиком, повиноваться своему отцу и матери. А потом он пошел в жизнь в окружающем его мире и встретил разные переживания, которые напомнили ему о наставлениях отца, чтобы он искал мудрость. Фактически, друзья, это было не только наставление, но даже повеление ему. Дома ему было сказано, что этот путь мудрости не является легким. Его нужно изучать, проявлять усилия, уделять на то время для размышления и так далее. Дух Святой не открывает глубин Слова Божьего небрежным людям, ленивым людям. Только те, которые желают знать волю Божью и Слово Его, получают в этом изучении благословение, друзья. Я думаю, что одна из больших проблем сегодня заключается в том, что христиане не проявляют жертвенного старания изучать Слово Божье хотя бы несколько минут в день. В наши дни не должно быть извинения, если мы не наставлены в Слове Божьем. Мы должны уделять время и любовь к Библии, ведь это Слово Божье. Мы приходим теперь, друзья, к главе 3. Мы остановились на прошлом уроке на 19 стихе, где говорится: «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом». Мы живем с вами, друзья, во вселенной, которая имеет удивительный порядок, но в своей мудрости человек не познал Бога. Многие из великих ученых не являются, к сожалению, христианами. Но я был все же удивлен большим числом верующих, которые работают в области полетов, например, в атмосферу. Многие из них слушают радиопередачи, многие из них поддерживают наше служение. Конечно, мы весьма рады этому, но для меня является странным, что ученые, изучающие законы природы и тайны Вселенной, в большинстве своем не пришли к заключению, что Вселенная не является продуктом какого-то случая, что все это просто случилось. Но как и где это случилось? Где причина этой гармонической Вселенной, друзья? Мы запускаем ракету в пространство с 3 пилотами в ней. Они достигают Луны, ходят на ней, а потом благополучно возвращаются на Землю. И многие говорят: человек, велика его мудрость. Правда, что человек способен, но все, что он сделал, он лишь изучил некоторые законы Божьи в природе и применил их. И все, друзья. Друзья мои, если Вселенная есть результат случая, она бы не подчинялась точным законам даже этого нашего изобретения сегодняшних дней компьютера. Но они включают в машину маленький аппарат компьютера, и ракета мчится на Луну и возвращается назад, подтверждая законы Бога, которые Он дал Вселенной. Он совершил все это своей премудростью, слушатели. Богу было бы приятно, если бы люди познали Его в творчестве. Это вполне возможно, если человек обнаруживает свою мудрость, познание Бога и Его путей. Все это может быть достигнуто в Его школе. Это Слово Божье – единственное место для познания Его, друзья. Наставление продолжается в дальнейших стихах 3 главы, где говорится, начиная 21 стихом, следующее: «Жизнь и благодать приходят через мудрость». Фактически, при изучении Слова Божьего, друзья, путь твой будет безопасен, а сон приятен будет, стих 24. Ты не будешь бояться. Сегодня, друзья радиослушатели, к сожалению, в сердцах многих и многих людей царствует страх, как тень. Этот страх следует за нами. И что делать в таком положении? Что делать? Кто разрешит эту проблему? Человек или движется в труде своем, или лежит часть своей жизни? Ответ один – познание истины Слова Божьего. Как хорошо, друзья, как хорошо убедиться в том, что истина Божья может поддержать нас. Только она одна содержит в себе ответ на этот важный вопрос жизни. Не мы держим истину, а она способна держать нас на добром пути жизни. Стих 25 часто поддерживал меня, где написано следующее, друзья: «Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет». Я раньше упомянул, что не люблю летать самолетами. Я думаю, что редко кто любит. Все же признаюсь, что мысли иногда посещают меня, что вот-вот самолет рухнет на землю или в воды моря. Но эти слова меня часто и иногда очень сильно поддерживали. Я вспоминаю их молитвенно, когда вхожу в самолет, и мне часто приходится это делать. Я молюсь и говорю: не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет. Вы знаете, Господь удаляет от нас этот страх, когда мы молимся к Нему. Удаляйте от себя страх, слушатели. Удаляйте от себя страх молитвой. Бог позаботится о нас. Это время для нас уповать на Господа. И неважно, где мы. В самолете, в машине или пешком, или же на велосипеде, мы всегда должны уповать на Господа. Я лично это переживаю, и тогда говорю с Господом в тихой молитве. Утром, когда я лежал в кровати, мне твоя охрана была нужна, но не в такой мере, как теперь. В этом воздушном корабле я чувствую себя не очень хорошо. 11 километров над землей – мне не очень приятно. Господи, я немного обеспокоен, переживаю небольшой страх. Сохрани меня и народ этот, и капитана этого лайнера. Сохрани всех нас, и деток, которые летят здесь, и так дальше. В молитве я успокаиваюсь. Вы знаете, друзья, я думаю, что молитва всегда нас приводит ближе к Господу и успокаивает. Мы должны молиться и надеяться полностью на Господа. У нас нет другого, в ком мы могли бы успокоиться. И неважно, слушатели, неважно, какая наша проблема, мы можем идти к Господу, и Он успокоит нас, и Он даст нам свой мир. Заметьте, что дальше говорится здесь, начиная стихом 27, где говорится так: «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать это». Я повторю этот стих, друзья, для тех, кто слушает меня в этот момент и у кого, может быть, нет Библии. Я повторю это место Священного Писания. «Не отказывай в благодеянии нуждающимся, когда рука твоя в силе сделать это». Сегодня, друзья, радиослушатели, как никогда раньше, появилось много и много нуждающихся. И если вы можете помочь человеку, если вы можете помочь этому нуждающемуся человеку, не откажите. Господь говорит именно так. Не отказывай в благодеянии нуждающимся, когда рука твоя в силе сделать это. Если ты в силе сделать, если ты в силе помочь человеку, друзья, не отказывай. Не отказывай никогда. Будешь тогда благословенным. Я не забуду моего отца в его вере в Бога и его сила духовная, о которой я не сомневался. Я припоминаю, как он, бывало, неожиданно для меня в пути в городок помогал чужому фермеру, загонял его коров во двор и тщательно закрывал за ними ворота, ехал дальше. Скот этот вышел на шоссейную дорогу, а хозяев в тот момент не было дома. Сделав это добро, он никому об этом даже не говорил. Мои наблюдения за его поступками помогли мне не раз позже принять Господа в мое сердце поближе, принять его поучение и полюбить его поучение. Часто я слышу сегодня, друзья, «Не будь ничего должен никому, кроме любви». И это, слушатели, есть характеристика детей Божьих, так как их именно знает мир, поэтому по поступкам любви знают нас, друзья. Стих 29 содержит такие слова: «Не замышляй против ближнего твоего зла». Если мы должны, друзья, если мы должны соседу нашему деньги, то они не наши, они принадлежат ему. Это практические наставления для жизни честной и освященной жизни, слушатели, здесь на земле. Часто соседи наблюдают за нашим домом, когда мы уезжаем, а потом говорят, что все было благополучно. Не должны ли мы относиться к ним так же дружелюбно и заботливо? Люди, верующие в Бога, обычно так поступают. А стих 30 учит нас не ссориться без причины. Если он не сделал тебе зла. Так было в Ветхом Завете, слушатели, потому что там был закон глаз за глаз или зуб за зуб. Но мы сегодня живем под благодатью Божией, и нам повелено не мстить за себя, а прощать. Мне отомщение, говорит Господь. Мы должны оставить мщение только Господу. Когда мы такие проблемы берем в свои собственные руки, то не даем Богу действовать. Мы сходим с пути веры и надежды на Бога и берем это дело на себя. Я думаю, что будет много лучше, если мы обидчиков своих приносим в молитве к престолу Божию для его решения и суда, если он намерен это совершить. В течение многих лет служения на евангельской Ниве я видел много случаев и сам переживал их, когда некто причинял боль и оскорбление другому. Я тогда приходил в молитве к Богу и говорил ему об этом. Потом я видел, что Бог действовал и исправлял таковых. Это чудное поучение в притчах, друзья. Оно полезно не только для молодежи, но для каждого человека, включительно всех пожилых людей, для женщин и девиц, для всей человеческой расы. Но есть люди на земле, которые в очах Господних являются мерзостью, как мы читаем в 31 и 32 стихах, но не так с праведными, с верующими в Него. С ними Господь имеет тесную связь, святое общение в Духе Его совершается ежедневно, друзья. Немного позже мы скажем больше об этом, когда будем в притчах рассматривать вопрос о вещах, которые Бог ненавидит. Здесь же мы видим, что на доме нечестивого пребывает проклятие Господне. Воистину, это ужасно, друзья, но это реальность. И наоборот, жилище благочестивого Он благословляет. Смиренным Он дает благодать. Стих 34. Какие чудные слова мы встречаем здесь в притчах, которые повторяются и в посланиях апостольских, друзья. Помните то, что я раньше сказал об этой чудной книге. В ней вы встретите поучение для каждого человека, характер которого представлен в Библии, а также и наставление для своих друзей. Например, дом царя Ахава. Действительно, на нем пребывало проклятие Господне. Почему? Потому что он не угождал Богу. Итак, друзья, мы приходим к концу третьей главы, и я начинаю рассматривать главу четвертую, хотя бы кратенько сегодня. Она также начинается драгоценными словами «Слушайте, дети, наставление отца». Это относится к юным и старшим детям, стихи 1 и 2. Писал эти слова, несомненно, Соломон. «Ибо я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей». Стих 3. Хотя я не думаю, изучая жизнь и семью Давида, что Соломон был наиболее любимый им сын, все же он вырос во дворце женском при матери и не был подготовленным вполне для трудной жизни. Поэтому Давид дает ему добрые советы, видя его врожденную мудрость и думая о будущем. «Приобретай мудрость, приобретай разум». Стих 5. И свидетельствует этот стих о том, как серьезно наставлял его отец, как отец и мать поучали любить Бога, любить повеление Божье. Необходимо с нашей стороны сделать решение, друзья, и проявить усилие, чтобы эта мудрость, мудрость с большой буквы, которым является Христос, сам жил в сердцах наших. Если вы, слушатель, если вы возлюбите вечное Слово Божье, Дух Святой будет наставлять вас, и вы убедитесь, что Библия является драгоценной книгой, что Библия является светом для трудного земного пути, и Библия является источником утешения для души вашей личной, а также для ваших друзей, для вашей семьи, для ваших детей и так далее. Слушатели, не забывайте наставлений Божьих. Приобретайте эту мудрость. Приобретите мудрость, мудрость с большой буквы, Иисуса Христа, Творца, Вседержителя, Жизнедателя. Он является именно этой мудростью.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро.

исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Многие люди оправдывают свое неверие в Бога тем, что Бога-то они не видели, значит, Его и не существует. Говорят, что космонавты даже в космосе не обнаружили Его присутствие. Мы, христиане, знаем, что Бог есть Дух, а Дух, конечно же, видеть нельзя. Но даже если бы Бог пожелал показаться людям, Ему не стоило бы никакого труда принять видимый облик и явить себя людям. Каков был бы результат? Вы думали когда-нибудь над этим? Мы ведь знаем, согласно описанию Библии, что Бог свят. И грешник не может находиться в присутствии святого Бога даже краткий миг. Поэтому Бог из-за любви своей к человечеству не является ему открыто. Представляете, из-за любви можно скрываться, если это присутствие причинит боль или повредит любимому. Ведь еще до того, как люди совершили грех, они могли находиться в присутствии Божьем, даже имели непосредственное общение с Ним. Адам и Ева разговаривали с Богом в Эдемском саду. Мы не знаем, принимал ли Бог, приходя к ним, какой-то видимый облик, или они сами способны были видеть Его духовную сущность духовными очами. Мы этого не знаем. Но Библия нам говорит, что они видели лицо Его. А когда согрешили, то начали прятаться, так как не могли смотреть на Него. Прошли годы. Необходимость человека видеть Бога или хотя бы ощущать каким-то образом Его присутствие не исчезала. И Бог пошел навстречу человечеству. Он повелел старейшинам израильского народа построить скинию, специальное место, где бы человек мог встречаться с Богом. Это нечто отдаленно напоминающее собой наш храм, по своей сущности, конечно, не по форме. Замысловато украшенная и богато декорированная скиния напоминала собой невозможность примитивным человеческим разумом понять Бога. А целая система ритуалов, включающих в себя очищение тела посредством воды и души посредством жертв животных, еще раз показывала, как далеко стоит грешный человек от праведного и святого Бога. Перечитывая эти библейские места еще и еще раз, осознаешь, как необходимо, как важна и драгоценна была для нас жертва Христа, сделавшая наш доступ к Богу таким простым. Как написано в послании к евреям в 10 главе. «Всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, говорится об Иисусе, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Но вернемся к скинии, к 24 главе книги «Исход». Слово доктору МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на третьем стихе 24 главы книги «Исход», в которой говорится о том, что израильтяне отвечают утвердительно на вопрос Бога о том, хотят ли они получить Его заповеди и Его закон. Можно только удивляться тому, как заблуждался Израиль. Но меня гораздо более удивляет то, что и сегодня очень многие уверены, что живут по закону. Те, кто уверен, что они выполняют все требования Бога, заблуждаются. И это ужасно. Восьмой стих первой главы первого послания Иоанна говорит нам: «Если говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, и истины нет в нас. Вы не обманете своих соседей, свою жену или мужа, членов своей семьи, но вы даже без тени смущения обманываете самих себя. Говоря, что вы не грешите, вы обманываетесь». Можно было бы подумать, что человек, говоря, что он не грешит, оказывается правдив хотя бы отчасти. Но Иоанн говорит, что в таком человеке истины нет вообще. Кому это непонятно, тот может еще раз прочесть об этом уже в 10 стихе. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Здесь Иоанн утверждает, если вы говорите, что не грешите, то тем самым вы делаете лжецом Бога. Друзья мои, Бог не лжец, и ни в коем случае не стоит представлять его таковым. Лучше всего не хвастаться своей добродетелью. Подумать только, как высокомерны были дети Израилевы, когда сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». Вы, однако, сами вскоре увидите, что они не сделали всего, что сказал им Господь. Давайте обратимся теперь к 24 главе книги «Исход» и прочитаем стихи с 4 по 7. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половиною окропил жертвенник, и взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». Эти израильтяне, как видим, были очень самоуверенными людьми. Они и вправду были уверены, что могут соблюдать закон Божий, а это худшее из заблуждений. Они пообещали, что будут подчиняться Богу, но не смогли этого сделать. Природный, плотский человек уверен, что может радовать Бога, но это не так. Ни вы, ни я не можем быть угодны Богу просто потому, что ни один человек не может выполнить все требования закона Божьего. Мы забываем, что все мы принадлежим к окончательно испорченной человеческой расе. И если вы сомневаетесь в этом, то оглянитесь вокруг, и вы увидите творящееся кругом беззаконие. Вы увидите грех, беспорядок, неверие и безбожие повсюду. Бог абсолютно прав, когда в 10 стихе 3 главы послания к римлянам говорит: «Нет праведного ни одного». В современном обществе грех и зло называют добром. Пророки предупреждали, что такой день грядет, и вот он настал. Далее я читаю 8 стих. «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Перед тем, как дать израильтянам закон, Бог окропляет их кровью, чтобы они знали, что должны принести жертву. 22 стих 9 главы послания к евреям говорит: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Бог много раз еще повторит эти слова: «Мы должны отказаться от жизни и заплатить кровью, прежде чем кто-либо из нас попадет на небеса». Прочтем теперь о том, как Моисей поднимается на гору Синай. Вот 9 и 10 стихи. «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева. И под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное». Фразу «и видели Бога Израилева» необходимо правильно понять в свете всего Писания. На самом деле никто не видел Бога, потому что Бог есть Дух. 18 стих 1 главы Евангелия от Иоанна говорит нам: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Израильтяне видели лишь образ Бога. Я искренне сомневаюсь, что мы когда-нибудь во всей вечности увидим Бога Отца. Самым близким образом Отца, доступным для нас, будет Иисус Христос, который вполне удовлетворит наши сердца. Все, что нам известно сегодня об Отце, известно через Его Сына. Я не знаю, как Бог Отец выглядит, что Он чувствует, что думает, потому что Бог сказал нам в 8 и 9 стихах 55 главы книги пророка Исаия: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Однако Иисус Христос открыл нам Бога. Моисей, Аарон, Надав, Авиуд и 70 из старейшин Израилевых видели не Бога Отца, а Его образ. Прочтем теперь 11 стих. «И Он не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели, и пили». В этом стихе, как и в предыдущем, они видят образ Божий. Позже Моисей попросит, чтобы ему позволили увидеть Бога, ибо он видел только его образ. И Филипп в 8 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна молил о том, чтобы ему показали Отца. «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». А в следующем 9 стихе Господь отвечает ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Чтобы увидеть Бога, друзья мои, вам необходимо встретиться с Иисусом Христом. Мне приходилось слышать, как некоторые верующие свидетельствовали о том, что они после своего обращения ко Христу сразу оказывались в присутствии Бога. На самом деле мы не можем прийти прямо к Богу. У нас есть посредник. В 5 стихе 2 главы 1 послания к Тимофею говорится: «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». Таким образом, вы видите, что мы можем прийти к Богу только через посредника – Иисуса Христа. Христос – это тот Искупитель, который был так нужен Иову. Об этом эпизоде мы читаем в книге Иова, глава 9, стих 33. Одной своей рукой Христос берет руку Отца, другой – нас, и таким образом соединяет нас с Богом. Мы должны хорошо понимать, что самим нам не дано приходить к Богу Отцу. Прочтем теперь 13 стих. «И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию». Как видим, Иисус Навин стал все чаще появляться в повествовании. Бог готовит его к тому, чтобы он стал преемником Моисея. Иисус Навин молод, и Бог должен его многому научить, прежде чем он сможет повести Израиль в землю обетованную. Читаю стихи с 14 по 18. «А старейшинам сказал: оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней. А в 7-й день Господь воззвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору. И был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Именно сейчас, на горе Синай, Моисей и получил указания, о которых говорится в оставшейся части книги «Исход». Сейчас мы с вами начинаем изучение 25 главы. В этой главе мы узнаем о приготовлениях к постройке скинии, а также о том, что должно было находиться внутри скинии. В главах с 25 по 30 из книги «Исход» Бог сообщает Израилю план строительства скинии, а также дает подробные инструкции о том, как изготовить одежду для первосвященника. Затем в этой главе рассказывается о строительстве скинии и о том, как ее наполнила слава Божья. Скиния должна была стать центром духовной жизни в Израиле, потому что именно здесь человек вплотную приближался к Богу. Прочтем о материалах, из которых делают скинию. Начнем с 1 и 2 стихов 25 главы. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне“». Прошло всего несколько месяцев, как Израиль вышел из рабства, и тем не менее Господь просит их о приношениях, чтобы построить скинию. Поразительно, что дети Израилевы стали много жертвовать. Пришлось даже просить их остановиться. Друзья мои, такое нечасто случается. Я уже давно работаю пастором, и мне ни разу не приходилось ограничивать прихожан в их пожертвованиях. Однако Моисею такое сделать пришлось. О том, что же они должны были пожертвовать, мы читаем в стихах с 3 по 7. «Вот приношения, которые вы должны принимать от них: золото и серебро, и медь, и шерсть голубую, пурпуровую, и червленную, и бессон, и козью, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситим, елей для светильника, ароматы для елея, помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперстника». Встает вопрос: а где они все это взяли? Вспомните, Израиль только что вышел из рабства, и все это было частью той самой задолженностью по зарплате за предшествующие 400 лет рабства, которую египтяне выплатили им перед исходом. Прочтем еще раз 36 стих 12 главы книги «Исход». «Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян». Уходя, израильтяне захватили с собой несметные богатства. Посчитано, что на строительство скинии только материала пошло по крайней мере на 5 миллионов долларов. Сама скиния была маленькая, ведь ее надо было переносить с собой во время похода по пустыне. Но она была очень изысканно украшена. Читаю 8 стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Бог не говорит, что будет обитать в скинии в том смысле, что он окажется ограниченным каким-то физическим местом. Он говорит, однако, что будет обитать среди херувимов. 4 стих 4 главы 1 книги царств, 2 стих 6 главы 2 книги царств, 15 стих 19 главы 4 книги царств и 16 стих 37 главы книги Исаии свидетельствуют об этом. Израиль был теократией, а Иегова был царем. Израилем должен был править Бог. Престол его находился среди херувимов, и именно там человек встречался с Богом. Сегодняшнее представление о том, что Бог обитает в построенном человеческими руками здании, совершенно неверно. Это языческое представление. Некоторые называют здание церкви Божьим домом. Это тоже не так, поскольку он не обитает в этом доме и никогда там не обитал. Эту истину очень точно выразил Соломон. «И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его?» Скиния – это место, где человек встречается с Богом. В первом стихе 98-го псалма говорится: «Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах, да трясется земля». Престолом Бога был ковчег, и это первое, что должны были соорудить израильтяне. Прочтем 9 стих. «Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». В послании к евреям говорится, что земная скиния сооружена по образу небесной скинии. Встает вопрос, а действительно ли есть на небесах скиния? Я считаю, что есть, потому что так говорит Бог. Я воспринимаю его слова буквально и знаю, что если бы он хотел сказать что-то другое, он бы и это другое выразил столь же четко и ясно. Пятый стих 8 главы послания к евреям говорит о дарах, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе». И далее в 23 и 24 стихах 9 главы говорится: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами, ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Далее в библейском повествовании мы прочтем указания по сооружению Ковчега Завета. Однако предварительно давайте посмотрим на общий план скинии. Закрытый внешний двор вокруг скинии был размером 100 локтей. 100 локтей в длину и 50 локтей в ширину. Локоть измерялся от кончика среднего пальца до локтя. Если вы таким образом измерите вашу руку, то увидите, что расстояние это составляет примерно 45 сантиметров. Если ваш рост ниже среднего, то несколько меньше. Если выше, то несколько больше. Если же вы внимательно посмотрите на план скинии, то увидите, что во внешнем дворе находился жертвенник всесожжения и умывальник. О них говорится в 28 стихе 30 главы. Сама скиния была разделена на две части – святилище и святое святых. Она была размером 30 локтей в длину, 10 в ширину и 10 в высоту. Святилище было размером 20 на 10 локтей. Святое святых имело форму куба со стороной в 10 локтей. В святилище находились стол для хлебов предложения, золотой светильник и жертвенник курения. Во святом святых находился ковчег завета с крышкой. Во внешнем дворе находились жертвенник всесожжения и умывальник. Окружала двор ограда из белого льняного полотна. Прочтем теперь стихи с 10 по 13, рассказывающие о ковчеге. «Сделайте ковчег из дерева ситим, длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1.5 локтя, и высота ему 1.5 локтя, и обложи его чистым золотом изнутри и снаружи, покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, и вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим шесты и обложи их золотом». Бог будет встречаться с детьми Израилевыми над крышкой ковчега. Это место – святое святых скинии. Обратите внимание, речь прежде всего идет о ковчеге. Читая Библию, мы смотрим на скинию глазами Бога как бы изнутри наружу. Ковчег находился во святом святых, где обитал Бог. Если бы мы смотрели на скинию снаружи, то есть глазами человека, то сначала мы подошли бы к воротам скинии, затем увидели бы жертвенник всесожжения и умывальник, а уж потом святое святых. Скиния была устроена таким образом, чтобы израильтяне могли без труда нести ее с собой во время похода по пустыне. Когда они становились лагерем, скинию собирали, а когда снимались с лагеря, то легко разбирали ее и переносили в другое место. Для удобства переноски каждая вещь в скинии была снабжена кольцами и шестами. Крышка или верхняя часть ковчега считалась отдельным, причем особым предметом в скинии. Прочтем стихи с 17 по 19. «Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1.5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов, чеканной работы, сделай их на обоих концах крышки. Сделай 1 херувима с 1 края, а 2 херувима с 2 края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее». А вот послушайте, что говорит Господь в 20 стихе. «И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, к крышке будут лица херувимов». То есть херувимы смотрели вниз на крышку. Теперь я читаю 21 и 22 стихи. «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Ковчег – это ящик, выложенный золотом снаружи и изнутри. Он был сделан из дерева ситим, очень прочного и стойкого материала. Ковчег – символизирует Господа Иисуса Христа в Его божественности и человечности. Иисус Христос был Богочеловеком. Его божественность обозначается в ковчеге золотом, а Его человечность – деревом. В следующей передаче мы продолжим разговор о ковчеге.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

Послание апостола Павла к римлянам 10:13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Я не знаю, как обстоит дело с вами, но если вы еще не призвали имя Господа, вы еще не спаслись. А для этого всего нужна одна минута. Поэтому решитесь сделать это сейчас. Оставайтесь с нами, и вы услышите очень много уроков из Слова Божия.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Еще одно чудо зрения. Глаз – это настоящее чудо, как химическое, так и технологическое. Для того, чтобы безглазое существо стало зрячим, потребовались бы тысячи тщательным образом направляемых мутаций. А поскольку частично сформированный глаз – это все равно, что отсутствие глаза, все эти тысячи мутаций не принесли бы живому существу никакой пользы. Дело в том, что полезных мутаций вообще не бывает. Все настоящие мутации, известные на сегодня, приносят живым существам не пользу, а вред. Таким образом, идея о тысячах последовательных благоприятных мутаций несостоятельна с научной точки зрения. Кроме того, теория поэтапного развития глаза не подтверждается изучением как существующих ныне, так и ископаемых существ. Таким образом, единственный подлинно научный вывод состоит в том, что глаз был задуман и создан Творцом. Хрусталик глаза – это чудо химии, сгусток молекул белка среди клеток, заполненных водой. Это открытие потрясло ученых. Дело в том, что линза должна быть прозрачной, а молекулы белка в воде непрозрачны. Только после ряда дополнительных исследований ученые разгадали эту божью загадку. Высокая концентрация молекул белка в хрусталике глаза приводит к тому, что белки плотно прижимаются друг к другу, подобно молекулам стекла. В результате белковый раствор, непрозрачный в обычном состоянии, в хрусталике становится прозрачным. Глаз – один из самых сильных аргументов против теории зарождения жизни без участия Бога, потому что он позволяет нам видеть дела рук Божьих вокруг нас.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Евангелие от Иоанна начинается словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово в молитве восходит к Богу, беседует с Ним и приемлет от Него просимое. Это Слово обращается ныне к вам. Услышьте Его и ответьте. Ответьте своим согласием вашему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Оставайтесь с нами.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет серию проповедей по книге Неемии «Возрождение народа», часть 12, «Плоды покаяния», проповедует пастор Алексей Коломийцев.
3: Книга Неемии. Мы сегодня коснемся 10 главы. И говоря о 10 главе, о том, какие события описаны в этой книге, я хотел бы несколько слов сказать по поводу общей темы. Мы уже, наверное, 11 собрание посвящаем тому, чтобы изучить эту книгу и получить благословение для каждого из нас. Когда мы открываем Библию, мы открываем ее не для какой другой цели, как только для того, чтобы эта книга стала источником духовной пищи. Мы говорим о том, что День Благодарения – это день славы Богу, день, когда люди воздают Богу славу. Вы помните эти слова Уильяма Брэдфорда, которые я только что прочитал, что этот правитель сказал о том, что пусть этот день будет днем славы, чтобы мы прославили Бога. Авраам Линкольн повторил эти же самые слова и сказал, что этот день для того, чтобы мы воздали славу Богу. Так вот, для того, чтобы мы были способны воздавать Богу славу, для этого нам нужно духовное питание. Лично нам, лично вашему сердцу сегодня, моему сердцу. Если мы не позаботимся о том, чтобы это слово, эта Библия, дана нам Богом, стала для нас сегодня источником жизни, она останется для нас словом, которое просто прозвучит, но не окажет действия. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы сегодня могли сосредоточиться не только на том, чтобы понять интеллектуально то, о чем мы будем сегодня говорить, а для того, чтобы наше сердце способно было воспринять эту божественную истину, которая должна изменить нас сегодня. Мы сегодня должны уйти отсюда, с этого места, измененными. Если вы, встречаясь со Словом Божьим, если вы, представляя себя, действуя Слова Божьего, уходите после этого представления или этого общения со Словом, уходите неизмененными, то, скорее всего, это время потрачено почти что зря. Поэтому я хотел бы попросить каждого присутствующего здесь, чтобы сегодня каждый из нас мог обратиться к Богу мысленно, сердцем своим, обратиться в молитве и попросить у Бога силы, чтобы Он нас сегодня изменил. Итак, говоря о книге Неемии, мы говорим о уникальном явлении, которое имело место в истории израильского народа, тогда, когда Бог произвел революцию в этом народе. Это действительно интереснейшее событие. Оно интересно не просто своим, так скажем, глобальным политическим эффектом, которое оно имело тогда. Этот текст интересен и важен еще потому, что Бог произвел чудо возрождения народа. Это редко случается. История мало знает ситуации, когда народ отступил от Бога, возвращался потом к Нему. Мы знаем отдельных личностей, которые переживали падение и потом восстанавливались. Но когда целый народ, отступая от Бога, причем отступая от Него так далеко, как это произошло с народом израильским, чтобы целый народ восстановился, это настоящее пробуждение, дорогие друзья. Это не просто поверхностное действие, это то, о чем мечтают проповедники. Это то, о чем молятся миссионеры. Это то, что является болью в сердце, желанием, стремлением любого пастора. добиться того, чтобы народ действительно возродился верой к Богу живому. Это то, что переживал народ израильский в дни Неемии. Я думаю, что каждый из вас, наверное, испытывал такое положение, когда вы ощущаете какую-то сухость в вашей духовной жизни. Какой-то, может быть, знаете, блеклость, потеря яркости взаимоотношений с Богом. Если вы действительно верующий человек, если взаимоотношения с Богом вас волнуют, то, находясь или попадая в подобные ситуации, вы будете чувствовать себя неловко. Вы будете искать выход. Вы будете ставить вопросы. Вы будете каким-то образом анализировать себя, анализировать то, что происходит вокруг, и задавать вопрос, что происходит. И как мне сделать? Какой шаг нужно сделать для того, чтобы моя жизнь снова стала на вот эту гору, на эту возвышенность близких отношений с Богом? Уже говорили о нескольких составляющих, которые представляли собой вот это мощное действие, действие Божие в народе израильском времен Неемии. Хотел бы несколько слов только повторить. Переясните несколько страниц. Восьмая глава. Восьмая глава, книга Неемии. Восьмая глава говорит о том, что после политического хода, после строительства стены, после того, что произошло с этим народом, так скажем, внешний эффект, который имел место тогда, после этого мы наблюдаем ситуацию, когда Ездра, священник, Неемия, правитель, созывают толпу людей, созывают всех. Созывают всех, и смотри, в течение 6 часов все, что они делают, они читают закон. Они читают Библию, и когда они читали Библию, то чтение слова произвело действие. Это слово произвело действие в сердцах людей, которые слушали тогда. Это действие было настолько могущественным, что люди, написано, плакали. Люди сокрушились сердцем. Почему сокрушились? Потому что они увидели, что их жизнь, она очень сильно отличалась от того, что они услышали, сказано было Богом им, этому народу. После этого написано, Ездра и Неемия собирают глав поколений, собирают старейшин и преподают им слово за словом, преподают им истины Священного Писания. После этого народ собирается, народ празднует праздник Кущи и приносит покаяние. То есть, посмотрите, две составляющих. Первое – это действие слова. Настоящее возрождение всегда начиналось и всегда начинается с действия Священного Писания. Все мнимые возрождения, видимые движения, которые иногда собирают тысячи, десятки тысяч людей – все они начинаются с эмоций, с популярности лидеров, которые ведут. Может быть, с интересной музыки, которую предлагают. Сегодня очень популярно. Разные евангелисты, разные церкви строят свою работу или свое служение таким образом, чтобы дать народу то, что им нравится. Исходя с позиции того, что мы их привлечем эффективной музыкой, а потом мы им слово скажем. И так далее. То есть самые разные варианты, которые принимают или применяют для того, чтобы произвести эффект возрождения. Или если вы включите 24-й канал здесь в Ванкувере, вы можете увидеть в передачах, которые показывают крусейды Бенни Хина, можете увидеть, десятки тысяч людей забивают стадионы. Они приходят туда по одной причине. Они ожидают или получить исцеление, или увидеть исцеление. То есть речь идет о том, что вот это мнимое возрождение или пробуждение инспирируется желанием увидеть чудо. Настоящее возрождение всегда начинается, рождается только от действия Священного Писания. Что действительно делает слово в вашей жизни? Следующий шаг – это слово должно приводить нас к сокрушению. Слово свято, оно представляет святого Бога, и мы грешны. Каждый из нас грешен. Если вы читаете Библию, оно вас не обличает, то, скорее всего, вы не так читаете. Скорее всего, у нас нет достаточного принятия авторитета Божьего Слова, что оно не производит действия в нас. Итак, это вторая ступень – покаяние. Сегодня мы будем читать 10 главу, в которой сказано о третьей ступени. Сказано о плодах покаяния. Мы будем читать 10 главу с 28 стиха и до 39. Будем читать стих за стихом. Но до того, как мы это сделаем, давайте я прочитаю с 38 стиха 9 главы. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Посмотри, дальше с 1 по 27 стих перечисляются имена этих людей. Приложившие печати были Неемия, Тиршафа. Тиршафа – это означает правитель. Неемия – правитель, сын Галахии, Сидекия, и перечисляются имена. Знаете, почему это представлено было так детально? Потому что люди брали на себя персональную ответственность. Люди не боялись поставить свое имя. Люди предстояли перед Богом, и люди говорили, что да, вот мы лично, не просто мы народ, не просто мы в общем, не просто толпа, а мы лично, каждый человек ставил свою подпись, и каждый человек говорил, что да, вот это покаяние, покаяние, которое имело место в нас сегодня, в наших сердцах сегодня. Это покаяние не просто слова, это покаяние подразумевает определенные действия. Вы знаете, когда мы говорим о необходимости плода покаяния, мы можем вспомнить несколько текстов, которые говорят о том, каким образом духовная жизнь человека сопоставляется или измеряется плодом, который он приносит. Помните, когда Иоанн Креститель пришел для того, чтобы приготовить путь Мессии, когда он провозглашал Евангелие, когда огромное количество людей собиралось для того, чтобы его послушать, послушайте, что он говорит. Евангелие от Матфея. В 3 главе описана эта ситуация, когда проповедует Иоанн Креститель. Я читаю 7 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Посмотрите, эти люди шли каяться. Иоанн крестил крещением покаяния. В этом была суть его крещения. Эти люди шли для того, чтобы покаяться. Но Иоанн почему-то не принял их покаяние. Иоанн не захотел, чтобы они имели место вместе со всеми людьми, которые пришли сюда, на это место, которые пришли для того, чтобы принести покаяние, принести свое сердце. Вы знаете, почему он это сделал? По одной причине. Он хотел показать этим людям, что настоящее покаяние действительно влечет в себе, влечет за собой или имеет в себе измененную жизнь. Он это сделал не для того, чтобы унизить их, не для того, чтобы насмеяться над ними, не для того, чтобы обозвать их как-то плохо. Он это сделал для того, чтобы показать им реальность. Он говорит им: послушайте, если вы действительно в своей жизни не производите плода, который говорит о том, что ваше сердце изменилось, какой смысл входить в эту воду? Все, что вы делаете, ваши действия похожи на хитрость змеи. Вот почему он говорит «порождение ехиднины». Ваши действия похожи на то, что вы хотите обмануть себя и Бога. И поэтому он остановил их. Поэтому он говорит: знаете что, порождение ехиднины, пойдите и сначала плод покаяния совершите. Еще один текст. Посмотрите. Евангелие Иоанна, 15 глава. Иисус Христос обращается к своим ученикам и говорит ученикам о сути своих взаимоотношений с ними. Евангелие Иоанна, 15 глава, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал». Иисус Христос конкретно говорит, он говорит, что вы знаете, что вся вот эта затея с христианством, это не просто какое-то частное желание человека иметь какие-то взаимоотношения с Богом. Он говорит: если бы я вас не нашел, вас бы здесь не было. Но я вас нашел не просто для того, чтобы устроить вам прогулку по небесам. Я нашел вас для того, чтобы изменить вашу жизнь, изменить ее настолько, чтобы она была способна генерировать добрый плод. Именно эту картину мы наблюдаем в книге Неемии. Мы наблюдаем настоящее, истинное возрождение. Если вы хотите видеть настоящее возрождение в вашем сердце, в вашей жизни, пожалуйста, проследите, чтобы вот эта цепочка не порвалась, чтобы Слово Божие было воспринято вами авторитетно, и чтобы оно, действуя, привело вас к сокрушению и к покаянию. И чтобы на этом покаяние не остановилось, а чтобы покаяние действительно шаг за шагом начало изменять вашу жизнь. Я хочу вместе с вами посмотреть на несколько аспектов, которые представлены. Что значит изменить жизнь? То есть, когда мы говорим «измененная жизнь», когда мы говорим, что возрождение изменяет нас, что это значит? Что это значит? Мы прическу другую делаем, или одежду другую начинаем носить, или каким-то образом по-другому мы начинаем разговаривать или мыслить? Что конкретно должно произойти в вашей жизни сегодня, если вы хотите пережить сегодня в вашей жизни возрождение, настоящее пробуждение, возрождение ваших взаимоотношений с Иисусом Христом, с Богом? Давайте обратимся к этим текстам. С 28 стиха мы читаем. «И прочий народ», то есть перечислялись имена, много разных имен, людей, которые подписывали вот этот документ, все вот эти люди и прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи, и все отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери, все, которые могли понимать». Я хотел бы остановиться на этом стихе немножечко. Посмотрите, какое первое действие, которое мы наблюдаем в среде Божьего народа в этот момент, в момент возрождения. Это первое действие связано с тем, что народ отделяется от нечистого. Народ освобождается от греховного в своей жизни. Ну, так скажем, что в жизни этих людей они стали абсолютно святыми? Наверное, нет. Скорее всего, нет. Почему? Потому что сколько мы живем на земле, столько мы будем привязаны к нашей греховной плоти. А наша греховная плоть несет в себе эгоизм, который является самым страшным грехом. И вот в чем. Что речь идет в данной ситуации, что люди прекрасно знали о грехах, которые у них были, и они освободились от всех тех грехов, о которых они знали. Самый первый грех, который имел место в этом народе, это их смешение с другими народами. Дело в том, что Бог дал в самом начале, когда Он только вывел народ израильский из Египта, в самом начале Он дал ясное указание. Он сказал им: смотрите, ни в коем случае не вступайте в связь с народами, которые вокруг вас. Почему? Потому что знал, что это неизбежно приведет к положению, когда эти люди вовлекутся в идолопоклонство. В этом была проблема. Вы помните, что погубило Соломона? Жены иностранные, которых он привел. Потому что он привозил жены из других стран, и он строил им дома. И в этих домах они строили маленькие алтари, чтобы молиться своим богам. И таким образом, потихоньку народ стал развращаться. То есть народ стал обращать свое поклонение от единого Бога, который открылся им, который вывел их из земли египетской, стал обращать свое поклонение в сторону иных богов. Это была основная проблема, почему израильтяне потеряли свое государство, почему они были уведены в плен. Вопрос заключается в том, что вот это указание Божие по поводу необходимости хранить себя чистым от осквернения с другими народами имело в себе очень практичную цель. Бог создал им условия, в которых они могли сохранить себя от опасности идолопоклонства. Речь идет о том, что когда мы говорим о нашем освящении, о нашем возрождении, это освящение и возрождение начинается с точки, когда мы сознательно отделяемся от греха. Подумайте о вашей жизни. Подумайте, что в вашем сознании сегодня вы понимаете, таким серым пятном стоит. Каждый из нас это знает. Каждый из нас осознает внутри себя, понимает ту точку, от которой мне нужно освободиться. Так вот, то, что сделали сыны Израилевы, смотрите, и все отделившиеся от народов иноземных, и посмотрите, интересная деталь, интересный процесс этого отделения, они просто отделились в никуда. Написано, отделившиеся от народов иноземных к закону Божию. То есть у нас есть только два варианта. Или мы живем и строим свои действия, свою жизнь в соответствии с принципами, унаследованными нами от народов, которые нас окружают. То есть от идеологии мира сего, которая в самых различных формах проявляет, вы знаете, особую настойчивость и проникает в сознание людей, живущих сегодня. Проникает в сознание христиан. Или же мы отделяем себя и свое сознание от этих вещей, и наше сердце прилепляем к слову. Или же, если этого не происходит, тогда иногда люди отделяют себя от одного греха только для того, чтобы прилепиться к другому. Другого варианта нет. Отделившиеся от народов иноземных к закону Божию. Итак, это первый шаг. Они принимают общее решение. В этом общем решении они говорят, что первое, что мы делаем, мы отделяемся от всех тех греховных аспектов, которые мы видим. Второй шаг, второе решение. Это посвященность Богу или закону Божьему. 29 стих, посмотрите. «И пристали к братьям своим, к почтеннейшим из них, и вступили в обязательство с клятвой и проклятием поступать по закону Божьему, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его, и предписания Его». Очень интересный текст. Текст, который детально говорит о многих-многих аспектах практических шагов возрождения. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас внимательно сосредоточил свое сердце, свой разум на деталях этого текста, для того, чтобы мы сегодня могли научиться тому, что Бог хочет нам сказать. Посмотрите, интересным образом они принимают решение. Они говорят, что первое, что мы делаем, мы отделяемся от греха. Мы не хотим, чтобы нами правили греховные мысли, чтобы нами управляли идолы иных народов. Мы освобождаемся от них. И мы освобождаемся, делая шаг к Божьему закону. То есть я посвящаю себя. Это очень важно. Несколько месяцев тому назад у меня была встреча с одним человеком, достаточно пожилым уже человеком, который прожил много, который видел много. Он был одним из участников процессов, евангельских процессов в Советском Союзе, в становлении братства евангельского там, в бывшем Советском Союзе. Я ему задал такой вопрос. Я задал, как человеку опытному, увидевшему много, задал вопрос: брат дорогой, какие понятия или какие ассоциации возникают в вашем сознании, когда вы слышите фразу «русское евангельское богословие»? Он мне с такой горячностью ответил: я не знаю такой фразы, я таких понятий не знаю. Ну а что вы знаете? Я знаю дух русского братства. Хорошо. Что вы подразумеваете, когда вы говорите слова «дух русского братства»? Он мне ответил следующее. Я подразумеваю, немножко затруднился так с ответом, подумал, и говорит: я подразумеваю верность и бескомпромиссность. Очень хорошо. Действительно замечательное качество. Вопрос только следующий. Верность чему? Вот здесь этот брат немножко стушевался. Действительно, когда мы говорим о верности, мы должны иметь ясное представление, верность чему. В конце концов, мы пришли к выводу, что у него была верность линии братства, в кавычках. Верность какому-то общему положению, верность движению, верность чему угодно. Когда мы говорим о возрождении, друзья дорогие, мы говорим об одном незыблемом принципе, который существует. Этот принцип говорит, что наша верность, верность христианина, знающего Бога и желающего жить с Богом в тесном общении, его верность может быть только закону Божьему. И нам нужно иметь достаточно последовательности, достаточно мужественности, достаточно посвященности тому, чтобы наша жизнь действительно управлялась Словом Божьим. Когда мы говорим о практическом применении этого факта, мы часто сталкиваемся с разными интерпретациями, с тем, что люди говорят, ну, например, я приведу вам такой пример. Мне часто приходится иметь дело, консультировать семьи. Вот приходит жена и приходит муж. Когда я говорю о том, что им нужно жить по Слову Божьему, они так и говорят. Муж говорит, что да, действительно, нам нужно жить по Слову Божьему. И нам нужно позаботиться о том, чтобы первое послание Петра, 3 глава, с первых стихов были исполнены. Вы помните, что там сказано? Там написано: «Жены, повинуйтесь мужьям своим». И он очень сильно, казалось бы, обеспокоен выполнением Священного Писания. Он просто места себе не находит, потому что этот текст Священного Писания не выполняется. Жена не повинуется мужу. Разговаривая с женой, точно та же самая картина. Она тоже переполнена своей посвященностью Слову Божьему. И конкретно она хочет, чтобы в их семье исполнился другой текст. 5 глава послания к Ефесянам, 25 стих, где написано: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». И вот они настолько посвящены Писанию оба, что они утюгами кидаются дома, пытаясь заставить друг друга исполнить эти тексты Священного Писания. Так вот, это не есть посвященность Писанию. Посвященность Писанию начинается только тогда, когда жена поймет, что послание к Ефесянам, 5 глава, 25 стих, написан не ей. Когда она поймет, что ей нужно быть посвященной тому, что написано в 1 Петра, 3 глава, с первых стихов. Вот это значит посвященность Писанию. Это значит посвященность тексту Библии, который, я верю, открывает правильный путь для меня. Вот что значит посвященность Писанию. Посмотрите, когда Неемия писал о том, что эти люди собрались и вступили в обязательство, смотрите, с клятвой и проклятием. Интересные два слова. Эти два слова говорят о том, что они практиковали вот ту традицию, которая существовала в народе израильском. Если вы помните, когда у нас сейчас нет времени, откройте дома, пожалуйста, 28 и 29 главы книги Второзакония, и вы увидите, что там описано вот это клятва и проклятие, то есть благословение и проклятие. Там было две горы, о которых было сказано, что вот это одна гора благословения, и вот это другая гора, гора проклятия. В чем это заключалось, суть этого? То есть народ становился и перед Богом говорил: если вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти принципы будут исполнены, то придут на тебя благословения сии. Вы помните, да? Благословен ты будешь в поле, благословен ты будешь в доме, благословенны будут дети твои, благословен ты будешь в городе и так далее. И было проклятие. То есть речь шла о том, что если вот эти истины не будут исполнены, то тогда проклят будешь ты, проклят скот твой, проклята будет земля твоя, проклят будет плод чрева твоего и так далее. Вот что означало с клятвой и проклятием. То есть они собрались и они представили принятие этого закона по всем правилам, существовавшим или действующим тогда в то время, во время Ветхого Завета, во время народа израильского. И суть того, что они обещали, имела вполне конкретную форму. Это не была общая посвященность Писанию, это была конкретная посвященность. Посмотрите следующие слова. «И они вступили в обязательство с клятвой и проклятием». В чем заключалось это обязательство? «Поступать по закону Божьему». Заметьте, не знать закон Божий, не читать его иногда, не учить других закону Божьему. Они пообещали пред Богом, они сказали: «Я обещаю поступать по Божьему закону».
2: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении «Слово благодати» на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!
4: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

ровно 50 на 50. Птичьи стаи в небе тают, оставляя по боку закат. В области космической науки гордость по колено в облаках.

Дорогие наши друзья, может Господь о вас сказать то, что сказал когда-то через апостола Павла Ефесянам во 2 главе 19 стихом. «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Являетесь ли вы своими Богу? Если нет, то в сию минуту склонитесь перед Господом и попросите Его о милующей благодати, которую Он прострет на вас. Он стоит у дверей вашего сердца и стучит. Если вы откроете, то сегодня будет прекрасный духовный ужин в доме вашей души. Да не пройдет Господь мимо вашей двери, но будьте гостеприимными для получения Его святой благодати. Мы молимся о том, чтобы действительно это было так в вашей жизни сегодня.

хлебом. В послании к евреям в 4 главе во 2 стихе говорится: «Не принесло им пользы слово слышанное». Какой же духовный смысл из того опыта, о котором мы упомянули чуть раньше? Для того, чтобы получилась вода, нужен катализатор, платина. Для того, чтобы возрастать в отношениях с Господом, в наших сердцах тоже должен быть катализатор, вера. Мы должны всем сердцем полагаться на мудрость и истинность Слова Божьего и верить, что Бог может сделать то, что обещал, и обязательно сделает. Когда мы делаем шаг веры, то видим, как Бог изменяет нашу жизнь буквально на глазах. Дадим Ему свободу это сделать сегодня.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй! Ну вот мы и снова вместе. Несмотря на все предостережения Бога, Навуходоносор захотел прославить себя и свое царство огромным, величественным идолом. Но друзья Даниила понимали, что нет иного Бога, кроме того, который на небе. Поэтому, когда зазвучал призыв поклониться золотому истукану, юноши остались стоять. Теперь им угрожала смертельная опасность. Печь огненная. Библия, книга пророка Даниила, глава 3. Многие при дворе Навуходоносора ненавидели Даниила и его друзей за то, что царь всячески отличал и возвышал их. Эти люди были рады изыскать любое средство, чтобы избавиться от опасных соперников. Они поспешили к царю и донесли ему, что трое друзей Даниила осмелились ослушаться его приказа. Царь немедленно послал за Сидрахом, Месахом и Авдинаго. «Правда ли, — спросил их царь, — что вы отказались поклониться моему истукану? Я дам вам последнюю возможность доказать мне свою верность. Пойдите перед истуканом, и вас не бросят в раскаленную печь». «Нет нужды предлагать нам это, государь, — отвечали трое друзей. — Мы никогда не будем поклоняться никому, кроме Бога нашего, а Он может спасти нас и от огня. Но спасет Он нас или нет, мы будем верны лишь Ему одному». Лицо царя побагровело от гнева. — «Накалите печь как можно сильнее! — приказал он. И слуги стали подкладывать в печь уголь, так что она раскалилась до бела. «Свяжите их и бросьте в печь!» — приказал царь. К этому времени печь была так горяча, что пламя убило стражников, бросавших в печь троих друзей. Навуходоносор хмуро смотрел на печь. Он думал, что это заслуженное наказание для тех, кто не захотел признать его величие. Вдруг он переменился в лице. Он испуганно указывал пальцем на жерло печи, словно был не в силах поверить своим глазам. «Скольких людей бросили вы в огонь?» — спросил он. «Троих, государь», — ответили слуги. «Но там их теперь четверо. Они не связаны, невредимы и спокойно ходят среди огня. И четвертый с ними не такой, как другие. Он похож на ангела Божьего». Навуходоносор подошел ближе к печи и крикнул: «Сидрах, Месах и Авдинаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите ко мне!» И трое друзей вышли из печи. Их кожа не была опалена огнем, и одежда их была невредима. От них даже не пахло дымом. Лишь веревки, которыми они были связаны, сгорели в пламени. Навуходоносор вновь заглянул в печь, но четвертый, бывший там, исчез. «Ваш Бог велик и достоин поклонения», — изумленно сказал он. Затем он обратился к своим приближенным. «Благословен их Бог, который послал ангела своего и избавил от огня этих троих людей, служивших ему и готовых пойти на смерть, лишь бы остаться верными ему. Отныне никто не должен произносить хулу на Бога, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать своих слуг». Трое друзей Даниила показали нам с тобой пример стойкости веры. Даже подвергаясь смертельной опасности, они остались верны Богу и не стали поклоняться золотому истукану. Бог сохранил им жизнь, послав ангела в пламенную печь. Это было большое свидетельство Божьей силы для царя. Проявляешь ли ты в своей жизни такую верность Богу, чтобы другие узнали о том, в кого ты веришь, кого любишь и кому служишь? Эти вопросы – урок для нас сегодня. Проверим себя и примем решение всегда быть верными Богу, как Даниил и его друзья. Но нам пришло время попрощаться. Однако ненадолго. Встретимся у раскрытой книги Библии. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 86. Евангелие Матфея, 14 глава, 30-31 стихи. «Но, видя сильный ветер, испугался и, начав тонуть, закричал: „Господи, спаси меня!“ И Иисус тотчас простер руку, поддержал его». Как вы думаете, апостол Петр умел плавать или нет? Если сомневаетесь, то прочитайте Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи 7 и 8. Конечно, умел. Петр, прежде чем стал учеником Господа и его апостолом, был профессиональным рыбаком. Тогда почему он стал тонуть, выйдя из лодки навстречу Господу? Думаю, что он испугался. А страх – плохой помощник в любом деле. Большие волны, сильный ветер, темная и страшная глубина под ногами. В отчаянии он закричал, позвав на помощь Господа. Господь Иисус не замедлил протянуть ему руку и поднять из воды. Случай на Клязьме. В жаркий июльский денек приятно искупаться в прохладной воде. Все, кто может, спешит на берег реки или пруда, чтобы освежиться и спастись в воде от щедрого на тепло солнца. Мы тоже могли это, а потому отправились через лес к пляжу. Люди облюбовали это место на реке Клязьме вдали от города. Пляж называли диким, потому что здесь не было никаких других удобств, предусмотренных на пляже официальным. Только чистый золотой песок, мягкая трава да вода. Там на пляже было неглубоко. Песчаная коса уходила почти до середины реки. И вода здесь текла стремительно, перекатываясь через косу. Рядом с таким пляжем, где купалось много людей, земснаряд выбрал большую яму. Здесь было раздолье для мальчишек, любящих понырять глубоко. Мы любили понырять и поплавать. И, конечно же, купались там, где и все мальчишки. Вынырнув после прыжка с самодельного трамплина, мы с братом медленно поплыли к берегу. Прямо на нас плыл большой надувной мяч с мелководья, где с ним играли девочки. Бросившись вдогонку за мячом, они с мелководья попали в глубокую яму и сразу ушли с головой в воду. Одна из них вынырнула возле меня, и я успел только спросить ее: «Ты хоть плавать умеешь?» Как она, мотнув отрицательно головой, снова пошла ко дну. Я схватил ее и потащил к берегу. Это было трудным делом, потому что она мертвой хваткой вцепилась в мою шею и тянула меня ко дну. Я крикнул людям в лодке, пытавшимся догнать уплывающий мяч, чтобы они плыли ко мне. Гребя одной рукой, я дотащил девочку до лодки, а мой брат помог другой выбраться на берег. Девочки были спасены. Но мы после этого случая больше не ходили купаться на дикий пляж. Было неприятно вспоминать случившееся в жаркий июльский день событие, которое едва не закончилось несчастьем. Бытие, 49 глава, 18 стих. «На помощь твою надеюсь, Господи!» Так сказал старец Иаков, благословляя своих сыновей. Он знал, что самым надежным помощником для его детей будет только Бог. Бог тотчас приходит на помощь к тем, кто погибает, и призывает его имя. Божьи руки готовы поднять нас и защитить от гибели. Если у вас есть друзья, готовые в беде подставить свое плечо или протянуть руку помощи, это большое богатство. Но если вашим помощником является сам Бог, вы самые счастливые люди. Божьи руки всегда готовы поддержать человека, надеющегося на него. Блажен, кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа, Бога его. Псалом 145, стих 5.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Привет всем! Как поживаете? А у нас в заповедном лесу тишина. Да, погода прекрасная. Ни облачка, безветрие. И никаких новостей. Ну, если не считать того, что муравьи построили новый муравейник. Просторнее прежнего. А соловей устроил для жителей заповедного леса сольный концерт. А на следующий день отправился на гастроли в соседний лес. И... Ой, чуть не забыла! Вот-вот начнется радиопередача «Зеленая закладка». В ней примут участие муравьишка и я, ваша старая знакомая Белочка. Так что настраивайте свои радиоприемнички. Трансляция из заповедного леса скоро начнется.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Зеленая закладка» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
0: Напоминаю, друзья, что мы продолжаем чтение Библии для детей, 365 рассказов в пересказе Мэри Бэтчелор.
1: Примирение Иакова с Исавом. Иаков просил Бога оберегать его при встрече с Исавом, но сам тоже позаботился о том, чтобы снискать благосклонность у Исава. Прежде всего, он отправил любезное послание Исаву, чтобы тот знал, что младший брат с семьей и со стадами приближается к отчему дому. Иаков предполагал, что брат захочет выйти ему навстречу.
0: Затем он обошел свои стада и отобрал самых лучших овец, коз, верблюдов и ослов. Этот отборный скот Иаков разделил на отдельные стада и каждому стаду приставил по рабу. «Идите вперед», — сказал он своим рабам, но так, чтобы одно стадо следовало за другим на некотором расстоянии. «Когда вы повстречаетесь с моим братом Исавом, и он спросит вас, чей это скот, пусть каждый из вас отвечает, что это раб его, Иаков, посылает ему подарок».
1: «Всем нравится получать подарки», — размышлял Иаков. «Может быть, после моих щедрых даров Исав смягчится и перестанет гневаться на меня». Но когда Иаков узнал, что Исав действительно вышел ему навстречу, но не один, а с отрядом в 400 воинов, он впал в отчаяние. Иаков решил, что Исав не с добрыми намерениями выступил ему навстречу.
0: Из всей своей семьи Иаков больше всех любил Рахиль. Опасаясь нападения Исава и неизбежной резни, он поместил Рахиль и ее сына Иосифа позади каравана, чтобы в случае чего у них была возможность спастись. Затем, собрав все свое мужество, Иаков двинулся вперед навстречу обиженному им брату. Приблизившись к Исаву, Иаков низко склонился, готовый ко всему, но Исав бросился к брату и расцеловал его. Братья крепко обнялись в знак того, что прошлое забыто.
1: Как благодарен был Иаков брату, когда увидел, что тот в самом деле простил его. «Пойдем, вместе вернемся домой», — предложил Исав. Но Иаков продвигался очень медленно. В его караване были женщины, маленькие дети и молодняк скота. Они не могли идти так же быстро, как молодые и сильные воины Исава. Братьям пришлось на время проститься друг с другом, но отныне они снова были друзьями.
0: Детство Иосифа. Разлад в доме Иакова. Иаков и его семья благополучно вернулись в Ханаан и зажили там. И все было бы хорошо, но только жены Иакова и их дети постоянно ссорились между собой. Иаков радовался, что у него такая большая семья. В те дни каждому отцу хотелось иметь как можно больше сыновей-помощников, но из всех своих жен он любил только Рахиль. Он очень горевал, когда она умерла при рождении своего второго сына Вениамина. Маленький Вениамин был последним ребенком большой семьи Иакова. Из-за своей любви к Рахиле Яков обращался с Иосифом, ее старшим сыном, как если бы тот был первенцем в семье. Но у Иосифа были старшие братья, и им совсем не нравилось, что отец, вопреки обычаю, ставит Иосифа выше их.
1: Дошло даже до того, что Яков подарил Иосифу богатую разноцветную одежду. Согласно обычаям, получить такую одежду от отца мог лишь старший, перворожденный сын. Видя безмерную любовь отца к Иосифу, другие сыновья Якова возненавидели своего брата. Они злобно ворчали, но не решались действовать открыто, опасаясь гнева отца. Как-то раз Яков отправил Иосифа помочь братьям присматривать за овцами. Иосиф был поражен их дурным поведением и, вернувшись домой, рассказал об этом отцу. После этого братья еще сильнее возненавидели его. Они даже не хотели разговаривать с ним. Когда Иосиф пытался заговорить с ними, они не обращали на него внимания, будто не слышали его слов, и продолжали беседовать между собой.
0: Не было в доме Иакова мира между братьями, и поэтому не было счастья под кровом этого дома.
1: Сны Иосифа. Однажды Иосиф увидел очень странный сон. «Послушайте меня, я расскажу вам сон, который видел сегодня ночью», сказал он своим братьям на следующее утро. «Все мы были на жатве в поле и вязали снопы. И вот вдруг мой сноп встал и выпрямился. И тогда ваши снопы стали в круг и поклонились моему снопу».
0: Иосиф думал, что его братьям будет приятно и интересно услышать об этом сне, но он жестоко ошибался. «Что ты о себе возомнил?» — сердито спросили они. «Ты что думаешь, мы станем кланяться тебе и прислуживать?»
1: Вскоре Иосифу приснился другой сон, не менее удивительный. Об этом сне он рассказал не только братьям, но и отцу. «Мне снилось, — говорит Иосиф, — что солнце, луна и 11 звезд поклонились мне».
0: Иосиф видел во сне 11 звезд, а братьев у него было тоже 11. Братья сразу догадались, что должен означать этот сон. «Этот Иосиф возомнил, будто мы позволим ему главенствовать над нами», — возмущались братья.
1: Даже Яков был немного огорчен. Он подумал, что солнце и луна в этом сне могут означать его и его жену. «Неужели ты и в самом деле думаешь, что мы, твои родители, будем кланяться тебе?» — сказал он Иосифу.
0: Однако Яков, хотя и побронил Иосифа, все же задумался о значении этого сна. «Быть может, — думал он, — таким путем Бог хочет показать, что из всех моих сыновей Он избрал Иосифа и намерен оказать ему особую честь».
1: Иосиф брошен в ров. Однажды Яков позвал к себе Иосифа. Он хотел поручить ему важное дело. «Братья твои ушли пасти стада, и я уже очень давно не имею от них вестей», — сказал он Иосифу. «Я беспокоюсь, как бы с ними чего ни случилось. Пойди, проведай их, выясни, все ли с ними в порядке, и отнеси им заодно домашних гостинцев».
0: Иосиф отправился в ту сторону, куда ушли его братья. Он долго искал их, спрашивая у всех встречных, не видел ли кто сыновей Иакова с отцовскими стадами. Наконец он нашел их. Братья издалека заметили Иосифа. Они сразу же узнали его по разноцветной одежде, подаренной ему Иаковым.
1: «Посмотрите-ка!» — крикнул один из них. «Вон идет сновидец! Здесь, вдали от дома и от отца, он в нашей власти», — сказал другой. «Давайте убьем его, если нам выпал такой случай, и тогда посмотрим, такими ли уж вещами были его сны». Старший брат Иакова, Рувим, попытался удержать братьев от страшного преступления.
0: «Не надо проливать кровь нашего брата, Иосифа», — сказал он. «Давайте лучше сбросим его вон в тот ров. это послужит ему хорошим уроком. Иосиф был уже совсем близко, и братья, опасаясь, что он услышит их, прервали свой разговор. Иосиф подошел, поздоровался, передал привет от отца, спросил, все ли у них хорошо, и отдал узел с провизией. И тут двое братьев схватили ничего не подозревавшего Иосифа, а третий сорвал с него красивую одежду. Потом они бросили беднягу в глубокий ров, как и предлагал Рувим.
1: Стенки рва были такими крутыми и скользкими, что Иосиф, как ни старался, выбраться из него не мог. Слегка запыхавшиеся, но очень довольные собой, братья уселись неподалеку и принялись за еду. Иосиф отчаянно звал на помощь, но они не обращали внимания на его крики.

0: Жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор передачи — Мартынова Ольга. Пока-пока!
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите «Радуга».
1: Интересно, а если и мне пестренький халатик шить, а?

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Такие слова мы читаем в послании к Титу, 3 глава, 4-5 стихи. Думаю, вам стало ясно, почему мы должны Бога славить. Но мы не только устами можем прославлять Его, но мы обязаны славить Его своей жизнью. Начните это делать сейчас, если вы еще до теперь не славили Господа. Он достоин славы и чести.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Вас когда-нибудь предавали, от вас отворачивались в тот самый момент, когда поддержка была нужна больше всего? Вы знаете, пережить такое тяжело. Но такие ситуации случаются в нашей жизни, и они делают нас сильнее.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Отдых, принесенный Анисифором». Как уже было сказано, есть люди, которые предают нас в трудной ситуации. А есть те, кто наоборот, в самый сложный момент приходят, чтобы помочь, поддержать, успокоить, принести отдых измученной душе. Люди, которые не отбирают у вас энергию, силу, а отдают свою. В жизни апостола Павла таким человеком был Анисифор, готовый стать глотком свежего воздуха даже в душной темнице. Именно о нем мы сегодня и поговорим. Итак, слово пастору Петру.

Мир вам, дорогие друзья! Когда мы слышим слово «отдых», то мысленно представляем прекрасный солнечный жаркий день и в руках холодный сок с длинной трубочкой. В поисках моментального отрешения от боли и неприятностей повседневной жизни мы находим много способов расслабиться. А когда мы обращаемся к Библии, чтобы понять, что там говорится об отдыхе, то находим неожиданную картину. В Библии отдых представлен как служение. Мы находим описание продолжительного, жизненно важного духовного служения, отдыха, успокоения. И главным героем нашего сегодняшнего обсуждения будет один из наименее известных персонажей Библии. Этот человек сыграл очень важную роль в жизни апостола Павла. Но мы узнаем о нем только из одного из посланий апостола, когда тот благодарит этого мужчину. Его имя – Онисифор. Онисифор обладал редким, но прекрасным даром поддерживать других в нужде, обеспечивать их отдыхом, утешением, помогать восстанавливаться. Ой, какое же у него было чудесное служение! Давайте вместе откроем Библию, чтобы прочитать краткую информацию об Онисифоре, о человеке, который служил отдыхом. И я прочитаю всего 4 стиха из 2 послания к Тимофею. Вот что пишет ему апостол Павел в 1 главе. 2 Тимофею 1:15. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген? Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих. Но, быв в Риме, с великим чаянием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». Онисифор – один из тех, кого мы легко можем и не заметить, читая в торопях Новый Завет. Но это упоминание о нем рассказывает нам прекрасную историю. Я назвал сегодняшнюю беседу «Отдых, покой, принесенный Онисифором». Еще раз прочитаем этот отрывок, чтобы хорошо его запомнить. Прочитаем из нового перевода, сделанного Библейским обществом. Второе послание к Тимофею апостола Павла с 1 главы, с 15 стиха. «Ты знаешь, что все в Азии от меня отвернулись, в том числе Фигел с Гермогеном. Пусть явит Господь свою милость всем домашним Онисифора, ведь он приносил покой моей душе и не стыдился моих цепей. Когда он появился в Риме, он упорно искал меня до тех пор, пока не нашел. Пусть даст ему Господь найти милость у Господа в тот день. А сколько он помогал мне в Ефесе, ты знаешь лучше всех. Аминь». Недавно я осознал, что есть большая разница между духовными дарами и духовным служением. Поэтому я хотел бы ненадолго остановиться на этом моменте, а затем на примере героя из Нового Завета проиллюстрировать, что такое духовное служение. Мы много слышим проповедей и рассуждений на тему духовных даров, но так мало говорим о духовном служении. В 12 главе послания к Римлянам мы читаем список духовных даров, а далее перечень духовных служений. И я хочу объяснить разницу. Духовные дары могут быть осуществлены только, используя особые способности, данные Богом. Никто не обладает всеми дарами, но у каждого христианина есть, по крайней мере, один дар. Хотя из опыта могу сказать, что на самом деле каждый обладает больше, чем одним даром. Апостол Павел бесспорно имел дар учительства, но также у него был и дар апостольства. Он обладал и даром пророчества, и даром исцеления. У апостола Павла был большой список духовных даров. Духовное служение – это понятие более широкое, чем дар. И служение нельзя так четко разделить, как дары. Этот обладает этим, а эта группа людей – тем даром. Все мы, будучи телом Христовым, должны принимать участие в духовном служении. Возможно, у вас нет дара учительства, но вы имеете желание трудиться. Тогда вы можете служить сочувствием и поддержкой тех, кто страдает. Есть духовный дар, который называется дар учительства.
И я смею предположить, что это один из моих духовных даров. Хотя я не молился о том, чтобы Бог дал мне его, я и не ожидал, что буду иметь этот дар, но это один из даров, который Бог дал мне как служителю. Другой духовный дар – дар пастырства. Этот духовный дар имеют далеко не все, я бы даже сказал, весьма немногие. У кого-то есть дар милосердия. Они прекрасно справляются со служением гостеприимства в церквах или помогают больным, когда те особенно остро нуждаются в успокоении и поддержке. Это очень важный дар. И другие тоже могут посещать больных, но они не могут оказать такого влияния на нуждающегося и как обладатели дара милосердия. Поэтому давайте посмотрим вместе на 12 главу послания к римлянам и остановимся на примерах некоторых даров. Итак, послание к римлянам, которое написал апостол Павел, в 12 главе 4 стиха мы читаем. «Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены». Видите, мы все связаны в единстве Господа. Поэтому внимательно послушайте, что написано дальше. 6 стих, 12 главы. «И как подданный нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». И в этом даре необходимо упражняться. «Имеешь ли служение, пребывай в служении». Вот послушайте. «Учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием». Ну, есть и другие тексты в Новом Завете, где говорится на эту же тему, духовные дары. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, послание к Ефесянам, 4 глава, первое послание Петра, 4 глава. Но ни один из этих перечней духовных даров не является полным или исчерпывающим. И нам нужна комбинация всех этих списков, чтобы получить конечный вариант. В 12 главе послания к римлянам, начиная с 9 стиха, мы читаем описание духовных служений, которые являются ответственностью каждого христианина, каждого верующего человека. Например, «любовь да будет непритворна». Нет духовного дара любви, но есть такое служение. Когда вокруг вас все любят друг друга, то вы не имеете права сказать: «у меня нет дара любви». Извините, но любовь не входит в список моих даров. Любовь – это не дар. Любовь – это служение для каждого, кто является частью тела Христова. В послании к римлянам, 12 главе, в 9 стихе, апостол Павел учит: «Отвращайтесь зла и прилепляйтесь к добру». И это ссылка на святость. Это не дар святости, но это духовное служение. Все члены тела Христова, любящие Иисуса Христа, должны ходить в святости. А вот следующий вид духовного служения. Мы читаем 12 главу послания к римлянам с 10 стиха. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вот здесь говорится о бескорыстии, о противоположности эгоизму. Нет такого духовного дара – бескорыстная почтительность. Но есть такое служение. И мне приходилось слышать, как люди оправдывали свой эгоизм, говоря: «ну, я всегда был таким, и ничего не могу с собой поделать». Как будто бы они просто не получили от Бога дар бескорыстия. Но здесь речь не о духовном даре, который мы можем получить или не получить свыше. Жертвенность, бескорыстие, почтительность – это наше служение. Вы и я, как люди верующие, должны показывать миру бескорыстие, заинтересованность в других людях, уважать другого человека. В почтительности друг друга предупреждайте. Ну, давайте продолжим чтение. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Нет дара усердия, но есть такое духовное служение. 12 стих. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие.
ревнуйте о странноприимстве. Даже если у вас нет дара раздавателя, о котором говорилось во всем стихе, при возникновении у кого-то нужды, и вы можете помочь, вы должны восполнить эту нужду, так как Бог призывает вас к этому и дает вам все необходимое. Ревнуйте о странноприимстве. Нет дара от гостеприимства, хотя многие думают иначе. Гостеприимство – это образ жизни. Это то, насколько широко мы раскрываем нашу жизнь и двери нашего дома для людей, нуждающихся в воодушевлении, в поддержке. 14 стих 12 главы. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Мне кажется, что намного легче плакать с плачущими, чем радоваться с радующимися. Нам проще сострадать, жалеть, проявляя при этом искреннюю любовь к тем, кому плохо, чем радоваться за тех, кто благословен, кто богаче нас, успешнее, чем мы. Радоваться за таких людей нам очень сложно. Но в Писании написано, что в Божьей семье, если мы встречаем человека, у которого все хорошо, мы должны порадоваться за него. Сказать: «Ну как я рад за тебя, брат или сестра? Я радуюсь вместе с тобой». Точно так же, как мы готовы подойти к тому, кто плачет в углу, чтобы утешить и поддержать. Положить руку на плечо и поинтересоваться, что случилось. Мы должны быть готовы и порадоваться за того, у кого все прекрасно. 12 глава послания к римлянам, 16 стих. «Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками». То есть не быть злопамятным, уметь прощать. И это не дар. Это то, что должно быть у каждого из нас. Это служение христиан. Ну, а сейчас я хочу поразмышлять о служении, о котором не часто говорится. Но оно необходимо для каждого из членов тела Христова. Это служение – отдых, успокоение. Я не имею в виду, что мы должны в конце богослужения раздавать всем кока-колу и чипсы, чтобы прихожане расслабились. Нет. Я хочу сказать о другом отдыхе и восстановлении сил. Я говорю о восстановлении жизненных сил других людей. Станьте глотком холодной воды для других. Станьте оазисом в жаркой пустыне для вашего близкого. Станьте тем, кто поможет встать, а не толкнет еще дальше. Я слышал рассказ об одном проповеднике. Его звали Доусон Тротман. Как-то он позвал свою жену и сказал ей, что его дни сочтены. Жена его звали Лила. Не хотела принимать такое его настроение, но внимательно выслушала его, и Тротман сказал ей: «Я хочу, чтобы ты записала несколько моих мыслей о нашем служении». И она записала все, что он сказал ей. Лилия отметила на карте, кто чем должен заниматься, и этот служитель был еще в хорошем здоровье, ничего не указывал на скорую смерть, но у него было желание поделиться планами на случай его смерти. Он составил завещание. Доусон Тротман был человеком, который провел всю свою жизнь, поддерживая тех, кто страдает, помогая восстановиться и утешить тех, кому было плохо. Он был оазисом для многих. И спустя непродолжительное время после случая с женой, он был на озере и катался на водных лыжах. Лодка сделала резкий поворот, и из нее выпали две девушки, которые не умели плавать. Поэтому, не задумываясь ни на секунду, он нырнул за ними в воду, и когда он помог первой девушке выбраться из воды в лодку, он заметил вторую и нырнул за ней. Он также спас ее. Но как только он поднял ее в лодку, то сам Доусон утонул. Один из людей, находящихся в лодке, сказал, что целая армия не смогла бы спасти Доусона, потому что просто пришло его время. На похоронной церемонии присутствовали репортеры журнала «Таймс». Они были поражены историей, которую рассказал один из очевидцев,
смерти Доусона Тротмана. Пока они были в лодке, то жена Доусона ходила по берегу. И вот, когда они приплыли, этот человек закричал: «Доусон умер! Он умер! Он погиб!» Она же спокойно ответила: «Наш Бог на небесах. Он делает все то, что ему угодно». После похорон в журнале «Таймс» была написана небольшая статья о Доусоне. И под его фотографией было написано: «Этот человек всегда вдохновлял и ободрял. Это служение восстановления сил, всегда кого-то поддерживать». Хочу обратиться ко второму посланию к Тимофею. Посмотреть на жизнь малоизвестного человека, чей свет находится в тени более яркого света апостола Павла. И его имя кажется нам опечаткой. Такое оно непривычное. Анисифор. Мы с ним мало знакомы. Но апостол Павел был с ним хорошо знаком. И мне очень нравится жизнь этого человека. Давайте посмотрим на историческую обстановку того времени. Где в то время был Павел? И каждый раз, открывая второе послание к Тимофею, представляйте себе тюрьму. Темную, сырую темницу. Мало кто видел когда-нибудь темницу, даже не представляет себе, что это такое. Потому что тюрьма в Риме была одной из самых ужасных. Это было страшное место. И тогда не было ни водопровода, ни электричества, ни системы обогрева. И именно туда попал апостол Павел. Оттуда он писал своему любимому другу Тимофею. Известный английский проповедник Джон Стотт написал так. Епископ, мол, признался, что он не может читать второе послание апостола Павла Тимофею, не чувствуя выступающих слез на глазах. Потому что это очень трогательное письмо. Вы только представьте себе апостола Павла уже в преклонных годах, находящегося в темной сырой темнице в Риме, из которой его ждет единственный выход – смерть. И следующее, что произошло с апостолом Павлом после его встречи с императором, он был казнен. И с пониманием того, что его ждет смерть, апостол Павел находится в тюрьме. Думаю, что представить себе его чувства в тот момент не составит труда. Апостол Павел один. Он наверняка вспоминает все то, что произошло с ним. Прорисовывает в памяти картины важных для него событий из прошлого. Он думает о людях, которых встречал, вспоминает их лица, имена. Всплывают события, которые разбивали его сердце и которые были для него благословением. Вспоминает падения и подъемы. И второе послание к Тимофею наполнено теми чувствами, которые он испытывал в преддверии своей казни. Но при этом он не теряет мужества. Он имеет сильное желание увидеться со своими близкими. Вот почему он просит Тимофея прийти к нему до зимы. Холодные зимние ветры начнут дуть, и в сырой темнице будет очень скверно. Поэтому ему так хочется успеть увидеться с близким другом и учеником. Второе послание Тимофею, 1 глава, 15 стих, поможет нам понять, о чем он размышлял. Апостол Павел в эти дни. «Ты знаешь, — пишет апостол, — что все ассийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Конечно, эти имена вызывают у меня улыбку, такие странные, я никогда ранее о них ничего не слышал. Для меня они ничего не значат, но они точно много значили для Павла, особенно в то тяжелое время. Для апостола Павла было очень болезненно то, что они оставили его». Вы знаете, в вашей жизни и в моей тоже есть люди, которые принесли нам такую же боль. Если мы назовем их имена вслух, то для окружающих, возможно, они ничего не будут значить. Но для нас они будут важны, потому что они оставили раны на нашем сердце. Для Павла такими людьми были Фигел и Ермоген. И особое внимание обратите на слово «все». В 15 стихе сказано: «Ты знаешь, что все ассийские оставили меня». И вы чувствуете себя иногда брошенным. Вы один, никого нет рядом. Вспоминайте в такие моменты апостола Павла.
Только представьте себе, что он смотрит на целую страну и признает, что он не может найти ни одного, кто бы остался предан ему. Это просто поразительно. Вот что я назвал бы быть брошенным и одиноким. Запомните это состояние апостола Павла. Павел очень откровенно, честно называет здесь конкретные имена – Фигел и Ермоген. Я не думаю, что он делает это от злости. Я думаю, что дело в том, что их поступок стал большим разочарованием для апостола Павла. Скажите, вы когда-нибудь сталкивались с этим? У вас были люди, идущие с вами нога в ногу по жизни, а потом, которые покидали вас, отходили от вас, отворачивались, предавали вас? Казалось, что вы верные друзья на всю жизнь. Но потом они не просто отойдут в сторону, а отворачиваются и поворачиваются против вас. А в вашей жизни были такие Фигелы и Ермоген? Если еще не было, то поверьте, вы еще их встретите. Такие люди встречаются в нашей жизни. И вместо того, чтобы злиться, почему так происходит, лучше задумайтесь и поймите, это Божий план. Именно Бог включает этих людей в нашу жизнь, чтобы они принесли нам важный и незаменимый опыт. И нам необходимо пережить это. Нам нужно продолжать двигаться вперед. Итак, апостол Павел смог двигаться дальше. Но вот этот пожилой человек, чья смерть неминуемо приближалась, находясь в тюрьме, вспоминает имена некоторых людей, и в том числе и тех, кто причинил ему боль. Но не только печальные воспоминания заполняют его голову. Мы читаем упоминание еще об одном человеке. Я думаю, человек, о котором Павел вспомнил, Онисифор, был уже мертв к моменту написания послания. Я делаю такой вывод на основании некоторых слов из текста. Вот послушайте. «Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих. Но бы в Риме с великим тщанием искал меня и нашел, да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день. А сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь». Из этого маленького текста об этом, казалось бы, непримечательном человеке можно сделать несколько очень важных выводов. Во-первых, его имя Онисифор, приносящий пользу. И это прекрасное имя. Кто-то ждет рождения сына и выбирает имя? То вот задумайтесь. Онисифор. И в корне этого имени слово «польза». Онисифор, приносящий пользу, полезный другим, помогающий. Еще одно упоминание этого имени мы встречаем в 4 главе, 19 стихе 2 послания к Тимофею. Здесь апостол Павел просит передать приветствие. Вот послушайте. 4:19. «Приветствуй Прескилу и Акилу и дом Онисифоров». Вот обратите внимание, Павел передает приветствие не самому Онисифору, а его семье. Вот почему я смею предположить, что его уже не было в живых. Ну а теперь давайте подробнее остановимся на том, что же такого хорошего делал этот человек. У него было духовное служение. Я не знаю ничего о его духовных дарах, но я могу с уверенностью утверждать, что он прекрасно выполнял свое духовное служение. Мы не знаем, какое у него было служение в церкви, потому что об этом больше нигде не упоминается, ни в посланиях апостола Павла, ни в книгах Луки. Вам нигде больше не удастся прочитать какую-либо информацию про Онисифора. Но его присутствие было очень важно. Оно не сопровождалось аплодисментами, громкими заявлениями или торжественными встречами. Но Онисифор был рядом, и он давал отдых и успокоение. Он был лучшим душепопечителем, он заботился и о теле, и о душе попавшего в тюрьму апостола Павла. В греческом языке, в подлиннике, используется именно слово «успокоение». Это прекрасное слово и прекрасное служение. Также этот термин использовался для обозначения процесса, когда дуют на что-то, чтобы остудить. То есть вот это слово так и переводили. Вспомните, когда ваш ребенок ушиб коленку или порезал палец, то вы предлагаете ему сделать что? «Да дай я тебе подую, и все пройдет».
Я не представляю, как это может в реальности помочь, но дети перестают плакать, и им действительно становится легче. Вы успокаиваете боль. Так вот, присутствие Анисифора в жизни Павла было таким дуновением. Это же слово использовалось в греческом для обозначения процесса обработки раны, души и тела. Апостол Павел много страдал. И когда рядом с ним был Анисифор, то сердце и тело апостола Павла имело утешение, успокоилось. Раны были омыты пришедшим посетить его Анисифором. Он слушал его, молился за него, был рядом с ним. Он был лучшим душепопечителем, тем человеком, который успокаивал сердце апостола Павла. Человека, который всю свою жизнь посвятил Господу и трудился во славу Церкви Божией. Пусть Господь поможет и каждому из нас посмотреть на себя и иметь не только дары, которые Господь дарует, но служить Ему и проявлять любовь к ближним, позаботиться о них, а не думать только о себе. Да благословит нас Господь в следовании за Ним.

0: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Отдых, принесенный Анисифором» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами. Мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Сегодня мы затронули тему духовных даров и духовного служения. Задумайтесь, какими дарами наделил вас Господь и какие служения Он поручил вам. Возможно, вы отличаетесь гостеприимством, сочувствием, умением поддержать или помочь нуждающемуся. Мы, как дети Божии, имеем большую ответственность нести духовное служение. Для этого не нужно иметь особое образование или выдающиеся таланты. Нужно иметь искреннюю любовь к Небесному Отцу и Его детям. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильный Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Отдых, принесенный Анисифором» в следующей передаче «Свет жизни».
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение. Мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 5 сентября записано в книге пророка Исаии в 30 главе, 18 стихе. Там есть такие слова: «Блаженны все, уповающие на Него». Мы много слышим об уповании на Господа. Давайте взглянем на это с другой стороны. Когда мы ждем, что явится Господь Бог и дарует нам свою благодать, Спаситель смотрит, готовы ли мы к ее принятию. Многие люди верят, что как только мы выполним все условия Повелителя, Он ответит на наши молитвы. Они говорят, что Господь пребывает в вечном настоящем, что для Него нет ни прошлого, ни будущего, и если мы станем на путь полного повиновения Богу и выполним все Его требования, наши молитвы будут тотчас услышаны, нужды удовлетворены, а желания исполнены. Это утверждение верно лишь наполовину, хотя Господь Бог пребывает в вечном настоящем, Он выполняет свои намерения в течение времени. Прошение, поданное Повелителю, подобно зерну, брошенному в землю. Высшие силы, не подвластные никому, должны поработать над ним, чтобы дать истинно правильный ответ. Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, кто бы ты ни был, не падай душой. Пусть неправда и зло полновластно царят над омытой слезами землей. Пусть разбит и поруган святой идеал, и струится невинная кровь. Верь, настанет пора, и погибнет Ваал, и вернется на землю любовь. Ни в терновом венце, ни под гнетом цепей, ни с крестом на согбенных плечах в мир придет она в силе и славе своей, с ярким светочем счастья в руках. И не будет на свете ни слез, ни вражды, ни бескрестных могил, ни рабов, ни нужды беспросветной, мертвящей нужды, ни меча, ни позорных столбов. О мой друг, не мечтай этот светлый приход, не пустая надежда одна. Оглянись, зло вокруг чересчур уж гнетет, ночь вокруг чересчур уж темна. Мир устанет от мук, захлебнется в крови, утомится безумной борьбой и поднимет к любви, к беззаветной любви, очи полные скорбной мольбой.

А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Из Деяний святых апостолов, из 6 главы. Если бы сейчас я вас каждого спросил, не хотите ли вы совершить какое-то чудо или знамение, уверен, что почти бы все согласились и, наверное, с радостью сделали то или иное чудо. Но вы знаете, насколько большим чудом будет то, если вы сообщите своим друзьям, что их любит Бог, что их ждет Господь Иисус Христос. И если они примут это приглашение и станут ближе ко Христу, примут Его как своего Спасителя в жизнь, какое чудо будет на вашем счету! Поэтому сегодня сделайте это прекрасное дело, расскажите своим друзьям о Христе, и они всю жизнь, не только здесь на земле, но и в вечности, будут вам благодарны.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: «Один из сонма». Автобиографические рассказы Николая Сизова. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который посреди престола, будет пасти их и водить их к источникам живых вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Книга Откровения. Несколько слов от автора. Эта книга написана по настоятельной просьбе членов семьи автора, которые знали отдельные факты и события из жизни Николая и пожелали, чтобы это сохранилось на бумаге для них и их детей. А в сентябре 2002 года дети вручили имениннику объемистую книгу из чистых листов и коробку шариковых ручек с пожеланием до следующего дня рождения исписать всю книгу, изложив в ней свои воспоминания о прошедшей жизни и служении. Один мудрец сказал: «Молодые люди мечтают, старики же вспоминают». И я тоже решил в конце земной жизни вспомнить прошлое и, исполнив желание родных, оставить им свои воспоминания. Потому эта книга посвящается любимой жене, дорогим детям и внукам и рассказывает о жизни одного христианина из великого сонма, подобных ему, чьи судьбы были одинаково трудны и в чьей жизни Бог обильно проявил. Потому эта книга посвящается любимой жене, дорогим детям и внукам и рассказывает о жизни одного христианина из великого сонма подобных ему, чьи судьбы были одинаково трудны и в чьей жизни Бог обильно проявил свою благодать и милость, и называется она «Один из сонма», то есть «Один из многих». Хотя книга основана на жизненных примерах Николая, это не автобиография, а художественное произведение, повесть. Здесь приводятся и отвлеченные рассуждения, и советы, а иногда дается оценка поступков и событий. Николай – невыдуманная и несобирательная личность, а реальный человек, на долю которого выпало немало трудностей и переживаний, но эти трудности не сломили его. Наоборот, они привели его к познанию истины и служению истинному, живому Богу и помогли сохранить верность Ему до конца. Эта книга написана сердцем, без всякой хитрости, с одной лишь целью – вспомнить все милости и благодеяния Божии, сохранить благодарность Богу в своем сердце и поддержать упование на Господа у других, как написано в Псалме 18, стих 3: «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание». Начиная этот труд, автор просит Господа помочь ему описать жизнь Николая так, чтобы никому другому, но только Богу, сущему на небесах, принадлежала слава, ибо от Него все приходит, и Ему все принадлежит. Не нам, но имени Твоему дай славу. Николай Никитович Сизов. Часть первая. Детство и юность. Найденный в поле. Николай родился 11 сентября 1933 года, но место рождения указать невозможно. Он родился не в больнице, не дома, как принято было тогда в народе, а в безымянном поле. Это случилось в далекой Западной Сибири, где лето всегда сухое и жаркое, а зима с суровыми морозами и сильными снежными буранами, способными за одну ночь намести сугробы снега до крыши домов. К тому времени в Сибири уже почти повсеместно были созданы колхозы, но еще сохранились и отдельные крестьянские дворы, не вступившие в колхозы. Они имели свою землю и некоторую живность – овец, коров, свиней, лошадей. Хозяев таких дворов называли кулаками. Николай родился в такой семье. С наступлением сентября месяца в поле начинались работы по уборке урожая. Первым делом убирали пшеницу, дорожа не только каждым сухим днем, но и каждым часом, поэтому выезжали в поле еще до восхода солнца, а возвращались домой с наступлением темноты. Выезжали все мужчины, женщины, старики и дети. Работы хватало всем, даже малым детям, подносившим взрослым попить воды или кваса. В 1933 году по народным приметам зима ожидалась холоднее и длиннее, то есть она должна была наступить раньше обычного, поэтому все торопились с уборкой урожая. В то памятное утро 11 сентября отец Николая вместе с женой, старшими детьми и несколькими сезонными рабочими выехал ранним утром убирать пшеницу. Приехав на поле, отец с мужиками и старший сын начали сжать серпами пшеницу, а мать с женщинами и старшей дочерью подбирать сжатые и вязать в снопики. Меньшие дети эти снопики ставили в стойки для просушки. Работали дружно и споро, и уже к обеду мужики ушли далеко вперед. Чтобы сэкономить время на обеде, решили обедать раздельно. Меньшие дети отнесли часть пищи мужикам. Хлеб, сало, яйца, картофель и квас – то, что взяли с собой в поле. А остальные уселись обедать там, где вязали снопы. К вечеру вся пшеница была сжата, и почти все снопики были связаны и поставлены в стойки. Когда отец подъехал на бричке к женщинам и детям, чтобы забрать их домой, было уже совсем темно. Взрослые дети быстро уселись в телегу, меньших уже сонных взяли на руки, и отец направил лошадей домой. Проехав часть пути, мама вдруг испуганно сказала: «Никита, мы сына забыли!» «Какого сына?» – удивился отец и осмотрел всех в телеге. «Нашего, сегодня рожденного сына!» – тихо ответила мама и потупила взор. Отец посмотрел на нее, все понял и, поспешно развернув лошадей, погнал их обратно в поле. Почти все поле было уставлено снопами и в стойках. Все одинаковые. Где же он? Стали искать, обошли все поле, но нигде никого не нашли. Тогда снова, растянувшись цепочкой, медленно пошли с одного края поля до другого, заглядывая в каждую стойку снопиков. По словам мамы, мальчик должен был находиться в какой-то стойке. После обеда, родив сына, мама спеленала младенца, чтобы не пекло его жаркое осеннее солнце и не намочил случайный дождик, положила его внутрь стойки и снопиков и, чуть отдохнув, пошла работать дальше. Так как на поле было множество таких стоек, и все они были одинаковы, мама тоже не могла узнать, где же та заветная стойка. Искали долго и, наконец, нашли. Младенец спокойно спал, то ли уже волю накричавшись, то ли не ведая никаких забот. Около мальчика валялась пустая марля, из которой мама сделала соску с жеванным хлебом. Мама в радости схватила свое дитя и, крепко прижав к груди, закричала: «Слава тебе, Господи! Слава тебе! Он нашелся! Он нашелся!» Домой возвращались уже ночью. По сторонам дороги, в полыни, волки начали собираться в стаи, готовясь к охоте. Их вой пугал лошадей, которые бросались из стороны в сторону, и отец едва управлялся с ними. Уже сидя на бричке, мама всю дорогу плакала от радости и повторяла: «Слава тебе, Господи, за Николая! Слава тебе, Господи!» Когда вернулись домой, отец натопил баню, где сам вымыл новорожденного сына, принес его в дом и, отдавая матери, сказал: «Возьми мать нашего Николая, береги его. Я так переживал за него, когда искали, но он удачливый. Если в этот вечер его не съели волки, то в жизни никакие волки, в кавычках, его не съедят». Мама удивилась, что отец уже назвал сына Николаем, но, не привыкшая перечить, промолчала и только утром спросила отца, почему он назвал его Николаем, ведь в родстве ни у отца, ни у нее никого с таким именем не было. Отец не менее удивленно ответил: «Так ты сама всю дорогу и весь вечер повторяла: слава тебе, Господи, за Николая. Я согласен с тобой, пусть он будет Николаем». Мать, рассмеявшись, пояснила, что она так говорила потому, что родившегося сына на поле нашел работник по имени Николай. «Вот я и благодарила Бога за того Николая», — уточнила она. «Ну ладно», — сказал отец, — «пусть и этот будет Николаем. Пусть и он в своей жизни обрадует какую-нибудь мать. У него было необычное рождение, и жизнь его будет необычной». Так и остался мальчик Николаем, девятым ребенком в семье кулака Никиты, но не последним, ибо Никита любил детей и часто повторял слова из 126-го псалма: «Вот наследие от Господа – дети, награда от Него – плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые, блажен человек, который наполнил ими колчан свой». Мой отец свое желание иметь много детей выражал так: «Я не хочу, чтобы у меня во дворе было больше кошек и собак, чем детей». Наверное, желание Николая иметь много детей передалось ему от отца. «Да благословит Господь всех вас, мои многодетные братья и сестры, в надежде, что дети не только здесь, в земной жизни, но и в вечности будут радовать всех вас. Молитесь и воспитывайте, приведите к Господу и укрепите ваших детей в вере, и Бог вознаградит вас».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

«Ходить пред Богом». Что только не заключается в этих словах. Какое в них сказывается отделение от мира, какое самоотвержение, какая святость и нравственная чистота, какая благость и кротость, какое смирение, какая нежность, но и какая ревность и энергия, какое долготерпение, снисходительность и в то же время какая верность, какая твердость, какая решимость. Сегодня день прощения грехов, сегодня день спасения. Благословений вам, Господних!

Вдохновение – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. В нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы заметили, что он, несомненно, был оправдан на первом суде в Риме, который произошел в 63 году новой эры. Он ожидал 2 года до совершения этого суда. Теперь освобожденный, он свободно мог странствовать и исполнять Богом данную ответственность. Павел назначил Тимофея наблюдать за трудом Господним в Ефесе, и Тита действует в той же должности в Крите. Оба мужа, исполняя все требования этого положения, нуждались в ободрении. Поэтому эти послания носят их имена. Апостол сознавал важность укрепления своих сотрудников словами ободрения и совета, а также и словами увещания. Апостол Павел также сознавал возрастающую вражду, проявленную христианам, особенно в Риме. Слухи распространились в Риме, что христиане были вовлечены в поджоги, который произошел в 64 году новой эры, вскоре после освобождения Павла из его заключения. Христиан брали и жестоко мучили. Итак, когда Павел путешествовал, проявляя заботу о благосостоянии церквей и поощряя всех святых быть твердыми в Господе, он знал, что его собственная жизнь была постоянно в опасности. Наконец, он был обвинен, арестован и отправлен в Рим на суд. Это, вероятно, произошло в 67 году новой эры. В это время ему не оказывали вежливости и внимания, которыми он довольствовался прежде. Теперь он был заключен при трудных условиях. И Павел сознавал, что на этот раз, вероятно, не придется долго ожидать суда, как он ожидал его прежде. Поддерживаемый Господом, апостол чувствовал возрастающую уверенность, что на этот раз суд не окончится оправданием, а осуждением. Поэтому, когда мы обратимся к второму посланию к Тимофею, мы читаем: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Но он еще имел разрешение принимать посетителей и посылать вестников, за что он был благодарен. Врач Лука был там, чтобы помогать ему всяким способом. Мы можем предположить, что послание к Тимофею было написано скоро после его заключения, возможно, когда делались окончательные планы для суда. Оказавшись теперь причисленным христианам Рима, имеющего какое-то отношение к приписанному поджогу, а также будучи предварителем теперь ненавидимой и гонимой секты или культа, Павел мог хорошо предвидеть исход всякого суда. Однако Павел выражал надежду, что особый посетитель будет иметь время прийти к нему перед тем, как совершится окончательный суд. Тимофей в Ефесе получил послание, приглашающий его прийти как поскорее. Павел заботится о специальной связи, существующей между ними. Павел видел слезы Тимофея во время их последнего прощания и поэтому выражал сильное желание встретиться с ним. Обратите внимание на слова: «И желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости». Чувствительность Павла чувством других обнаруживается в этом предложении, и в подобных предложениях, записанных в других местах Священного Писания. С влачащими планами суда Павел духовно бодствовал посредством блаженной и славной надежды жизни во Христе. Как восхищается верующий, который читает слова узника, ожидающего смертного приговора, который он верил будет неизбежным исходом суда. Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Можно только представить реакцию Тимофея, возлюбленного апостолом, когда он получил это послание и прочитал эти слова. Хорошо также задать вопрос, мог ли или не мог Тимофей, получивший послание или письмо, носящее его имя, прибыть вовремя в Рим, чтобы повидаться с апостолом перед тем, как Павел был казнен. Опять мы должны ответить, что мы не имеем определенного ответа на это. Еще только одна ссылка к Тимофею находится в послании к евреям, где сказано: «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден». Могло быть, что Тимофей реагировал на послание, посетил апостола и был впоследствии заключен. Но это зависит от времени, когда послание к евреям было написано и кем. Опять кажется, что если даже Тимофей вовремя прибыл в Рим, чтобы опять посетить возлюбленного Павла, время посещения было очень коротким. Нерон, император Рима, умер в июне 68 года новой эры, что, несомненно, было вскоре после казни апостола Павла. Можно себе только представить, что произошло в Риме в начале 68 года новой эры, когда почетный Божий служитель услышал произнесенный на него смертный приговор. Но тон послания Павла к Тимофею прекрасно суммирует это так. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья». Тот, кто судил Павла, когда он стоял в судебном зале римского императора, был неправедным и скоро умер. Но Павел отдал свое дело в руки праведного судьи, Богу, которому он верно служил больше, чем четверть столетия. Какой контраст! На протяжении столетий были многие, которые молча стояли перед обвинителями и переносили страдания, потому что они проповедовали неизреченные богатства Христа и благословенное приглашение погибшим мужчинам и женщинам. «Придите ко мне, и я успокою вас». Привилегии римского гражданства освобождали Павла от позорной смерти и жестоких мучений, которые причинялись многим его братьям. Несомненно, Павел знал о страданиях, переносимых христианами в Риме во время его свободы и служения в Испании и других местах, и он мучился в духе. Теперь смертный приговор был произнесен над ним, но для него, римского гражданина, казнь совершится вне городских стен Рима. Он будет обезглавлен. Когда апостол и его палачи шли за стены города Рима, по пути на место казни Павел смотрел на случайно проходящую пеструю толпу сострадательным взглядом. Павел, наверное, вспоминал день, когда Господь Иисус Христос, неся свой крест, медленно шел на место, где он был распят. Павел мог слышать, как было слова Христа, когда он смотрел на плачущую толпу, которая смотрела на это медленное шествие. «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Или его слова: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Возможно, смешиваясь в толпе того дня, были христиане, которые до того времени избежали преследования императора Нерона и они плакали, видя своего возлюбленного и почетного апостола Павла, идущего посреди воинов с цепями на его руках. Павел знал, что смерть для него не была ужасом или страхом. Меч палача приводил его в присутствие Господа, которому он служил. Но Павел печалился о тех, которые были без Бога, без Христа и поэтому без надежды в мире. Не приводил ли самому себе апостол Павел на память слова, которые он написал филиппийцам во время его первого заключения? «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Тайные, но искренние верующие во Христа искали разрешение похоронить тело Господа Иисуса Христа. Мы можем спросить, что произошло, когда апостол умер вне города Рима? Взяли ли плачущие друзья это тело и похоронили ли его? Сегодня на традиционном месте, где был казнен апостол Павел, стоит базилика, которую посещают туристы. Возможно, для многих туристов это просто место для посещения, с малым уважением славной евангельской вести, которую провозглашал Павел так сильно и с таким благословенным результатом. Многие христиане, однако, стояли на месте и вспоминали слова апостола. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья. Аминь».
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

эфире библейское вещание BBN. Мы все по природе очень не любим ждать, особенно если ждать приходится Бога. Но зачем Он только иногда заставляет нас столько много ждать? Будем доверяться Господу. Он все делает в свое время, в то время, которое нужно для нас. Доверяйтесь Господу и оставайтесь с нами. Программа BBN продолжается.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему о восхищении Церкви. Мы живем в последнее время, и нам необходимо знать, что говорит Библия о будущих событиях. Данная проповедь была подготовлена Дэвидом Алленом. Итак, добро пожаловать на «Церковную кафедру».
1: Добро пожаловать на первый урок курса, который называется «Восхищение». Эта тема одна из самых насущных в наше время для христиан потому, что именно восхищение Церкви является следующим важным событием в Божьем календаре. Откройте, пожалуйста, 2 Петра 1:19. Там написано: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Пророческое слово – это предсказание будущего события. Таким образом, так как Вознесение относится к будущим событиям, то в соответствии с Писанием мы сможем найти достоверную информацию об этом событии именно в Слове Божьем. На земле не существует ни одной книги, которая могла бы предсказать будущее событие с такой точностью, как это может сделать Библия. События будущего очень важны в жизни Церкви в целом и отдельно взятого верующего. Пожалуй, поэтому учения о событиях будущего выделены в теологии в отдельный раздел, который называется эсхатологией. Мы знаем, что Библия писалась на протяжении многих столетий, и в ней было записано очень много пророчеств. Мы также знаем, что многие из пророчеств исполнились, и мы обращаемся сейчас к ним как уже к исполненным пророчествам. Но хочу отметить, что в Библии еще есть очень много пророчеств, которые пока еще не исполнились, и мы, соответственно, обращаемся к ним как к неисполненным пророчествам. В настоящее время в отношении исполненных пророчеств мы можем с полной уверенностью заявить, что те пророчества, которые исполнились, они исполнились точно так, как это было предсказано в Библии, то есть буквально с точностью и аккуратностью. Таким образом, это дает нам основание и надежду в отношении пока еще не исполненных пророчеств, а именно, что они также исполнятся в свое время буквально с точностью и аккуратностью. Вернемся обратно к 2 Петра и прочитаем 11 стих из 3 главы. «Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестии вам?» В этом стихе Петр делает заключение тому, что он написал раньше. Здесь речь идет о том, что прежние небеса и земля будут разрушены. Господь явит новые небеса и новую землю. Без всякого сомнения, это место относится к пророчеству, то есть будущему событию, которому надлежит исполниться. В этом стихе также явно показывается, что знание пророчеств и изучение их является неотъемлемой частью полноценной жизни христианина. Другими словами, изучение пророчеств, относящихся к будущим событиям, благоприятно скажется на духовной жизни и духовном росте верующего, а не наоборот. Библейские события, включая пророчества о будущих событиях, не написаны для того, чтобы лишь удовлетворить интеллектуальный интерес человека и дать человеку знание определенных исторических фактов. Совсем нет. Они даны нам для того, чтобы верующие полноценно жили духовной жизнью, росли и укреплялись в вере. Конечно, нельзя отрицать сам факт знания о библейских пророчествах, но еще раз, основная цель изучения пророчеств – это не просто узнать факт этого события, а чтобы это повлияло на нашу настоящую духовную жизнь, чтобы наша жизнь стала еще более святой, еще более благочестивой. Таким образом, я надеюсь, что после изучения этого курса, посвященному пророчеству о восхищении, мы не только будем знать, что говорит Библия об этом событии, но самое главное, наша духовная жизнь улучшится. Думаю, что вы понимаете, что сам факт получения светского образования в колледже или университете не сделает человека лучше, то есть не сделает его более честным, порядочным, благочестивым или менее противным и неприятным. Пожалуй, нет такого академического предмета, изучение которого бы положительно повлияло на моральное состояние человека. Но еще раз, Библия уверяет нас, что изучение пророчеств поможет нам расти в духовной жизни. Изучение пророчеств может помочь мужьям стать еще лучше или женам стать еще более лучшими женами. Проще говоря, изучение пророчеств поможет нам стать более лучшими христианами в любой сфере нашей жизни. Именно подобного влияния я ожидаю от этого курса по отношению к каждому из вас. Ну а сейчас хочу обратить внимание на одно пророчество в Ветхом Завете. В нем говорится о замечательном человеке. Вот как характеризует этого человека пророчество Ветхого Завета. Первое. Он должен быть обязательно человеком, а не ангелом. Второе. Он должен быть зачат девою. Третье. Он должен быть именно рожденным в этот мир. Как мы знаем, ангелы не рождаются в этот мир. Четвертое. Писание говорит, что не только он должен был быть человеком, он должен был быть наследником Сифа, Ноя, Сима, Авраама, Исаака и Иакова. Пятое. Он должен был быть пророком, подобным Моисею, священником, подобным Мелхиседеку, Аарону и Самуилу. Шестое. Он должен был быть царем, подобным царю Давиду. В Ветхом Завете мы находим пророчества, в которых было предсказано, где и когда он должен был родиться. Мы знаем, что все эти предсказания сбылись, что когда родился наш Господь Иисус Христос, кроме этого, сбылись предсказания не только в отношении его рождения, но также предсказания в отношении его жизни, смерти и воскресения. Но в Ветхом Завете были пророчества не только о рождении, жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Там также были пророчества о его приходе как великого царя. Другими словами, были две явно выраженные линии пророчеств в отношении Иисуса Христа. Еще раз, с одной стороны говорилось, что он придет и будет страдать, и будет отвергнут, и будет распят. Хотя подобных предсказаний не так уж и много, но они есть. Но, с другой стороны, намного больше пророчеств о том, что он придет и будет неотразимым властелином и всемогущим царем, что он будет управлять миром, и все люди и народности, включая иудеев и язычников, преклонятся пред ним, что его знание покроет всю землю, подобно тому, как воды покрывают поверхности морей и океанов, что когда он придет, то будет совершенная система управления, будет повсеместная справедливость, праведность и святость. Проще говоря, все будет правильно и правильным. Он придет как царь царей. Хочу обратить ваше внимание на то, что подобных предсказаний почти в 8 раз больше, нежели тех предсказаний, в которых говорится о его рождении, страданиях и смерти. Иудеи, к сожалению, не смогли разрешить для себя эти две линии, казалось бы, противоречивых и парадоксальных пророчеств. Таким образом, они решили, что, по всей видимости, должны были прийти два мессии. Первый мессия должен пострадать и умереть распятым. Второй мессия должен был быть великим завоевателем и царем. Следовательно, первого мессию они назвали Бен-Иосиф в честь страдающего Иосифа. И, соответственно, второго мессию, завоевателя и царя, они назвали Бен-Давид в честь царя Давида. Мы знаем, что они были и остаются неправы в своих заключениях, потому что обе линии пророчества относились к одному единственному мессии, который должен был прийти два раза. В первый раз он должен был прийти для того, чтобы исполнить пророчество о его рождении, отвержении, страдании и смерти на кресте. Во второй раз он должен прийти для того, чтобы исполнить пророчество о его царствовании на земле. Как мы уже знаем, пророчество в отношении рождения, смерти и воскресения нашего Господа Иисуса Христа уже исполнились. И эти события уже в прошлом. Они являются для нас историей. В свою очередь, предсказания о его втором пришествии, о его царствовании на земле еще не сбылись. Таким образом, они являются для нас пока еще неисполненными пророчествами. Но мы знаем из Писания, что Иисус Христос обязательно придет для того, чтобы судить Израиль, другие нации и народы, повергнуть дьявола и установить на земле порядок и царствовать справедливо и правильно на всей земле. Давайте обратим свое внимание на Ветхий Завет. Мы знаем, что в Ветхом Завете Господь показывает свою работу с Израилем, и ничего не сказано о церкви, о том, что же это такое и как она должна функционировать. В Ветхом Завете мы также не находим никакой информации о восхищении церкви. Все предсказания в Ветхом Завете в отношении второго пришествия Мессии относятся лишь к его приходу и царствованию на земле. Но с окончанием Ветхого Завета Слово Божие не закончилось. Далее начинается Новый Завет. Конечно, во многом Новый Завет разъясняет то, что было написано в Ветхом Завете. Другими словами, без Нового Завета нельзя понять смысл Ветхого Завета. Например, мы знаем, что иудеи отвергли Новый Завет. В свою очередь, это стало причиной того, что они не могут понять значение Ветхого Завета. Для них пророчества о приходе Мессии по-прежнему остаются тайной. Или вспомните, например, Никодима. Зная Ветхий Завет и являясь учителем Ветхого Завета, он был на пути в ад, потому что не понимал значения пророчеств, пока не повстречался со Христом. То же самое мы можем сказать в отношении апостола Павла. Он знал Ветхий Завет, но не понимал его значения и, соответственно, не мог объяснить, пока не уверовал в Иисуса Христа. Хочу напомнить вам несколько важных истин о Ветхом Завете и Новом Завете. Новый Завет закутан в Ветхий Завет. Ветхий Завет раскрывается в Новом Завете. Новый Завет сокрыт в Ветхом Завете. Ветхий Завет открывается в Новом Завете. Новый Завет содержится в Ветхом Завете. Ветхий Завет разъясняется в Новом Завете. Итак, продолжим. С появлением Нового Завета мы видим появление Церкви, то есть новый Божий институт. Новый Завет также показывает нам, что такое Церковь, во что она должна верить и как она должна функционировать. Хронология написания книг Нового Завета свидетельствует нам, что книга Евангелия от Иоанна была написана одной из самых последних. Откройте, пожалуйста, 14 главу. Так вот, с 13 по 17 главы в этом Евангелии говорится о последнем дне нашего Господа здесь на земле. Итак, прочитаем 14:1-4. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Для меня это одно из самых ключевых мест в Писании. В этом месте Иисус впервые в истории говорит о том, что Он придет и заберет своих учеников. То есть Он говорит о восхищении. Во-первых, Он дает нам понять, что пришло время оставить их. Но далее, в 3 стихе, он говорит, что придет опять. Запомните, пожалуйста, эти слова. «Приду опять». Итак, он сказал об этом. Он пообещал это своим ученикам и пока еще не пришел. Таким образом, Писание ясно и четко свидетельствует нам о следующем. Первое. Наш Господь Иисус Христос придет опять. И второе. Он придет для того, чтобы взять своих к себе. Еще раз прочтем 3 стих. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. Приду опять и возьму вас к себе». Иисус Христос не говорил ничего подобного раньше. Некоторые думают, что здесь говорится о смерти человека, то есть о том, что когда умирает человек, Иисус забирает его к себе. Но это не так. Ведь когда верующий человек умирает, он отправляется к Иисусу Христу. В 3 же стихе речь идет об обратном, а именно, что сам Господь придет и возьмет своих. Впервые Господь говорит нам о восхищении Церкви. Несмотря на то, что наш Господь заявил об этом в последние дни своей жизни на земле, эти слова были записаны Иоанном в Евангелии только спустя почти 50 лет после его смерти. Кстати, в других Евангелиях вы не сможете найти никакой информации о восхищении Церкви. Благодаря систематической теологии мы знаем, что первые три Евангелия называются синоптическими или, другими словами, обзорными, потому что благодаря Евангелиям от Матфея, Марка и Луки мы можем обозревать жизнь Иисуса Христа. Иоанн пишет свое Евангелие совсем по-другому. Он выбирает 8 чудес, совершенных Господом, которые он называет знамениями и раскрывает их значение, говоря, что «сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Иоанна 20:31. Другими словами, благодаря этим чудесам, совершенным Иисусом Христом, Иоанн показывает различные качества и характеристики нашего Господа. Без всякого сомнения, Евангелие от Иоанна можно отнести к категории евангелизационных. Это Евангелие предназначено для того, чтобы делиться этими словами с грешниками, которым необходимо получить спасение. Еще раз хочу повторить вам, что в большинстве своем Евангелие от Матфея, Марка и Луки всего лишь рассказывают об Иисусе Христе, но именно Евангелие от Иоанна содержит в себе слова, необходимые для спасения грешников. Интересно отметить, что все предсказания в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, где говорится о возвращении Иисуса Христа, свидетельствуют о Его физическом пришествии на землю. Даже не пытайтесь найти в этих Евангелиях что-нибудь о восхищении. Если же вы будете пытаться это сделать, то можете оказаться в неловком положении, потому что эта истина там не провозглашается. Итак, подведем небольшой итог. О восхищении не говорится ни в Ветхом Завете, ни в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Единственное из четырех Евангелий, где мы встречаемся с понятием восхищения, это в Евангелии от Иоанна, глава 14. Далее, одно из первых своих посланий апостол Павел адресовал фессалоникийцам. Это послание является ключевым пониманием, что такое восхищение Церкви. В каждой главе этого послания говорится о втором пришествии Господа и о восхищении верующих. Разбирая стихи, записанные в Евангелии от Иоанна, 14 глава, с 1 по 4 стих, мы пришли к выводу, что главная причина, почему придет Иисус Христос во второй раз, это забрать верующих к себе, потому что Он хочет, чтобы мы были там же, где находится Он Сам. Господь вернется за той частью Церкви, то есть тело Христово, которое еще будет находиться на земле, в то время как другая часть Церкви, то есть предыдущее поколение верующих, будут уже на небесах. Откройте, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9 и 10 стих. Прочтем эти стихи. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Давайте по порядку разберем эти слова. Первое. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов». Это касается спасения. Второе. «Чтобы служить Богу живому и истинному». Это назначение верующих. Третье. «И ожидать». Это должно быть состояние верующих, состояние ожидания. Четвертое. «Ожидать с небес Сына Его». Указывается, что наше состояние ожидания не должно быть абстрактным. Мы должны ожидать нашего Господа Иисуса Христа. Без всякого сомнения, Павел и верующие в Фессалониках ожидали возвращения Господа. Это также относится ко всем верующим апостольского периода, последующих поколений и, соответственно, нашего времени. Павел, например, ожидал, что пришествие Господа случится при его жизни. То же самое ожидали и верующие в Фессалониках. Еще раз в подобном ожидании находилось каждое последующее поколение верующих. И сегодня наше поколение также находится в подобном ожидании. Все предыдущие поколения верующих уже умерли, так и не дождавшись возвращения Господа. Но они не ошибались в своем ожидании, потому что возвращение Господа для того, чтобы забрать своих, неизбежно. Оно может быть не так рядом или не так близко, как это понимает человек, то есть сегодня или завтра, потому что Бог вне времени, и тысяча лет для Него как один день, и наоборот. Но с другой стороны, возвращение Господа может случиться в любой момент. Времени для нашего Бога не существует, оно установлено для нас. Поэтому в отношении возвращения Господа мы прежде всего должны понять, что возвращение Господа неизбежно. Он обязательно вернется, но вернется в тот момент, в который определил сам Бог. Конечно же, Господь мог вернуться и спустя пару минут после своего вознесения, но еще раз, Он вернется тогда, когда определено Богом. В свою очередь, мы должны помнить, что это неизбежно, и это событие является следующим важным событием в Божьем календаре. Хочу отметить, что если возвращение Господа, то есть его первая стадия восхищения, будет благословением для верующих, которые будут жить на земле в тот момент, то для неверующих это будет означать погибель. Более подробно мы поговорим об этом немного позже. Ну а сейчас откройте 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 18 по 20 стих. И давайте прочитаем эти стихи. «И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом пришествие Его? Ибо вы – слава наша и радость». Обратите, пожалуйста, внимание на слова «в пришествие Его». И вспомните, что было написано в 1 Фессалоникийцам 1:10. «И ожидать с небес Сына Его». Без всякого сомнения, Павел сообщает нам, что в один прекрасный день будет наше воссоединение с Господом. Ничего подобного еще никогда не случалось в этом мире. И ничего подобного еще никогда не случалось с Церковью Христовой. Далее, 3 глава, стихи 12 и 13. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Еще раз обратите внимание на слова «в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Удивительно, не правда ли, что Иисус Христос вернется обратно для того, чтобы восхитить своих? Но Он придет не один. С Ним придет та часть Церкви, которая будет с Ним уже на небесах. Другими словами, с Ним придут также верующие, которые уже умерли до момента Его второго пришествия. И они, соответственно, ожидали этого события на небесах. Итак, в момент второго пришествия нашего Господа тела тех умерших, кто умер до этого события, будут воскрешены, прославлены и воссоединены. Прочитаем далее. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Эти стихи из Библии, а точнее 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 стих, можно назвать основополагающими в учении о восхищении святых. Если, например, 1 Коринфянам 13 – это глава, посвященная любви, 1 Коринфянам 15 – это глава, посвященная воскресению Господа, Евреям 11 – это глава о героях веры, Римлянам 3 – это глава об оправдании, Евреям 12 – это глава о наказании, и Римлянам 8 – это глава о работе Святого Духа, то 1 Фессалоникийцам 4 – это глава о восхищении Церкви. Давайте по порядку разберем это место из Писания. Итак, стих 13. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Более точный перевод слова «умерших» с греческого языка – это слово «спящих». На греческом языке оно звучит как «коймом энон». Это новое выражение, характерное только для Нового Завета. И оно указывает только на тела верующих людей, которые умерли физически. То есть их физические тела уснули в момент физической смерти. Кстати, подобное состояние относится не только к верующим, оно также относится и к неверующим. то есть во время физической смерти неверующего человека, только его физическое тело погружается в сон, душа его продолжает бодрствовать. Итак, пожалуйста, запомните, там, где встречается слово «спящие», это относится всего лишь к физическим телам, а не к душам человеческим. Далее стих 14. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Обратим внимание на слово «умерших», которое также переводится как «усопших». И данный перевод будет более точным. В оригинале оно звучит как «коименх энтас». Это слово тоже относится всего лишь к физическим телам, а не к душам умерших верующих людей. Читаем далее. «Бог приведет с ним». Другими словами, с Господом придут и души умерших верующих людей. Далее, с 15 по 18 стихи. Они раскрывают нам то, как это произойдет. Если при нашей жизни мы хороним тела верующих людей и погребаем их в землю, то здесь Писание свидетельствует нам, что Иисус Христос приведет с собой их души для того, чтобы восхитить верующих, живущих на земле. Далее обратимся к 5 главе. По сути, эта глава является продолжением того, что мы прочитали в 1 Фессалоникийцам 4 главе с 13 по 18 стих. Прочтем первые два стиха. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Хочу пояснить, что выражение «тать ночью» означает «вор в ночи». И в Библии около 5 раз встречается сочетание пришествия Господа как «тать ночью». Пожалуйста, помните, что это всегда свидетельствует о его физическом пришествии на землю, а не о восхищении верующих. Напомню вам, что второе пришествие Господа состоит из двух стадий. Первая – это восхищение церкви, и вторая – это физическое пришествие Господа на землю для тысячелетнего царствования. А между этими двумя событиями есть небольшой промежуток времени. Хочу также отметить, что выражение «день Господень» также всегда относится именно к физическому пришествию Господа на землю. Но там, где мы встречаем выражение «день Христов», это относится к восхищению верующих. Хочу еще раз отметить, что впервые о восхищении было написано именно в первом послании Фессалоникийцам, потому что Евангелие от Иоанна было написано намного позже. Соответственно, именно Павел впервые написал о восхищении церкви. Зададимся вопросом, откуда ему стало известно об этом? Ведь до этого момента о восхищении не было сказано в Ветхом Завете. Давайте прочитаем стих 15 из 4 главы. «Ибо сие говорим вам словом Господним». Вы видите, что эту истину открыл Павлу сам Господь. Прочитаем этот стих далее. «Что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, или, точнее, усопших. Не предупредим означает не опередим. Итак, сам Господь, а не кто-либо другой, сойдет с неба. И, как написано в Евангелии от Иоанна 14:3, «приду и возьму вас к себе». Далее Господь придет при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией. Итак, Господь сходит с небес, но еще не возвращается полностью на землю, а лишь сходит на землю для того, чтобы забрать своих к себе. Именно в этом месте и в тот момент все верующие, живущие на земле, и усопшие во Христе встретятся. И далее, как Писание свидетельствует нам, они будут восхищены на облаках, в сретение Господу на воздухе. Хочу также пояснить, что души умерших людей без Господа, соответственно, будут находиться в аду. Итак, наш первый урок по теме восхищения подходит к концу. И хочу напомнить каждому из вас, что совершенно не имеет значения, что вы из себя представляете, какой социальной группе вы принадлежите, или какой религии вы придерживаетесь, или насколько вы хороши в своих глазах или в глазах людей, или наоборот, имеете дурную репутацию. Каждому из нас необходимо помнить, что для того, чтобы попасть на небеса, у каждого из нас должен быть пропуск. Если у вас нет этого пропуска, то еще раз все, что вы делаете здесь на земле, не имеет значения. Если у вас нет пропуска, вы просто не попадете на небеса. Вы спросите, что это за пропуск? Этим пропуском является Иисус Христос. Поэтому для того, чтобы попасть на небеса, каждому необходимо необходимо иметь этот пропуск в своем сердце. Пусть Господь обильно благословит вас.
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Дэвида Аллена о восхищении церкви. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

Захария 4:10. «Ибо кто может считать день сей маловажным?» Действительно, этот день немаловажен в вашей жизни, дорогие друзья. Господь стучит в ваше сердце. Через песни, которые вы сегодня слышите, через размышления над Словом Божьим, Господь хочет войти в ваш сердечный дом и найти там себе обитель. Откройте Ему свои двери и пригласите Его как самого лучшего гостя, чтобы Он не просто оставался гостем, но стал в вашей жизни хозяином. Будьте с нами!

моей рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Последнее послание, которое вышло из-под пера апостола Павла, было написано его молодому другу, сотруднику и сыну по духу Тимофею. Тимофей имел большое место в сердце Павла. Этот великий апостол к язычникам питал особые чувства привязанности к своему молодому другу. И это чувство любви апостол Павел выразил особенно в этом втором своем послании к Тимофею. Павел предвидит свою скорую кончину. Через короткое время он встретится со своим Спасителем, которому он так верно служил эти многие годы. Но у него есть одно желание, и желание это он выразил так в этом послании. «Постарайся, — говорит он Тимофею, — прийти ко мне скоро». И вот, дорогие друзья, сегодня в нашем разборе этого второго послания к Тимофею познакомимся с этим замечательным молодым человеком. Обращаясь к нему, Павел пишет так, я читаю второй стих первой главы. «Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего». Кем был этот юноша, которому апостол Павел пишет такие теплые слова? Этот молодой человек был самым близким братом и сотрудником апостола. Впервые мы встречаемся с ним в книге «Деяния» в 16 главе. Дошел он, то есть Павел, до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянкой, уверовавшая, а отец эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою. По всей вероятности, Тимофей до приезда апостола Павла в Листру еще не был обращен. Он был учеником, но, по-видимому, принял окончательно Христа как Спасителя, когда в Листру прибыл Павел и там возвестил благую весть. Заметьте, как несколько раз Павел называет Тимофея своим духовным сыном. Итак, результатом этой встречи и желания взять Тимофея с собой стала ненарушимая дружба между старым опытным ветераном-фронтовиком и только что обратившимся юношей. Стоит лишь бегло проследить послание апостола Павла, и вы убедитесь, насколько глубока и близка сделалась дружба между Павлом и Тимофеем. Тимофей сперва стал духовным сыном Павла через спасение, затем его сотрудником и, наконец, товарищем в битве за веру. А попал ведь Павел в Листру окольным путем, не по его первоначальному плану. Да, не случайно все это произошло, но по неисследимому провидению Божьему. Тут не лишним было бы отметить, где нашел Павел Тимофея. В Листре. Вы помните, что это было в Листре, где Павла оставили за городом за мертвого после зверского побоя камнями. Это произошло после исцеления одного хромого. Народ, видя такое чудо, сперва чуть ли не сделал из Павла и Варнавы богов, которым хотел принести жертвоприношение. Но этот же народ, подстрекаем иудеями, побил Павла камнями и бросил за город, считая его мертвым. Проходит некоторое время, и Павел возвращается в Листру, обратно к месту камней, и на груди камней, на месте гонения, страдания и ран Павел нашел прекрасный цветок, плод страдания и поношения за Христа, молодого Тимофея. Может быть, тебе, мой дорогой брат, дорогая сестра, теперь кажется, что все твои страдания, тяжелые переживания, а быть может и гонения, и поношения за имя Христово бесполезны. Да, и они кажутся тебе вредными, и ты никак не видишь, как может все это содействовать ко благу. что доброе может выйти из этих камней? К чему все это? О, чадо Божие, ободрись, мужайся, не падай духом. Господь из этих камней воздвигнет тебе твоего Тимофея, как он сделал это для Павла». Заметьте, какое значение имел этот юноша в жизни и служении апостола Павла. Павел написал молодому Тимофею два послания, а в начале шести других посланий Павел вспоминает его имя вместе со своим. Тимофей был с ним во время второго миссионерского путешествия. Тимофей был с Павлом во время восстания в Эфесе. Он сопровождал Павла во время его последней поездки в Иерусалим. Тимофей был с ним во время его первого заключения и во время второго заключения. И вот, обращаясь в своем послании к Филимону, он пишет: «Павел – узник Иисуса Христа и Тимофей – брат Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему». Тут мы встречаем этих двух людей, которые по воле Божией встретились и в результате этой встречи стали неразлучными друзьями. Все, что Тимофей познал в области духовной после своего обращения, он познал у Павла. Павел имел полное доверие к этому молодому брату, сыну и сотруднику. Филиппийцам он говорит о нем: «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». В другом месте Павел пишет о нем: «Он делает дело Господне, как и я». Что этим говорит апостол Павел? «Когда вы слышите Тимофея, то вы слушаете меня. Что он говорит, я говорю. Я его прилежно учил, и можете быть уверены, что он не будет искажать истину, он ее не изменит, к ней не добавит и от нее ничего не отнимет». Таковым был этот юноша, которого Павел здесь представил братом Тимофеем. Но заметьте также, что эти два человека были диаметрально противоположны не только возрастом, но и их родовым происхождением. Павел был еврей от евреев, как он сам пишет. Во всем его роде не было ни капли языческой крови. Но кем был Тимофей? Мать его была еврейка, а отец язычник. И спрашивается, как могли эти два человека, диаметрально противоположные один другому в области возраста, религии, национальности и образования, сойтись и стать братьями и неразлучными друзьями и сотрудниками? Ответ один, и притом он очень простой. Иисус Христос. Он устраняет все преграды человеческие. Только один Христос может удалить разницы, которые разделяют людей. Он и он один может уничтожить расовую вражду, национальные, шовинистические и социальные распри и несогласия. Ни законы, ни образование, ни войны, ни революции не объединят народов. Один Христос может соединить людей, связать их узами любви. Вот тут, возлюбленный, весь секрет. Никто, кроме Христа, мог соединить и сделать Павла и Тимофея братьями и неразлучными друзьями. Видите, дорогие мои, как Павел, так и Тимофей имели личную встречу с Иисусом Христом. И тут мы обнаружим, при каких различных обстоятельствах и условиях произошли их обращения. Нет двух людей, одинаково переживших рождение свыше. Есть один общий знаменатель в переживании каждого обращения, будь этот человек высокоморальным, религиозным и образованным, или самым окаянным грешником. Как тот, так и другой должен признать себя погибшим грешником перед Богом и принять его спасение верой в Иисуса Христа. С апостолом Павлом это случилось по пути в Дамаск, когда ему явился гонимый им воскресший Христос. Это было воистину невероятное обращение. Тимофей пережил свое обращение совсем в иных условиях, и не так буйно и круто, как это было с Павлом. Правда, всех деталей о его обращении нам не дано в Слове Божьем. Но указаны обстоятельства в жизни Тимофея, которые сыграли роль в его обращении. Дух Святой уже с раннего детства начал приготовлять почву в сердце Тимофея для принятия спасения. Тимофей имел хорошее начало. У него была хорошая, богобоязненная, преданная Господу мать. А это, дорогие мои, величайшее благословение, которое ребенок может иметь. Верующую мать. Правда, отец его не был верующим. И это, конечно, большая потеря для ребенка, особенно для мальчика. Но зато Евника, мать Тимофея, удвоила свои усилия и намерения во что бы то ни стало воспитать своего единственного сына в вере в Бога и в Иисуса Христа. Вместе со своей матерью Лоидой, бабкой юного Тимофея, Евника решила дополнить ту важную долю в духовном воспитании ребенка, которую верующий отец может дать. И что этим двум дорогим сестрам удалось своей решимостью положить доброе основание, которое позже содействовало к обращению Тимофея, то этому мы имеем свидетельство самого апостола Павла. Слушайте, что он пишет Тимофею. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении веры во Христа Иисуса. И это было от того, что нелицемерная вера прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, она и в тебе». Таким образом, мы видим, что несмотря на то, что Тимофею не посчастливилось иметь верующего отца, зато он был вознагражден через усилия и молитвы его матери и бабки. Да, счастлив тот ребенок, о котором можно сказать, что от детства знает Священное Писание, а оно может умудрить его во спасение верой во Христа Иисуса. Дорогие родители, вы заметили, с какого возраста следует начинать духовное воспитание? С детства. Но вы скажете, разве можно в раннем возрасте понимать Священное Писание? А вы знаете, как тут сказано в подлиннике? Не просто «с детства», а слово «детство» тут означает «малый ребенок». Это не значит «подросток» или «юноша», но «малыш». Ребенка следует питать словесным молоком вместе с материнским молоком. Фактически, это место нам говорит то, дорогие мои верующие родители, что начиная с самых ранних лет, не будет слишком рано начать воспитывать наших детей в вере в Бога и в Иисуса Христа. Поверьте, что ребенок больше воспринимает в первые месяцы своей жизни, чем мы можем себе даже представить. Священное Писание ребенок может уже понять, как скоро он может что-либо другое понять. Атеисты это, видно, лучше поняли, чем некоторые верующие родители. Поэтому-то они и принимают всевозможные меры, чтобы предотвратить духовное воспитание детей, особенно знание и чтение Библии. Причина ясна. Почему они так страшатся и борются против Слова Божия? Если, как они говорят, Библия полна сказок, так зачем ее бояться? Ведь они сами читают детям сказки. Дорогие братья и сестры, не пренебрегайте чтением Библии вашим детям. Это единый источник истины Божией, который может умудрить вашего ребенка во спасение. Но помимо того, что бабка ребенков Тимофея, Лоида и мать его Евника вразумляли его Священным Писанием, они были живым примером того, чему они его учили. Этого он не видел в отце своем, но в бабке и матери он видел нелицемерную веру. Дорогие мои, взрослых обманывать можно, но не детей. Дети скоро обнаружат лицемерие в своих родителях. Мать или отец, которые говорят неправду и фальшивят, не должны удивляться, что их ребенок делает то же самое. Дети быстро учатся, особенно на примерах. Дорогие матери и отцы, о, как вы должны ходить осторожно, нелицемерно, с чистой совестью, помня, что ничто не ускользнет с поля зрения наших ребятишек. Если ты, дорогая сестра, одна верующая, то помни Лоиду и Евнику и поступи по их примеру. Удвой твои молитвы, усилия, старания воспитывать твоего ребенка по Слову Божию и нелицемерной верой твоей. И то же самое, дорогой брат, если ты один верующий, то мне кажется, что тебе еще больше следует просить Господа о помощи в этом святом деле. Но в заключение обратите внимание еще на один факт, входящие в обращение юного Тимофея. Несмотря на ревность, верность и старания бабки и матери Тимофея, он все же остался невозрожденным, пока он не встретился с апостолом Павлом. Вы заметили, что ни матери, ни бабке не суждено было привести Тимофея к окончательному решению принять Иисуса Христа как своего личного спасителя. Тимофей оставлен был для Павла закончить работу, так чудно начатую Лоидой и Евникой. Разве это значит, что их старания потерпели неудачу? О, никак! Они положили необходимый фундамент. Сколько есть подобных Тимофею, которые с двух поколений матерей, талантливые юноши, хорошо воспитанные, образованные, духовно наставленные, но которые еще не пережили духовного возрождения. Они еще не приняли этого решительного шага. И это продолжается до того благодатного дня, когда в провидении Божьем они встретятся со своими Павлами. Павел приезжает в Листру, и Тимофей, слыша его проповедь, на месте переживает возрождение. «О, не унывайте, Лоиды и Евники! Господь не забыл ваш труд любви! Ваша забота о душе вашего Тимофея не была напрасной! Никогда не забудем, что некоторым дано насаждать, другим поливать, а иным жать, а Бог дает возраст!» Что говорит нам все это, возлюбленные? То, чтобы мы верны были воспитанию веренной нам душе. А эта душа может быть твой Тимофей, который растет в твоем доме. О, дорогая мать, не пренебрегай этой драгоценной душой, твоим ребенком, которому ты дала первое рождение. Воспитывай его так, чтобы он был обеспечен, поскольку от тебя зависит вторым рождением. Сегодня, быть может, меня как раз слушает такой Тимофей. Твои родители верующие, они тебя умудряли в Священном Писании, воспитывали в страхе Божьем. Ты видел пример их нелицемерной веры, но еще ты не родился свыше. Мой друг, прими сейчас это важнейшее из всех решений. Простой детской верой прими Иисуса Христа в свое сердце. Мой молодой друг, родители твои не могут тебя спасти. Они добросовестно сделали то, что они могли. Решительный шаг должен ты сам принять. Сделай это сейчас, и ты познаешь радость спасения, да поможет тебе Господь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

эфире радио BBN. Библия говорит нам, что ни в нас, ни в делах наших нет ничего, что хоть как-то могло бы заслужить Божью любовь и благосклонность. Мы никогда не поймем, почему нас Бог принимает. Он нас принимает так, как отец принимает блудного сына, который где-то вдали блуждал, а потом, опомнившись, пришел к своему отцу, и отец не воспоминает прошлого больше. Примем решение прийти опять к небесному отцу сегодня. Да поможет вам в этом Господь.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Захарии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы снова обращаемся к замечательной книге пророка Захарии, первая часть которой справедливо названа библейскими исследователями книгой Откровения. Первая глава 7 по 6 главу 8 стих. Эти предвозвещения относятся к концу века или последним временам на земле. Мы вкратце рассмотрели три видения Захарии. Первая глава 7 стиха по 2 главу 13 стих. О миртовых деревьях, четырех рогах и об измерительной верви или шнуре. Эти символы видений относились к жизни Израиля, к скорбям, бедствиям и восстановлению. Первая часть книги заканчивается такими удивительными словами. «Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо Он поднимается от святого жилища Своего». Иерусалим, возлюбленный Богом город, снова переживает благословение, изобилие и мир. Всемогущий Господь защитил его, и благословенный Мессия Христос Иисус занимает престол Давида. После ободрительных возвещений пророка от имени Божия, возвратившимся пленникам из Вавилона, следует предвозвещение о будущих благословениях Израиля, об исполнении обещаний Божьих. А теперь приступим к изучению пяти остальных видений пророка Захарии, которые имеют связь с духовными и моральными фазами влияния народа. Четвертое видение о священнике Иисусе, 3 глава с 1 по 10 стих. Этот священник предстал пред пророком и народом в запачканной одежде, но потом она была омыта. Хотя символически это относится ко всему народу, но представлен здесь его священнослужитель. Заметьте, что сатана стоял рядом с ангелом Божиим и препятствовал ему в деле очищения одежды. Когда мы обращаемся к книге Иова, то видим в ней, что и много раньше сатана являлся пред Богом, чтобы клеветать на праведного и богобоязненного Иова. Это подтверждает истину, что этот великий клеветник и противник Бога и народа его весьма активен и в наши дни. Но и Всевышний не оставляет его без упрека. «И сказал Господь сатане, Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебя Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня?» 3 глава, 2 стих. Неоднократно сатана восставал на Израиля. Первая книга Пролепинон, 21 глава, 1 стих. Вел он и Давида в ошибку. Но Господь помиловал народ и богобоязненного царя. Усилия сатаны были весьма велики разрушить духовную и физическую жизнь Израиля, потому что он знал истину. Из него произойдет Мессия, Господь Иисус Христос. И Всевышний возвысил свой божественный голос и обличил его. Господь да запретит тебе сатана. Господь Иисус в конце концов остановит его. Придет в полное молчание этого клеветника от начала. Захарии 2 глава 8 стих свидетельствует, что священники и народ очистились. Одежды священникам были даны чистые, блистательные, они получили снова доступ к Богу Святому по милости Его. Это является признаком того, что в грядущие дни Господь Иисус, отрасль пророческая, совершит очищение и спасение остатка Израиля. Пятое видение, золотой светильник, 4 глава с 1 по 14 стих. Это видение ясно свидетельствует об Израиле, который был призван быть светом для мира. Его задачей было открыть характер Божий во всей его сияющей красоте. Но как низко пал Израиль в этом отношении? Однако картина «Откровение будущего» подтверждает исполнение планов Господних. Израиль исполнит посланничество Божие и прославит святое имя Его. Слушайте драгоценные слова апостола Павла. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, непорочными чадами Божьими среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Филиппийцам 2 глава, 15 стих. Это наша ответственность – сиять в этом темном мире, в наши тяжкие времена. Эта ответственность лежала раньше на Израиле, но он, как мы уже сказали, трагически духовно пал. В упомянутом раньше видении мы также видели две маслины. Одна из них была символом первосвященника, а другая — губернатора, областеначальника. Это опять упоминание о местных событиях в то время в Иерусалиме. Храм должен был быть построен, но здесь есть также указание на Господа Христа Мессию как отрасль. Это видение двух светильников и двух маслин вполне сравнимо с двумя светильниками Божиими во время Великой Скорби. Откровение 11 глава, 4 стих. Эти свидетели так и названы там двумя маслинами и двумя светильниками, стоящими пред Богом всей земли. Шестое. Но мы идем дальше и приходим к следующему видению летящего свитка. Пятая глава, 4 стих. Этот свиток – символ закона и порядка. Когда совершится славное и радостное обращение Израиля, и он станет воистину народом Божиим, то не только его народ будет исполнять волю Божию в практической жизни, но также его представители будут наставниками и учителями для многих народов на земле. Говорящие неправду и воры, всякого рода нечестивые люди, не устоят против слов Божьих. Они исчезнут. Израиль будет носителем света Господня. Многие будут царственным священством Христовым, как и верующие в Него теперь есть таковыми. Исполнятся слова Захарии 4 главы 6 стиха. «Не воинством и не силою, но духом моим говорит Господь Саваоф» или Всемогущий. Седьмое. Рассмотрим также видение Ефы или меры измерения, которой пользовались евреи тех времен. Ефа, мера для зерна и так далее, является символом торговли. Коммерция будет весьма развита к концу времени. На сцене появится женщина. В Откровении женщина связана с беззаконием. Это видение свидетельствует, что с коммерцией последнего времени будет соединено нечестие, обман и всякое беззаконие. Видение также открывает, что центром этой коммерции сделается древний Сен-Наар, место Вавилонской башни, где Вавилон был построен. Это необычайно важно. Мы вспоминаем, что к прискорбию даже после тысячелетнего царства Христова, периода чудного времени мира и благословения, совершится еще одно восстание против правления Божия, согласно книге Откровения, 20 главы 7 стиха. Восьмое. Закончим сегодня собеседование рассмотрением еще одного видения. 6 глава с 1 по 8 стих. Колесниц. Выходили эти колесницы из ущелья, а горы те были горы медные. Ангел объяснил пророку, что это духи небесные. Это указывает на характер правления. Оно будет духовным. Однако появляется в видении икони, символом неспокойствия, волнения и столкновения с силами, противящимися Господу. Святость будет требовать наказания грешников. Итак, первые три видения связаны с материальным благословением Израиля в последние времена. Но это ободряло дух возвращенцев из плена Вавилонского, когда они слышали пророчество. Пять же остальных видений связаны с духовными благословениями и служениями обратившегося к Господу Израиля, принявшего Мессию Господа Иисуса. Бог совершит свой план в определенное им время. Он не опаздывает и не ошибается. Но Церковь Христова является свидетельницей о нем во всем мире, который лежит во зле. Как говорит апостол Иоанн, «Мрачны и полны беззакония дни наши. Да пользуется нами Господь для славы Своей. Аминь».
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Захарии. Имя этого пророка означает «Господь помнит». Захария призывал к покаянию и убеждал народ в неизменности будущих благословений. Он побуждал людей строить храм, поскольку там должен будет находиться Мессия. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Если мы привыкли каждый день питаться Словом Божьим, то у нас, само собой, появляется чувство голода, если в какой-то день почитать Библию не удается. Но если не удается раз, другой, третий, то постепенно пропадает всякое желание читать Библию, и тогда мы сами себя изнуряем духовным голодом. Давайте проверим себя, придем к Слову Божию и напитаемся из этого чудесного источника Божьей милости и доброты.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей».
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
3: Глава 17. «И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, предложи загадку и расскажи притчу дому Израилеву. Скажи, так говорит Господь Бог: большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку, сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю ханаанскую, в городе торговцев положил его, и взял от семени этой земли, и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву. И оно выросло, и сделалось виноградной лозой, широкой, низкой ростом, которой ветви клонились к ней, и корни ее были под нею же. И стала виноградной лозой, и дала отрасли и пустила ветви. И еще был орел с большими крыльями и пушистый, и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего. Она была посажена на хорошем поле у больших вод, так что могла пускать ветви и приносить плод, сделаться лозой великолепной. Скажи, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех? Не вырвут ли корней ее и не оборвут ли плодов ее, так что она засохнет? Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут. И не с большой силой, и не со многими людьми искоренят ее. И вот хотя она посажена, но будет ли успех? Не иссохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер? Иссохнет на грядах, где выросла. И было ко мне слово Господа: скажи мятежному дому: разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим и взял царя его и князей его и привел их к себе в Вавилон, и взял другого из царского рода и заключил с ним союз и обязал его клятвой и взял сильных земли, то есть с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это делает? Он нарушил союз и уцелеет ли? Живу я, говорит Господь Бог, вместо пребывания царя, который поставил его царем и которому данную клятву он презрел и нарушил союз свой с ним, он умрет у него в Вавилоне. с великой силой и с многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне, когда будет насыпан вал и построены будут осадные башни на погибель многих душ. Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет. Поэтому так говорит Господь Бог: «Живу я. Клятву мою, которую он презрел, и союз мой, который он нарушил, я обращу на его голову, и закину на него сеть мою, и пойман будет в тенеты мои, и приведу его в Вавилон, и там буду судиться с ним за вероломство его против меня. А все беглецы его из всех полков его падут от меча, а оставшиеся развеяны будут по всем ветрам. И узнаете, что я Господь сказал это. Так говорит Господь Бог: и возьму я с вершины высокого кедра и посажу, с верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его. И узнают все деревья полевые, что я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я, Господь, сказал и сделаю». Глава 18. «И было ко мне слово Господа: зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждой, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал вовсе, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив». Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет, и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждой, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то этот не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. А отец его так же, как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. Вы говорите: почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив». Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнится ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог? Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите, не прав путь Господа. Послушайте, дом Израилев, мой ли путь неправ? Не ваши ли пути неправы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал. Он будет жив, не умрет». А дом Израилев говорит, неправ путь Господа. Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы? Поэтому я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. Но обратитесь и живите. Глава 19. А ты подними плач о князьях Израиля и скажи, что за львица мать твоя? Расположилась среди львов, между молодыми львами растила львят своих, и вскормила одного из львят своих. Он сделался молодым львом и научился ловить добычу, ел людей. И услышали о нем народы, он пойман был в яму их, и в цепях отвели его в землю египетскую. И когда, пождав, увидела она, что надежда ее пропала, тогда взяла другого из львят своих и сделала его молодым львом. И, сделавшись молодым львом, он стал ходить среди львов и научился ловить добычу, ел людей, и осквернял вдов их, и города их опустошал, и опустела земля, и все селения ее от рыка его. Тогда восстали на него народы из окрестных областей и раскинули на него сеть свою, он пойман был в яму их. И посадили его в клетку на цепь, и отвели его к царю Вавилонскому. Отвели его в крепость, чтобы не слышен уже был голос его на горах Израилевых. Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды. Плодовитая и ветвиста была она от обилия воды. И были у нее ветви крепкие для скипетров властителей, и высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями, и выдавалась она высотой своей со множеством ветвей своих. Но в гневе вырвана, брошена на землю, и восточный ветер иссушил плод ее. Отторжены и иссохли крепкие ветви ее, огонь пожрал их. А теперь она пересажена в пустыню, в землю сухую и жаждущую». И вышел огонь из ствола ветвей ее, пожрал плоды ее, и не осталось на ней ветвей крепких для скипетра властителя. Это плачевная песнь и останется для плача. Глава 20. В 7-м году, в 5-м месяце, в 10-й день месяца, пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господа, Сын Человеческий. «Говори со старейшинами Израилевыми и скажи им, так говорит Господь Бог, вы пришли вопросить меня, живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними, хочешь ли судиться, сын человеческий? Выскажи им мерзости отцов их и скажи им, так говорит Господь Бог, в тот день, когда я избрал Израиля и, подняв руку мою, поклялся племени дома Иаковлева и открыл себя им в земле египетской и, подняв руку, сказал им, я Господь Бог ваш, в тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской, в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель, и сказал им, отвергните каждой мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими, я Господь Бог ваш. Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал, изолью на них гнев мой, истощу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил милостиво ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они и пред глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них». «Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мной и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне. По заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них. И субботы мои нарушали, и я сказал, «Изолью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их». Но я поступил милостиво ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, в глазах которых я вывел их. Даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и медом, красу всех земель, за то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим и нарушали субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их». Но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне. И говорил я сыновьям их в пустыне, не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте установлений их, и не оскверняйте себя идолами их. Я Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте и исполняйте их». «И светите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш». Но и сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали и уставов моих не соблюдали, не исполняли того, что, исполняя человек, был бы жив, нарушали субботы мои. Я сказал, «Изолью на них гнев мой, истощу над ними ярость мою в пустыне». Но я отклонил руку мою и поступил милостиво ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, пред глазами которых я вывел их. Также, подняв руку мою в пустыне, я поклялся рассеять их по народам и развеять их по землям за то, что они постановлений моих не исполняли и заповеди мои отвергли, и нарушали субботы мои, и глаза их обращались к идолам отцов их». И попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть живы, и попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь. Поэтому говори дому Израилеву, сын человеческий, и скажи им, так говорит Господь Бог, «Вот чем еще хулили меня отцы ваши, вероломно поступая против меня. Я привел их в землю, которую клятвенно обещал дать им, подняв руку мою, а они, высмотрев себе всякий высокий холм и всякое ветвистое дерево, стали закалывать там жертвы свои и ставили там оскорбительные для меня приношения свои и благовонные курения свои и возливали там возлияния свои». И я говорил им, что это за высота, куда ходите вы? Поэтому именем Бама называется она и до сего дня. Поэтому скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших и не блудодействуете ли вслед мерзостей их? Принося дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь, вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня и хотите вопросить меня, дом Израилев? Живу я, говорит Господь Бог, не дам вам ответа. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные служить дереву и камню. Живу я, говорит Господь Бог, рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости буду господствовать над вами. И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости». И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу. Как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог. И проведу вас под жезлом и введу вас в узы завета. И выделю из вас мятежников и непокорных мне». Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут. И узнаете, что я Господь. А вы, дом Израилев, так говорит Господь Бог, идите каждый к своим идолам и служите им, если меня не слушаете, но не оскверняйте более святого имени моего дарами вашими и идолами вашими. Потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько ни есть его на земле. Там я с благоволением приму их, и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими. Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду светиться в вас пред глазами народов. И узнаете, что я Господь, когда введу вас в землю Израилеву, в землю, которую я клялся дать отцам вашим, подняв руку мою, и вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя, и возгнушаетесь самими собой за все злодеяния ваши, какие вы делали. И узнаете, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени моего, не по злым вашим путям и вашим делам развратным, дом Израилев, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, обрати лицо твое на юг и произнеси слово на полдень и изреки пророчество на лес южного поля. И скажи южному лесу: слушай слово Господа, так говорит Господь Бог. Вот я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое. Не погаснет пылающий огонь, и все будет опалено им от юга до севера. И увидит всякая плоть, что я Господь зажег его, и он не погаснет. И сказал я: о Господи Боже, они говорят обо мне, не говорит ли он притчи?»
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское вещание BBN. Христос воскрес! Необычно прозвучало в это время, но тем не менее я верю, что вы ответили «Воистину воскрес!». Да, в воскресение Иисуса Христа нужно верить. Мы не были очевидцами Его, но из священных писаний мы знаем о том, что Христос воскрес, что Он живет на небесах, и Он ожидает нас там. Пусть будет слава Богу за это!

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Друзья радиослушатели, мы рассматривали уже в книге притчей жизнь молодого человека. Она началась в доме его отца, где он получал наставление, будучи еще мальчиком, повиноваться своему отцу и матери. А потом он пошел в жизнь в окружающем его мире и встретил разные переживания, которые напомнили ему о наставлениях отца, чтобы он искал мудрость. Фактически, друзья, это было не только наставление, но даже повеление ему. Дома ему было сказано, что этот путь мудрости не является легким. Его нужно изучать, проявлять усилия, уделять на то время для размышления и так далее. Дух Святой не открывает глубин Слова Божьего небрежным людям, ленивым людям. Только те, которые желают знать волю Божью, и Слово Его получает в этом изучении благословение, друзья. Я думаю, что одна из больших проблем сегодня заключается в том, что христиане не проявляют жертвенного старания изучать Слово Божье хотя бы несколько минут в день. В наши дни не должно быть извинения, если мы не наставлены в Слове Божьем. Мы должны уделять время и любовь к Библии, ведь это Слово Божье. Мы приходим теперь, друзья, к главе 3. Мы остановились на прошлом уроке на 19 стихе, где говорится: «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом». Мы живем с вами, друзья, во вселенной, которая имеет удивительный порядок, но в своей мудрости человек не познал Бога. Многие из великих ученых не являются, к сожалению, христианами. Но я был все же удивлен большим числом верующих, которые работают в области полетов, например, в атмосферу. Многие из них слушают радиопередачи, многие из них поддерживают наше служение. Конечно, мы весьма рады этому, но для меня является странным, что ученые, изучающие законы природы и тайны Вселенной, в большинстве своем не пришли к заключению, что Вселенная не является продуктом какого-то случая, что все это просто случилось. Но как и где это случилось? Где причина этой гармонической Вселенной, друзья? Мы запускаем ракету в пространство с 3 пилотами в ней. Они достигают Луны, ходят на ней, а потом благополучно возвращаются на Землю. И многие говорят: человек, велика его мудрость. Правда, что человек способен, но все, что он сделал, он лишь изучил некоторые законы Божьи в природе и применил их. И все, друзья. Друзья мои, если Вселенная есть результат случая, она бы не подчинялась точным законам даже этого нашего изобретения сегодняшних дней – компьютера. Но они включают в машину маленький аппарат компьютера и ракета мчится на Луну и возвращается назад, подтверждая законы Бога, которые Он дал Вселенной. Он совершил все это своей премудростью, слушатели. Богу было бы приятно, если бы люди познали Его в творчестве. Это вполне возможно, если человек обнаруживает свою мудрость, познание Бога и Его путей. Все это может быть достигнуто в Его школе. Это Слово Божье – единственное место для познания Его, друзья. Наставление продолжается в дальнейших стихах 3 главы, где говорится, начиная 21 стихом, следующее: «Жизнь и благодать приходят через мудрость». Фактически, при изучении Слова Божьего, друзья, путь твой будет безопасен, а сон приятен будет, стих 24. Ты не будешь бояться. Сегодня, друзья радиослушатели, к сожалению, в сердцах многих и многих людей царствует страх, как тень. Этот страх следует за нами. И что делать в таком положении? Что делать? Кто разрешит эту проблему? Человек или движется в труде своем, или лежит часть своей жизни? Ответ один – познание истины Слова Божье. Как хорошо, друзья, как хорошо убедиться в том, что истина Божья может поддержать нас. Только она одна содержит в себе ответ на этот важный вопрос жизни. Не мы держим истину, а она способна держать нас на добром пути жизни. Стих 25 часто поддерживал меня, где написано следующее, друзья: «Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет». Я раньше упомянул, что не люблю летать самолетами. Я думаю, что редко кто любит. Все же признаюсь, что мысли иногда посещают меня, что вот-вот самолет рухнет на землю или в воды моря. Но эти слова меня часто и иногда очень сильно поддерживали. Я вспоминаю их молитвенно, когда вхожу в самолет, и мне часто приходится это делать. Я молюсь. Я молюсь и говорю: «Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет». Вы знаете, Господь удаляет от нас этот страх, когда мы молимся к Нему. Удаляйте от себя страх, слушатели. Удаляйте от себя страх молитвой. Бог позаботится о нас. Это время для нас уповать на Господа. И неважно, где мы – в самолете, в машине или пешком, или же на велосипеде – мы всегда должны уповать на Господа. Я лично это переживаю, и тогда говорю с Господом в тихой молитве. Утром, когда я лежал в кровати, мне твоя охрана была нужна, но не в такой мере, как теперь. В этом воздушном корабле я чувствую себя не очень хорошо. 11 километров над землей мне не очень приятно. Господи, я немного обеспокоен, переживаю небольшой страх. Сохрани меня и народ этот, и капитана этого лайнера. Сохрани всех нас, и деток, которые летят здесь, и так дальше. В молитве я успокаиваюсь. Вы знаете, друзья, я думаю, что молитва всегда нас приводит ближе к Господу и успокаивает. Мы должны молиться и надеяться полностью на Господа. У нас нет другого, в ком мы могли бы успокоиться. И неважно, слушатели, неважно, какая наша проблема, мы можем идти к Господу, и Он успокоит нас, и Он даст нам свой мир. Заметьте, что дальше говорится здесь, начиная стихом 27, где говорится так: «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать это». Я повторю этот стих, друзья, для тех, кто слушает меня в этот момент и у кого, может быть, нет Библии. Я повторю это место Священного Писания. «Не отказывай в благодеянии нуждающимся, когда рука твоя в силе сделать это». Сегодня, друзья радиослушатели, как никогда раньше, появилось много и много нуждающихся. И если вы можете помочь человеку, если вы можете помочь этому нуждающемуся человеку, не откажите. Господь говорит именно так. Не отказывай. Не отказывай в благодеянии нуждающимся, когда рука твоя в силе сделать это. Если ты в силе сделать, если ты в силе помочь человеку, друзья, не отказывай. Не отказывай никогда. Будешь тогда благословенным. Я не забуду моего отца в его вере в Бога и его сила духовная, о которой я не сомневался. Я припоминаю, как он, бывало, неожиданно для меня в пути в городок помогал чужому фермеру, загонял его коров во двор и тщательно закрывал за ними ворота, ехал дальше. Скот этот вышел на шоссейную дорогу, а хозяев в тот момент не было дома. Сделав это добро, он никому об этом даже не говорил. Мои наблюдения за его поступками помогли мне не раз позже принять Господа в мое сердце поближе, принять его поучение и полюбить его поучение. Часто я слышу сегодня, друзья, не будь ничего должен никому, кроме любви. И это, слушатели, есть характеристика детей Божьих, так как их именно знает мир, поэтому по поступкам любви знают нас, друзья. Стих 29 содержит такие слова: «Не замышляй против ближнего твоего зла». Если мы должны, друзья, если мы должны соседу нашему деньги, то они не наши, они принадлежат ему. Это практические наставления для жизни честной и освященной жизни, слушатели, здесь на земле. Часто соседи наблюдают за нашим домом, когда мы уезжаем, а потом говорят, что все было благополучно. Не должны ли мы относиться к ним так же дружелюбно и заботливо? Люди, верующие в Бога, обычно так поступают. А стих 30 учит нас не ссориться без причины, если он не сделал тебе зла. Так было в Ветхом Завете, слушатели, потому что там был закон глаз за глаз или зуб за зуб. Но мы сегодня живем под благодатью Божьей, и нам повелено не мстить за себя, а прощать. Мне отомщение, говорит Господь. Мы должны оставить мщение только Господу. Когда мы такие проблемы берем в свои собственные руки, то не даем Богу действовать. Мы сходим с пути веры и надежды на Бога и берем это дело на себя. Я думаю, что будет много лучше, если мы обидчиков своих приносим в молитве к престолу Божию для его решения и суда, если он намерен это совершить. В течение многих лет служения на Евангельской Ниве я видел много случаев и сам переживал их, когда некто причинял боль и оскорбление другому. Я тогда приходил в молитве к Богу и говорил ему об этом. Потом я видел, что Бог действовал и исправлял таковых. Это чудное поучение в притчах, друзья. Оно полезно не только для молодежи, но для каждого человека, включительно всех пожилых людей, для женщин и девиц, для всей человеческой расы. Но есть люди на земле, которые в очах Господних являются мерзостью, как мы читаем в 31 и 32 стихах, но не так с праведными, с верующими в Него. С ними Господь имеет тесную связь, святое общение в Духе Его совершается ежедневно, друзья. Немного позже мы скажем больше об этом, когда будем в притчах рассматривать вопрос о вещах, которые Бог ненавидит. Здесь же мы видим, что на доме нечестивого пребывает проклятие Господне. Воистину, это ужасно, друзья, но это реальность. И наоборот, жилище благочестивого он благословляет. Смиренным он дает благодать, стих 34. Какие чудные слова мы встречаем здесь в притчах, которые повторяются и в посланиях апостольских, друзья. Помните то, что я раньше сказал об этой чудной книге. В ней вы встретите поучение для каждого человека, характер которого представлен в Библии, а также и наставление для своих друзей. Например, дом царя Ахава. Действительно, на нем пребывало проклятие Господне. Почему? Потому что он не угождал Богу. Итак, друзья, мы приходим к концу третьей главы, и я начинаю рассматривать главу четвертую, хотя бы кратенько сегодня. Она также начинается драгоценными словами «Слушайте, дети, наставление отца». Это относится к юным и старшим детям, стихи первые и вторые. Писал эти слова, несомненно, Соломон. «Ибо я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей». Стих 3. Хотя я не думаю, изучая жизнь и семью Давида, что Соломон был наиболее любимый им сын, все же он вырос во дворце женском при матери и не был подготовленным вполне для трудной жизни. Поэтому Давид дает ему добрые советы, видя его врожденную мудрость и думая о будущем. «Приобретай мудрость, приобретай разум». Стих 5. И свидетельствует этот стих о том, как серьезно наставлял его отец, как отец и мать поучали любить Бога, любить повеление Божье. Необходимо с нашей стороны сделать решение, друзья, и проявить усилия, чтобы эта мудрость, мудрость с большой буквы, которым является Христос, сам жил в сердцах наших. Если вы, слушатель, если вы возлюбите вечное Слово Божье, Дух Святой будет наставлять вас, и вы убедитесь, что Библия является драгоценной книгой, что Библия является светом для трудного земного пути, и Библия является источником утешения для души вашей личной, а также для ваших друзей, для вашей семьи, для ваших детей и так далее. Слушатели, не забывайте наставлений Божьих. Приобретайте эту мудрость. Приобретите мудрость, мудрость с большой буквы, Иисуса Христа, Творца, Вседержителя, Жизнедателя. Он является именно этой мудростью.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро.

0: эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Первое, что бросается в глаза, когда приходишь в какой-то храм, это наличие всевозможных больших и маленьких предметов, об использовании и значении которых непосвященный не имеет и малейшего понятия. И лишь священнослужитель и знакомство с литургией могут объяснить нам назначение каждого из них. Обыкновенно и название, и форма каждого из предметов церковной утвари, обстановки и украшений глубоко символичны. И в этом сокрыт немалый смысл. Чаще всего они что-нибудь говорят о Боге, о Его сущности или Его действиях. Так было всегда. Человек, приходя в такое святилище, окунался в совершенно другую атмосферу, которая ему особенным образом напоминала о Боге. У израильского народа таким местом была Скиния, о которой мы уже говорили в нашей прошлой программе. Сегодня мы подробно рассмотрим ее обстановку и убранство, а также назначение и символику каждого предмета. Итак, доктор МакГи вводит нас во святилище, где Бог встречался с древними израильтянами. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 25 главы книги «Исход». В прошлой передаче мы начали разговор о Скинии. В центре Скинии находился ковчег. Это был не просто деревянный ящик. Не забывайте, что на его изготовление ушло немало золота. Но назвать его золотым ящиком тоже нельзя, так как он был еще и из дерева. Христа можно символически представить с помощью этих образов – золото и дерево одновременно. Причем необходимо отметить, что два эти материала не смешиваются и не растворяются один в другом. В Писании нет учения, проникнутого более бесконечной тайной и более удаленного от сферы логического и рассудочного, чем учение о двуединстве Бога-человека Иисуса Христа. И нет символа более простого и земного, чем ковчег, который прообразно сообщает нам о единстве Бога и человека в одном теле. Этот ящик, сделанный из дерева и золота, свидетельствует о непостижимом. Истинно сказано в Библии, что Бог избирает немудрое, чтобы посрамить мудрое. Этот простой ящик сообщает нам все, что может быть доступно человеку о непостижимой тайне Богочеловеческой личности Господа Иисуса Христа. Ковчег был выложен золотом изнутри и снаружи. В послании к Колоссянам говорится о Христе, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. Иисус Христос не был чудотворцем, равно как не был Он и человеком с обостренным осознанием Бога. Иисус Христос Бог. Он говорил как Бог, имеющий полноту власти. Он стал на один уровень с Богом. В 1 и 9 стихах 14 главы Евангелия от Иоанна наш Спаситель говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца». Поистине, Иисус Христос – Бог. И в то же время Он был самым обычным человеком. Он уставал. Как-то раз Он присел отдохнуть у колодца в Самарии в самый разгар жаркого дня. Он спал, Он ел, Он пил, Он смеялся, Он плакал. И самое главное, Он страдал и умер. Все это человеческие свойства. Для ковчега нужны были и золото, и дерево. Но ни один из этих материалов не смешивался с другим. И характеристики одного свойства личности Христа не терялись в характеристиках другого. Христос был и Богом, и человеком. Но эти две природы не объединялись и не сливались. Христос никогда не выступал одновременно и в качестве Бога, и в качестве человека. Он был либо полностью человеком, либо полностью Богом. Ковчег не был пустым ящиком. В нем находились три предмета, о которых говорится в 4 стихе 9 главы послания к евреям. Там сказано, что в скинии находилась золотая кадильница и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. Это содержимое ковчега тоже символично. Расцветший Ааронов жезл говорит о воскресении Господа. Манна говорит о том, что Христос есть хлеб жизни. 10 заповедей говорят о жизни, которую он прожил на земле, выполнив все положения закона и все пророчества о нем. Скрижали завета говорят о царственности Христа. Он был рожден царем. Он прожил жизнь царем, умер царем и восстал из мертвых царем. И он придет на землю во второй раз как царь. План Бога выполняется, и приближается то время, когда Христос будет править землей. Земле нужен правитель, а человеку нужен царь. И однажды он придет как царь царей и Господь господствующих. Сосуд с манной говорит о Христе как о пророке. Христос говорил от имени Бога, как ясно сказано в 32 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Иисус Христос был также посланцем Бога человеку. Он был Словом Божьим, Альфой и Омегой. Он – последнее послание Бога человеку. С тех пор, как Христос пришел на землю в виде Бога человека, небеса молчат. Ибо Богу нечего добавить после Христа. Бог не будет писать никакого постскриптума к своему письму, потому что Христос есть совершенное воплощение этого письма. Во Христе Бог открыл нам свое сердце. Расцветший жезл Ааронов говорит о служении Христа как священника. Пророк говорит с человеком от имени Бога, священник говорит с Богом от имени человека. Как священник, Христос предложил себя в жертву. Он вознесся на небеса, и сейчас он восседает по правую руку от Бога на небесах. Бога-человек Иисус Христос воскрес из мертвых, он и поныне является уникальным прообразом будущего воскресения людей. И о нем же говорит жезл Ааронов расцветший. Иссохшая, мертвая ветвь, из которой он был изготовлен, ожила. Ковчег свидетельствует о Христе как о пророке, священнике и царе, как говорится в 14 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца». На ковчеге лежала крышка, предмет, о котором Писание говорит отдельно. Она была сделана из чистого золота, по краям ее стояли херувимы с распростертыми крыльями, они смотрели в центр крышки. Именно туда первосвященник кропил кровь жертвы. Этим он символизировал также и грядущее служение Христа. Христос в буквальном смысле вознес свою кровь на небеса после своей смерти на кресте. Один критик хорошо отрекомендовал в своей рецензии мою книгу. «Скиния – портрет Христа, написанный Богом». Но вместе с тем он предостерег будущих читателей не принимать все, что в ней написано, буквально. Ему пришлось не по душе мое мнение, что Христос принес свою кровь в жертву на небесах. Этот критик считал, что мое мнение слишком прямолинейно или даже жестко. Я так не думаю. Кровь Христова не может быть жестока, ибо она драгоценна. Апостол Петр в 18 и 19 стихах 1 главы своего первого послания называет кровь Спасителя драгоценной. Он пишет: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Кровь Христова драгоценнее, чем серебро или золото. Самое ценное, что есть на небесах, это кровь, которую Христос пролил за человека на земле. Когда Он пришел на небеса, Он предложил свою кровь за наши грехи. И именно поэтому мы можем сегодня приходить к Богу. Стихи с 14 по 16, 4 главы послания к евреям говорят: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. И вы, и я приходим к Богу посредством нашего великого первосвященника на небесах. Это живой Христос, восседающий по правую руку от Бога. Именно через Него мы находим милость и помощь. Многие верующие пытаются сами сражаться с трудностями жизни. Друзья мои, ни вы, ни я не в состоянии справиться с этой жизнью. У нас не хватит сил, и нам нужна помощь. Но нередко мы забываем, что можем и должны обращаться за помощью, которую нам предлагает Христос. Апостол Павел в 19 и 20 стихах 1 главы послания к Ефесянам молился о том, чтобы державная сила, воскресившая Христа из мертвых, стала действовать и в Ефесянах. Сегодня эта державная сила почти не действует в верующих. Мы должны верой заставить ее действовать, потому что у нас есть первосвященник, который восседает по правую руку от Бога. Первосвященник, который служил в скинии, быстро заходил в святое святых, кропил кровью крышку и также быстро выходил. А Христос, наш первосвященник, совершив свое приношение, сел по правую руку от Бога и находится там поныне. Он умер на земле, чтобы спасти нас. Он живет на небесах, чтобы мы оставались спасенными, и мы должны постоянно поддерживать отношения с Ним. Мы рассмотрели предметы, находившиеся во святом святых, ковчег и крышку, и теперь давайте посмотрим на вторую часть скинии – святилище. В святилище находятся три предмета – золотой светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник курения. Святилище – это место для поклонения. Золотой светильник – одно из самых совершенных прообразных изображений Христа, которые до нас дошли. Стол для хлебов предложения говорит о Христе, как о хлебе жизни. Жертвенник курения говорит о молитве, о том, что Господь – это наш великий заступник, и о том, что через Него мы обращаемся в молитвах к Отцу. На столе лежат 12 хлебов. Существует множество версий того, как эти 12 хлебов располагались на столе, но важно помнить, что каждый из них символизирует колено Израилева. Другими словами, Бог признавал равенство израильских колен. Прочтем 23 стих 25 главы. «И сделай стол из дерева ситим длиной в 2 локтя, шириной в локоть и вышиною в 1.5 локтя. Итак, это стол длиной в 2 локтя, шириной в локоть и вышиной в 1.5 локтя. Он такой же высоты, как и ковчег Завета. Прочтем теперь 24 стих. «И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец». Золотой венец – это обод по краю стола, который не давал хлебу падать вниз. Прочтем далее 25 и 26 стихи. и сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг, и сделай для него четыре кольца золотых, и утверди кольца на четырех углах у четырех ножек его». Здесь снова говорится, что через кольца будут продеваться шесты с тем, чтобы стол можно было бы нести по пустыне. Несли его священники на своих плечах. Прочтем теперь 29 и 30 стихи. «Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их. И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно». Хлеб и стол символизируют Христа. Они говорят о многом, о пище, о Божьей заботе, о достатке пропитания. Это стол спасения. Наш Господь рассказал в стихах с 1 по 14 из 22 главы Евангелия от Матфея притчу о брачном пире царского сына. Приглашенные отказались прийти на пир, и царь наказал их всех. Вместе с тем царь послал своих рабов пригласить на пир всех, кого они встретят на дорогах и перекрестках. И сегодня всем людям мира возвещается приглашение приходить и получать то спасение, которое мы обретаем в Господе Иисусе Христе. Это также и стол Божьей заботы и пропитания. Бог наш Создатель, Он дает пищу для человека и животного. Хотите вы этого или нет, каждый день вы едите с Божьего стола. И тем не менее, как мало людей признают эту истину и воздают Ему должное за Его щедрость. Бог – это наш кормилец. Стол хлебов предложения говорит о вечере Господней, в которой Господь Сам участвовал перед Своей смертью на кресте. Это стол для верующих, прообраз Христа как опоры духовной жизни верующих. Стол этот длиною в два локтя, шириной в локоть и высотой в полтора локтя. Он сделан из дерева ситим и выложен золотом. Почти негниющая древесина дерева ситим, то есть акации, напоминает о человеческой природе Христа. Дерево это росло на земле, но не было подвержено химическому воздействию земных условий. Точно так же наш Господь имел тело, созданное из земных элементов и зачатое в утробе девы. О божественности Христа говорит золото, но золото ведь не произрастает на земле. Золото существует отдельно, у него собственная независимая природа. В своей божественности Христос не принадлежит земле. Он – Бог, Он снизошел с высот божественной славы. На столе лежали 12 хлебов. О столе и о хлебах говорится как о чем-то едином и целом. Для принятия пищи необходимо и то, и другое. Тот же самый языковой прием метонимия используется нами и сегодня, когда мы говорим «вечеря Господня» или «вкушать вечерю Господню». Мы ведь вкушаем не саму вечерю или трапезу, а ту пищу, которая с ней ассоциируется. Каждую субботу хлеба меняли. Священники съедали старые хлеба, запивая их вином. Трапеза эта была прообразом Христа, но несколько иным, чем манна. Хотя и манна, и трапеза говорят о Христе, связь здесь разная. Манна говорит о Христе как о том, кто дает жизнь. В стихе 32, 6 главы Евангелия от Иоанна, Христос Сам пояснил это. «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». И далее, в 35 стихе Иисус сказал: «Я есть им хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Манна говорит о Христе как о том, кто дает жизнь, а хлеба предложения говорят о Христе как о том, кто поддерживает и сохраняет жизнь. Вечная жизнь – это дар, манна, которая выпала с небес. Тот, кто принял манну, принял вечную жизнь. Вечной жизни, однако, требуется особая пища, чтобы расти и набирать силу. Хлеба предложения символизируют Христа как эту особую пищу для тех, кто уже вкусил от манны жизни. Помимо прочих, нам дан еще и такой прообраз Господа Иисуса Христа. Хлеба предложения делались из зерна, которое мололи, из которого затем делали пресное тесто и пекли, собственно, хлеб. В 5 стихе 24 главы книги Левит говорится: «И возьми пшеничной муки и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 эфы». А позже Господь Иисус скажет в 24 стихе 12 главы Евангелия от Иоанна: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Господь Иисус Христос был перемолот в мельнице страдания. И далее в 27 стихе Христос сказал в муках: «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». А в 31 и 32 стихах предвозвещается, что его ждут огонь, страдания и суд. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего будет изгнан вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иисус Христос восстал из гроба в своей новой жизни, потому что его душе не было известно тление. И сегодня он живет жизнью воскресения. Он ныне является хлебом предложения для верующих, которые вкушают его для поддержания вечной жизни и для возрастания в духовной силе. Христиане должны питаться живым Христом. Христиане должны принять Христа таким, каков Он сегодня, сидящий по правую руку от Бога. Иисус Христос сказал: «Я есть хлеб жизни». Одна древняя поговорка гласит, что все живое растет тем, от чего питается. А одна из книг о диетах называется «Вы похожи на то, чем питаетесь». Проблема наших дней в том, что сегодня слишком многие христиане не питаются Христом. Чтобы расти, вы должны питаться им. Апостол Павел говорит в 16 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то отныне уже не знаем». Больше мы не знаем Христа по плоти. Мы должны питаться им таким, каков он сегодня, живой, восседающий на небесах, одесную Бога. И мы должны, взирая на него, расти. Следующий предмет обстановки скинии – светильник, который во многих переводах почему-то называется подсвечником, хотя на самом деле это светильник. Прочтем стихи с 31 по 33. «И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. 6 ветвей должны выходить из боков его, 3 ветви светильника из одного бока его и 3 ветви светильника из другого бока его. 3 чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви. И 3 чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника». Светильник этот, пожалуй, лучший образ Христа среди всех предметов обстановки скинии. Он представляет Христа как предмет, сделанный из чистого золота, и подчеркивает его божественность. Христос – Бог, и поклонение Богу связано с жизнью в свете. Это очень важно понять. Итак, мы продолжим изучение книги «Исход» в следующей передаче.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

Почему Евангелие называется именно благой вестью? Ефесянам 3:8. «Мне дана благодать сия, благовествовать неисследимое богатство Христово». Так сказал Дух Святой через апостола Павла. Апостол Павел акцентирует, что это неисследимое богатство Христово. И те, кто принял в свою жизнь живого Христа, могут этим богатством пользоваться беспрепятственно. Но «могут» еще не значит «пользуются». Дорогой друг, да благословит тебя Господь в этом важном решении, самом важном в твоей жизни –

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Удивительная австралийская лягушка. Австралийская водная лягушка обладает одной из самых поразительных в животном мире систем вынашивания потомства. Для детенышей любого другого животного этот метод оказался бы фатальным. Отложив и оплодотворив яйца, самка их проглатывает. Иногда сразу, иногда выждав определенной стадии развития. Как только яйца оказываются у нее в желудке, она перестает есть. Спустя 8 недель с момента заглатывания яиц изо рта матери появляются вполне сформировавшиеся молодые лягушки. Почему же молодые особи в желудке матери не перевариваются? Дело в том, что как только потомство оказывается внутри, оно начинает выделять изо рта тонкие нити химических веществ. В их числе есть и вещество, благодаря которому желудок матери перестает производить кислоту. Другими словами, новое поколение лягушек превращает материнский желудок из пищеварительного органа в удобный и надежный инкубатор. Ученые были поражены этим открытием, потому что у этой системы вынашивания потомства нет аналогов в природе. В Библии не раз говорится, что Иисус во время своего земного служения нередко изумлял людей и своими чудесами, и своим учением. А чудеса его творения по сей день удивляют даже тех, кто закостенел в своем неверии. На страницах Библии вы многое узнаете о нем и его чудесах.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый, имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово благодати представляет серию проповедей по книге Неемии «Возрождение народа», часть 12, «Плоды покаяния», проповедует пастор Алексей Коломийцев.
2: Арифметика очень простая. Если вы хотите, чтобы ваше отношение к Священному Писанию действительно носило в себе характер оживляющей силы Божьей, нам нужно начать с этой точки. Нам нужно обратиться к Богу, и нам нужно просить Его, чтобы Он научил меня поступать по Божьему закону. Чтобы Он научил вас поступать по Божьему закону. Что значит «поступать»? В еврейском немножечко написано шире «ходить в законе». То есть это значит принимать практические решения, основываясь на истине Священного Писания, а не на какой другой истине. Не на истине традиции, не на истине мира сего, не на истине того, что мне хочется, а поступать по закону. То есть когда я смотрю на принципы Священного Писания, я хочу понять их, я хочу, чтобы они меня сегодня сформировали, я хочу, чтобы они продиктовали мою жизнь. Независимо от того, будет ли это легко или трудно, независимо от того, что потребует это действие, я хочу поступать по закону. И это провозгласили люди. Второй элемент. Посмотрите, они не просто говорят о том, что они будут поступать по закону, они говорят о конкретности закона. Посмотрите, они уточняют, поступать по закону Божьему, который дан рукою Моисея, раба Божия. То есть, заметьте, это еще сужает, еще более конкретизирует факт, о котором они говорят. Они говорят, что вот по этой Библии, не просто по каким-то понятиям, которые существуют, не по каким-то преданиям наших народов, не по каким-то другим истинам или каким-то другим рассказам, которые существуют. Мы хотим поступать по закону Божьему, данному рукою Моисея. Третий элемент, связанный с этой посвященностью Богу, это детальность закона. Посмотрите, они говорят, поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать, и исполнять. Смотрите, все заповеди, все уставы и все предписания Его. То есть они говорят о конкретных аспектах, касающихся их жизни. Они говорят о том, что в Слове Божьем, которое перед нами, есть конкретные правила, конкретные принципы, которые нас сегодня касаются, которые сегодня регулируют нашу жизнь. Они призваны к тому, чтобы регулировать нашу жизнь. Поэтому они провозглашают и говорят, мы будем поступать по вот этому конкретному закону. Мы будем его изучать. Мы будем смотреть. Мы найдем все принципы. Мы найдем все, смотрите, заповеди. Мы найдем все уставы и найдем все предписания. Для чего? Для того, чтобы исполнять их в жизни. Это действительно интересный процесс, который привел к тому, что вот эта общая посвященность, она в дальнейшем была истолкована в практических действиях. Итак, мы говорили о общем решении. Общее решение народа израильского, оно состояло из того, что народ израильский сказал, что мы отделимся от греха, и второе, мы посвятим себя Священному Писанию. Мы посвятим себя закону Божьему, и мы построим свою жизнь так, что этот закон Божий будет нашим руководителем, будет нашим практическим руководством для нашей жизни. Дорогие друзья, пока это не произойдет в нашей жизни, пока христианин сознательно не сделает этот выбор, пока он сознательно не поставит себя под это всесокрушающее действие Божьего Слова, у него нет шанса по-настоящему быть возрожденным, по-настоящему быть пробужденным, ощущать на себе реальность действия Священного Писания, действия Божьего Духа. Он так и будет продолжать, он так и останется христианином полуживым, буксующим на одном месте, христианином, который, вы знаете, казалось бы, движется уже очень далеко. Помните, рассказывали такую историю, как один человек в темноте запрыгнул в лодку и стал грести. Он греб очень долго. К тому времени, пока стало рассветать, он увидел, что, оказывается, он забыл отвязать веревку, которой эта лодка была привязана к причалу. Создавался мощный эффект того, что он плывет. И он греб очень сильно, греб, но он буксовал на месте, его что-то держало. Жизнь многих христиан похожа на вот такую буксующую на месте лодку. Казалось бы, эффект движения наблюдается, силы прилагаются, какая-то активность есть, но вся эта активность, она останавливается вот здесь, на этой веревке, которая держит этого человека. Так вот, для того, чтобы эти веревки оторвать, для того, чтобы действительно двигаться, для этого нужно, братья и сестры, конкретно нашу жизнь поставить под действие Божьего Слова в конкретных деталях, о которых оно говорит. Так вот, народ израильский во время Неемии, он не ограничился общей декларацией своей приверженности к Слову, он стал описывать конкретные сферы. Я хочу вам, дорогие друзья, дать совет сегодня. Если вы хотите действительно ощутить в своей жизни практическое действие Божьего пробуждающего Духа, если вы хотите, чтобы Слово Господне практически действовало в вас и в вашей жизни, ваша посвященность этому Слову должна найти правильные практические формы, детальные формы этого. То есть давайте посмотрим на свою жизнь. Давайте посмотрим на то, что в моей жизни сегодня нуждается в исправлении. Что я сегодня посвящу Богу. Вы знаете, это идет немножечко дальше, чем общее посвящение. Общее посвящение говорит, что я посвящу вообще. Помните, старая история. Один человек говорил, это было давно, где-то в России, где не было такой большой роли денег в то время, а в основном было имущество, так скажем, сельскохозяйственного такого плана. И один человек пришел в церковь и узнал о том, что один из братьев бедствует. Он говорит, если бы у меня было две коровы, я бы ему одну корову отдал. Вот. А сосед стоит и говорит, слушай, а у тебя же есть две свиньи. А я за свиньи не говорил. Вы знаете, речь идет не о том, что если бы в вашей жизни нужно было. Многие люди так говорят, если бы я был на месте этого брата, я бы поступил правильно. Если бы я была на месте этой сестры, я бы знала, как сделать. В том-то же дело, что Бог поставил вас не на место этой сестры и не на место этого брата, а Бог вас поставил на ваше место. И будьте добры сегодня найти, что в вашем месте вам нужно сделать, чтобы посвятить себя Господу. Это практичное выражение нашего следования за Иисусом Христом. Давайте посмотрим, что должны были сделать эти люди. Они только что построили город. Стены были разрушены. Они только что построили город, и они восстановили храм. Храм был восстановлен немножечко раньше, но служения в храме не было. Проблема, почему не было служения в храме, потому что люди не заботились о том, что происходит в храме. Вот поэтому народ израильский, восстанавливая свои отношения с Богом, дает практические, конкретные обещания. Посмотрите, в чем эти обещания выражаются. 30 стих. «И не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих». Первое. То есть они говорят, что мы действительно будем посвящать себя верности тому, чтобы пребывать в Священном Писании, пребывать в правильном отношении к Богу. Это действительно был сложный аспект в то время, потому что тогда уже интеграция, а точнее степень интеграции народа израильского в другие народности была достаточно велика. Они уже переплелись достаточно тесно, уже влияние народов, которые были вокруг, было большим влиянием. Для того, чтобы противостать этому влиянию, они должны были действительно посвятить себя этому и сказать, мы не будем отдавать своих дочерей и не будем их дочерей брать. То есть мы будем жить так, что даже тогда, когда это будет невыгодно нам, мы не будем смешивать свою жизнь с жизнью этого мира. Мы не будем ставить себя под влияние этого мира, чтобы этот мир не сформировал нас, чтобы он не принес идолопоклонство в нас, в нашу среду, в нашу сферу. Второе. Они не только посвящают себя чистоте жизни, они посвящают еще свое время Богу. Смотрите, 31 стих. «И когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода». То есть речь идет о следующем. Дело в том, что Бог поставил для народа израильского один день, это субботний день был. Этот день специально был выделен для того, чтобы народ израильский пребывал в общении с Богом. Чтобы читали закон, чтобы пребывали в покое, в молитве, чтобы пребывали в состоянии, когда они могут посмотреть на прошедшую неделю, взвесить себя, свою жизнь, сделать правильный вывод из того, что происходит в их жизни. Но потихонечку этот день, день субботний, превратился в базарный день. Почему? Люди не работают. Люди в субботу не работали, и это была хорошая возможность для того, чтобы народам, которые вокруг, привозить свои товары и торговать. И вроде бы казалось, седьмой день не работай, шесть дней работай, седьмой нет. Но это исполнение седьмого дня абсолютно не выполняло Божью цель, связанную с этим. Потому что люди точно так же теряли этот день в своей суете и не посвящали его Богу. И поэтому народ израильский говорит, будет время, которое мы посвятим Богу. Я хочу сейчас задать вам вопрос. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на те конкретные сферы, в которые вы ставите себя под удар того, что грех этого мира влияет на вас сегодня. Когда он заставляет вас делать то, что делает вокруг. Молодежь, может быть, вы учитесь в школе или в колледже, и вы знаете, что попадая в эту ситуацию, общаясь с этими друзьями, вы невольно ставите себя под удар, когда на вас влияют их настроения, их оценки, их ценности, которыми они живут. Это ваша обязанность. Если вы хотите действительного действия возрождения Божьего, вы должны сознательно посмотреть на то, где вы можете себя изолировать от этого проникновения нечестия и греха. Речь идет не о том, чтобы, попав в грех, исправляться. Да, это другая сфера. Речь идет о том, чтобы посмотреть и посвятить себя и сказать, Господи, я посвящу себя чистоте. Второе. Если у вас практически посвященное время, время тому, чтобы уделять Богу, уделять общению с Ним, дорогие друзья, если вы не посвятите конкретно времени, у вас его не будет. У вас его просто не будет. Почему? Потому что мы живем в век, в котором нужно делать одновременно сотню разных вещей. И то не успеешь все сделать. За наше время конкурируют тысячи различных обстоятельств. Люди вокруг требуют нашего внимания. Наша плоть требует нашего внимания, мир, который нас окружает, отвлекает наше внимание, дьявол тащит нас в самые различные стороны для того, чтобы захватить наше внимание. И таким образом мы находим себя в положении, когда если мы не отделили специального времени для общения с Богом, у нас его просто нет. У нас будет желание, мы скажем, Господи, я хочу посвятить себя. Я видел таких людей, которые каждое воскресенье посвящают себя. Или еще лучше, каждый Новый год. Обычно каждый Новый год посвящают себя Богу. Посвящают себя тому, чтобы, Господи, Слово Твое буду читать. Молиться Тебе буду регулярно. В церковь буду ходить регулярно. Но когда практически эти обстоятельства приходят в жизнь, вот тогда они хотят этого искренне. Они этого искренне хотят. Просто попадают в плен обстоятельств, когда, ну, невозможно. Но нужно сделать эту работу. Но никак я не могу, сроки поджимают, я должен ее сделать, я должен задержаться. Задержался на работе, пришел, здесь дома есть еще неотложные дела, которые нужно сделать. Сделал их, здесь позвонил кто-то по телефону, обязательно нужно с ним поговорить. Здесь дети пришли со школы, и им нужно уделить хотя бы чуть-чуть внимания. И потом приходит в 12 часов ночи в свою спальню, и уже никакой. Уже не до того, чтобы, Господи, уже стал чуть живой на колени, пробормотал несколько слов, извиняясь перед Богом, Господи, ну понимаешь ситуацию. Ну никак невозможно больше, ну что еще можно было сделать? Утром за 15 минут до того, как уходить на работу, точно так же сполз с постели, в лучшем случае, пробормотал еще несколько слов молитвы, потому что страх-то Божий есть, как-то так хочется иметь с Богом отношения. На ходу выпил кружку кофе, съел бутерброд и помчался на работу. Это реальность, в которой многие христиане живут сегодня. Урок, мораль из этой истории: нам нужно посвятить время. Нам нужно позаботиться о том, чтобы встать на 15 минут раньше. Я знаю, что если бы у вас до того, как вы пришли на работу, был бы аппоинтмент с представителями, может быть, вашей страховой компании, которая должна вам деньги за ваш автомобиль, который ударили, или, может быть, аппоинтмент с врачом, который должен вам сказать что-то очень важное, или вы должны какой-то тест сдать, я уверен, что вы бы обязательно позаботились о том, чтобы завести 2, 3, 4 будильника, или, может быть, позвонить еще маме или бабушке, чтобы она вам позвонила в нужное время и вас разбудила. Скорее всего, так было бы. Но когда речь идет о том, чтобы мы могли поставить себя под влияние Священного Писания, здесь вроде бы мы хотим, вроде бы мы посвящаем себя, но это не доходит до практического посвящения времени. Братья и сестры, это очень важный аспект. Практически в своем расписании найдите время. Представьте это время, которое вы посвятите Богу и только Богу. И вы будете знать, что это время отдано, оно не принадлежит больше никому. Это то, что сделал народ израильский. И еще несколько аспектов мы прочитаем с 32 стиха и до 39. «И поставили мы в себе закон давать от себя по 3 сикля в год на потребности для дома Бога нашего, на хлебопредложение, на всегдашнее хлебное приношение, на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячье, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля и на все совершаемое в доме Бога нашего». Посмотрите, народ израильский посмотрел на то, что для того, чтобы служение осуществлялось, для этого нужно их практическое, конкретное, материальное участие. Треть сикля – это речь шла о определенной сумме серебра, определенный вес серебра. И каждый человек пообещал, что каждый человек будет приносить в храм на определенную цель. Это были определенные деньги, которые были посвящены только на функциональные нужды храма. Кроме этого, посмотрите 34 стих. «И бросили мы жребий о доставке дров. Священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена из года в год привозить их к дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвеннике Господа Бога нашего по написанному в законе». То есть посмотрите, речь шла о том, что в храме должен был постоянно гореть огонь. Для этого нужны были дрова. Посмотрите, интересная вовлеченность народа израильского. Они не только обещают деньги, они говорят, что мы еще будем лично работать. Мы распишем график, мы напишем, кто когда будет привозить дрова. Мы будем рубить дрова, и мы будем привозить, и мы обеспечим, чтобы огонь на жертвеннике не тух. Это еще один аспект. Посмотрите, деньги, второй аспект, личный труд вкладывали. Следующее, 35 стих. «И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева. Также приводить в дом Бога нашего к священникам и служащим в доме Бога нашего первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в законе, первородное от крупного и мелкого скота нашего, и начатки из молотого хлеба нашего и приношений наших, и плодов со всякого дерева, и вина, и масла. Мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего». Остановимся здесь. Посмотрите, мы уже перечислили три фактора. Первый фактор. Они приносили деньги, чтобы покупать всякую разную утварь для храма, чтобы храм функционировал. Треть сикля серебра с каждого человека. Второе. Они лично участвовали, посвящали свое время и свой труд, чтобы огонь на жертвеннике не тух. Смотрите, третье. Они говорят, что от начатков плодов своих, это еще одно постановление было в законе Моисеевом, чтобы от начатков того, что получал народ, лучшее приносилось в дом Господень. Заметьте, Когда сегодня речь идет о народе Божьем, участвующем в материальном служении, сегодня говорят, ну, десятина – это старое понятие, это понятие Старого Завета. Вот, и этим каким-то образом люди пытаются выйти из-под этого служения, из-под этой посвященности Богу. Давайте посмотрим. Мы уже перечислили три. Деньги, личный труд, начатки плодов. И посмотрите с 37 стиха. Середина стиха. «И десятину земли нашей левитам». Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовой. Интересно, посмотрите, если мы посчитаем все это, деньги на содержание храма, на утварь храма, следующее – личный труд, участие, следующее – начатки плодов. И написано не только плодов, всякого первенца от скота, всяких, всего того, что приходило в дом. Плюс ко всему этому десятину. То есть, если мы скажем так, что праведность наша сегодня должна быть выше праведности фарисеев и книжников, выше праведности народов, которые жили тогда, достаточно, так скажем, солидная такая часть получается. Ну, по подсчетам некоторых специалистов по Ветхому Завету, речь идет где-то о 23%. Я сегодня встречаю многих людей, которые говорят, ну, к сожалению, мы не можем жертвовать церковь, потому что мы помогаем в Россию. Ну, конечно, это ваше право, и мы не можем заставить людей это делать. Но если мы посмотрим на то, каким образом люди заботились о церкви, о храме, о доме, о месте, где имя Господне прославлялось, посмотри, это включало в себя гораздо больше десятины. Это включало в себя действительно посвященность себя. И это возможно будет только при одном случае. Это возможно будет только при реальном, действительном посвящении. Посмотри на ваш бюджет. Посмотри на то, как вы подходите к трате денег. Безусловно, если у вас все программы, которые вы хотите осуществить, они настолько велики, что вам каждый месяц не хватает денег, и вы постоянно перегружаете свои кредитные карточки, 100% вы не сможете даже о 2% говорить. Но если мы поступим так, как поступает, как учит Бог, как поступает народ израильский, вот тогда речь будет идти о посвященности нашей жизни. Тогда речь будет идти не о десятине. Тогда речь будет идти не о каких-то, знаете, церковных налогах. Я знаю, в некоторых церквях вводят церковный налог. Почему? Потому что нечем рент оплатить. Вводят церковный налог. То есть с каждого члена церкви там по 20 или по 25 или еще там по сколько-то долларов. Почему люди к этому приходят? Потому что нет посвященности сердца. Потому что сердца этих людей не посвящены тому, чтобы огонь на жертвеннике горел. Тому, чтобы дело Божие действительно осуществлялось.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
0: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

Евангелие от Иоанна, в 4 главе, 4 стихом, прекрасные слова записаны. «Надлежало же ему, то есть Христу, проходить через Самарию». Господь сегодня хочет пройти через вашу местность, и Он уже идет. Слышите ли Его шаги? И Он идет лично за вами. Может быть, вы сегодня не думаете, что Иисус идет лично к вам? Может быть, в вашем городе намного больше людей, которые нуждаются? Нет. Господь ищет вас. Остановитесь и подождите Его. Он войдет в ваше сердце, и Он там сотворит себе обитель. Пусть этот день будет праздником для вас.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.

бьют часы. Я жажду с миром сим расстаться. Бьют часы, но здесь я тяжко

0: слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на Бибиен уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Помнишь, как друзья Даниила понравились царю? А это вызвало зависть среди остальных царедворцев. Когда Сидрах, Месах и Авденаго не поклонились перед идолом, завистники донесли это царю. Навуходоносор разгневался на трех юношей и приказал отправить их в раскаленную печь. И мы узнали, как царь и все недруги друзей Даниила стали свидетелями чудесного избавления. Безумие Навуходоносора. Библия. Книга пророка Даниила. Глава 4. Навуходоносор наслаждался своим величием. Во всем, что он делал, и на войне, и в мирное время, ему сопутствовал успех. Он был счастлив. Но вот разум его смутил еще один сон. Царь снова созвал своих мудрецов и повелел им истолковать этот сон. Но никто из них не смог этого сделать. Когда пришел Даниил, царь сказал ему: «Я знаю, что Бог открывает тебе многие тайны. Я расскажу тебе свой сон. Я видел дерево, которое росло и росло, покуда не достигло неба. Оно было видно со всех краев земли, и все могли наслаждаться его прекрасными плодами. Дикие звери отдыхали в его тени, и птицы гнездились в его ветвях. И вдруг с небес спустился ангел. «Срубите это дерево!» — приказал он. И дерево было повалено, но главный корень его остался в земле. «Пусть этот корень останется среди полевой травы и орошается небесной росой!» — сказал ангел. «Сердце человеческое отнимется у него, и будет дано ему сердце звериное, покуда не пройдет 7 лет. И пусть знают все живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим». «Что может означать этот сон?» — спросил царь. Некоторое время Даниил смущенно молчал, не решаясь ответить на вопрос царя. «Прошу тебя, не бойся, говори», — милостиво сказал ему царь. «Господин мой, как бы я хотел, чтобы этот сон не тебе был предназначен!» — печально промолвил Даниил. «Дерево, которое ты видел, высокое и крепкое, дающее всем защиту и пропитание, — это ты, царь. Но ты не признаешь величия Бога, и Господь отнимет у тебя твое могущество. Ты будешь повержен, и тобой овладеет безумие. Ты будешь жить, как дикий зверь, питаться травой и орошаться росой. Но если ты обратишься к Богу, Он вернет тебе твою былую силу. Прошу тебя, царь, задумайся над этим сном. Искупи грехи твои правдой и беззакония твои милосердием к бедным. Будь справедлив и смирен. Тогда это несчастье не постигнет тебя». Однако Навуходоносор вскоре забыл о предупреждении Даниила. Однажды он прогуливался на плоской крыше своего дворца и смотрел вниз на прекрасные висячие сады и храмы Вавилона. «Какой величественный город я построил!» — гордо воскликнул он. «Я сам возвел его силой моего могущества, и город этот славит мое величие!» И тут царем овладело безумие. Он забыл, кто он такой. Стремглав бросился он в поля и бродил там, обросший и одичавший, и жил подобно зверю, и безумие его длилось долго. Но однажды разум вернулся к нему, и он вспомнил, кто он такой. Когда царь увидел, как живет теперь, он понял, что не всемогущ. Всемогущим можно назвать одного лишь Бога. И Навуходоносор в смирении возвратился в свой дворец, на свой престол. Какую ошибку допустил Навуходоносор? Он возгордился. Он провозглашал свое могущество и не хотел поклониться Богу, и Бог его оставил. К сожалению, многие люди сегодня тоже так считают. Они думают, что могут все, и Бог им не нужен. Но мы с тобой знаем, что единственный, кто держит в своих руках всю землю и нашу с тобой жизнь, и кто достоин поклонения, это Бог. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 87. Книга пророка Исаии, 63 глава, 7 стих. «Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам». Если попробовать в течение дня сосчитать, сколько милости оказывает нам Бог, можно сбиться со счетом. Но очень важно вспоминать, как милостив к нам Господь Бог. Он дает человеку хлеб насущный. Он подкрепляет его физические силы, чтобы человек мог прокормить себя и свою семью. Бог дает здоровье и благополучие ему и его семье. Бог позаботился и о душе человека. Чтобы спасти его от греха, Он послал Сына Своего Иисуса Христа в мир, к нам, к людям. А Господь Иисус взял на Себя все грехи и умер, наказанный вместо нас. Божья милость в прощении, которую Он подарил нам, если мы веруем в Иисуса Христа. Все это Божья милость к нам, и она еще во многом. Милости Господней вспоминай, считай. Ранним зимним утром мы отправились в свое миссионерское путешествие. Нас было четверо. Мы давно уже хотели посетить верующих людей в двух далеких деревнях. Там всегда были рады, если их навещали гости из города. Погода радовала нас, легкий морозец и солнце. До первой деревни добрались за час, наняв такси. Нас встретили радушно, и скоро в доме собралось много людей, чтобы послушать проповеди об Иисусе Христе. После проведенного собрания угостили вкусным обедом, и пришла пора отправляться нам в другую деревню. Там нас тоже ждали. Но теперь надо было идти пешком, по зимней дороге, проторенной санями. Дорога петляла между яблонь в большом саду, то поднимаясь на горку, то спускаясь в ложбину. А погода тем временем испортилась. Небо покрылось тучами, и ветер стал резким и холодным. Но могло ли это испугать настоящих миссионеров? Всего-то 6 километров пройти. За хорошей беседой время пролетит незаметно. Так, с молитвой и надеждой на Бога, мы прошли от деревни около километра. Вскоре за нашими спинами послышался скрип полозьев. Оглянувшись, мы увидели лошадь, которая резво бежала по дороге, таща за собой сани. В них сидели люди, но было еще и свободное место, и они нас подвезли. Не до самого конца. Нам оставалось пройти еще километр до нужного дома. И тут из-за поворота показались другие сани, которые доставили нас прямо к дому наших друзей. Общение затянулось. В гостях было хорошо, но и дома нас тоже ждали. А зимний день уже успел кончиться, и на темном небе загорелись яркие звезды. Оставалось пройти до остановки автобуса всего 5 километров, из них 3 по лесу. Там не было фонарей, и приходилось укладывать тропку среди деревьев. А когда мы шли уже вдоль железной дороги, и оставалось всего 300-400 метров до остановки, мы увидели, что приехал автобус. Что-то подсказало нам, что автобус может уехать, и мы никак не успеем к его отправлению. Мои друзья прибавили шагу, а я побежал, чтобы задержать отправление автобуса. Мне оставалось пробежать еще немного, как автобус развернулся и уехал. В наступившей темноте шофер меня не увидел и посчитал, что так поздно никто уже не придет к автобусу. Мой друг спросил меня: «О чем ты подумал, когда увидел, что автобус уехал?» «Я подумал, что Бог позаботится о нас и пошлет нам какой-нибудь транспорт, как это было в течение всего дня», — ответил я ему. «А я подумал, что Бог весь день катал нас, и наши ноги совсем не устали», — сказал друг. «Но теперь нам пришла пора размять ноги. Напрямик через поле выйдем к городу. 5-6 километров и дома». Но тут сзади нас послышался звук мотора. С какой-то проселочной дороги выезжал грузовик с крытым кузовом. На нашу просьбу подбросить до города он ответил согласием. И всего через 15 минут мы были в городе. Но по дороге не забыли поблагодарить Бога и спеть песню «Милости Господней, вспоминай, считай». Этот день был полон милости Бога к нам. Книга Бытие, 40 глава, с 14 стиха. «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома. и не вспомнил главной виночерпии об Иосифе, но забыл его. Иосиф просил виночерпия, одного из слуг фараона, вспомнить о нем, потому что он напрасно был посажен в тюрьму. Виночерпий, который тоже находился в тюрьме и скоро должен был выйти из нее, пообещал Иосифу не забыть про него. Но как только виночерпий вышел на свободу и снова стал одним из первых придворных фараона, он про Иосифа забыл. Но зато про Иосифа не забыл Бог. Наверное, вы хорошо знаете, что произошло с Иосифом дальше и как Бог вывел его из темницы. Но прочитайте еще раз эту историю об Иосифе, юноше, который во всех самых трудных обстоятельствах помнил о Боге. Не забывайте и вы все милости Бога к вам. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя сегодня. И ты помни. Книга Притчей, 22 глава, 19 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите,

0: Ой, как больно! Ой-ой! Белочка, помоги! Белочка!
1: Что случилось, муравьишка? Ты чего так кричишь? Убиваешься?
0: Белочка, помоги! У меня лапку хвоинкой придавило. Ой-ой, как больно!
1: Бедненький, секундочку потерпи. Я мигом мою аптечку достану. Бедненький! Ну как, муравьишка, полегчало?
0: Ой, полегчало, Белочка. Чтоб мне без тебя и волшебной сумочки делать?
1: Без аптечки.
0: Да-да, без аптечки.
1: Но, муравьишка, если твоя лапка уже не так сильно болит, тогда, может, поспешим к радиопередаче готовиться?
0: Конечно, Белочка. Только ты не шибко с ветки на ветку перепрыгивай. Лапку мою побереги.
1: Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас послушать радиопередачу «Литературная гостиная» из цикла «Смотрите, радуга».
0: Мы продолжаем литературное чтение рассказов Елены Микулы из книги «Почему не летают лягушки? Чемоданчик Айболита».
1: В доме было тихо. Алёша, Лиза и Валерка сидели по разным углам. Алёша пытался что-то читать. Валерка листала альбом с фотографиями. Лиза вышивала. Но нитки все время то рвались, то путались. Дети вчера поссорились. Все началось из-за пустяка. Алёша взял без разрешения Лизины краски. Лиза обиделась и обозвала его. Валера вмешался. Досталось и ему. Дети бросали друг другу обвинения, вспоминая прошлые ссоры и обиды. К вечеру они рассорились окончательно. Ни уговоры мамы, ни строгие замечания отца не могли помирить их. Со вчерашнего дня шел дождь. На улицу не выйдешь. Надувшись, не глядя друг на друга, дети сидели дома. Изредка они поглядывали на дедушку, который, сидя за столом, возился с каким-то чемоданчиком. Валерка не выдержал первый.
0: «Деда, что ты там делаешь?»
2: «Да вот, хочу вам что-то показать. Идите сюда».
1: Лиза и Алёша подошли и тоже сели за стол. Дедушка обратился к детям.
2: «Я не собираюсь вас ругать или мирить, но я хочу задать вам несколько вопросов. Как вы думаете, что такое вера?»
1: Алёша ответил первым.
3: «Ну, это доверие Богу, знание, что Он есть, что Он любит нас».
2: «А как мы узнаем, верующий человек или нет?»
1: Валера пожал плечами.
0: «Да это сразу видно. Верующий старается не грешить, ходит в церковь, молится».
2: «Значит, вера должна быть видна? Я правильно вас понял?»
1: переспросил дедушка.
4: «Да!»
1: ответили дети хором.
2: «А теперь смотрите и слушайте мой рассказ».
1: Дедушка вытащил из-под стола чемоданчик, на котором был нарисован красный крест.
2: «Как вы думаете, чей это чемоданчик?»
5: «Доктора Айболита».
3: «Ой, дедушка, ты опять нам детские сказочки рассказывать будешь?»
1: возмутился Алёша.
2: «Я думаю, что иногда это полезно. Слушайте мою историю». В лесу случилась страшная беда. Маленький зайка сломал ножку. Он лежал под деревом и горько плакал. Мама-зайчиха бегала вокруг него, но ничем не могла помочь сынишке. Сорока уже полетела за доктором, и теперь все зверюшки, и белочка, и ежик, и барсучок нетерпеливо поглядывали на лесную тропинку. Не спешит ли добрый доктор на помощь зайке? Вдруг они увидели, что между елок и берез мелькнуло что-то белое.
5: «Идет, идет, Айболит идет!»
1: – закричала белочка. Но это был не Айболит. На полянке показался Мишка в белом халате.
2: а в руках он держал чемоданчик с нарисованным на нем красным крестиком.
4: «Ой, Миша, ты так похож на доктора Айболита!»
2: – сказал ежик.
4: «И чемоданчик у тебя точно такой!»
6: «Мишенька, помоги моему сыночку, он сломал ножку, вылечи его скорее!»
2: Подбежала к Мишке зайчиха.
6: «Открывай свой чемоданчик, доставай лекарства!»
2: Мишка медленно подошел к зайке, посмотрел на сломанную ножку и покачал головой. «Не знаю, смогу ли я помочь?» Засомневался он.
5: «Как так?»
2: – растерянно спросила Белочка.
5: «У тебя и халат белый, и чемоданчик с крестиком. Ты так похож на доктора. Почему же ты не можешь вылечить бедного зайку?»
3: «Открывай скорее чемоданчик. Мы сами посмотрим, чем можно помочь нашему другу»,
2: – требовательно произнес барсучок. Мишка неохотно открыл чемоданчик. Сказав эти слова, дедушка приоткрыл чемоданчик, лежавший перед ним на столе. Дети, склонившись над ним, удивленно ахнули.
7: «Ну и ну! Вот так доктор!»
2: В Мишкином чемоданчике лежало большое зеркало, расческа, зубная паста и зубная щетка, какие-то блестящие украшения и никаких лекарств. Точно так же, как и в этом чемоданчике. Продолжил дедушка свой рассказ. Конечно, Мишка не смог помочь бедному зайке. Он был только похож на доктора, а на самом деле не был доктором. Иметь чемоданчик с крестом – это еще не значит быть врачом. А теперь закройте на минутку глаза и не подглядывайте. Дети зажмурились, и когда дедушка разрешил им снова открыть глаза, они увидели, что на чемоданчике уже нет крестика, а есть слово «Вера», написанное большими буквами. Дедушка продолжал. «Когда я спросил у вас, как можно узнать верующего человека, вы ответили, что его сразу видно. Он старается не грешить, молится, ходит в церковь, то есть он старается показать, что он верующий. Правильно?»
3: «Да»,
2: – нерешительно протянул Алёша. «А теперь будьте особенно внимательны. Я скажу вам что-то очень важное. Это очень хорошо, когда человек старается так показать свою веру хорошими поступками, примерным поведением». Дедушка встал и прошелся с чемоданчиком по комнате. «Я показываю людям, что у меня есть вера. Но кого я вам напоминаю?»
8: «Мишку с его докторским чемоданчиком»,
2: – тихо сказала Лиза. «Давайте проверим, что здесь внутри», – предложил дедушка. Приподняв крышку, он начал доставать картинки, на которых были написаны слова «ссоры», «гнев», «зависть», «ложь», «гордыня», «сплетни», «непослушание». «Знакомы ли вам эти вещи?» Дети молчали. «Я не обижу вас, если скажу, что все это очень хорошо вам знакомо. Вы уж извините, но я все-таки напомню вам вчерашние события. С чего все началось?» Дети задумались. Алеша взял картонку с написанным на ней словом «зависть».
3: «Я решил взять Лизины новые краски, потому что они лучше моих. Я позавидовал ей.
8: А я когда увидела, что он рисует моими красками, разозлилась на него»,
2: – сказала Лиза и взяла карточку с надписью «Гнев». Подумав, она добавила, покраснев.
8: «Здесь еще не хватает слова «жадность»»
5: «И сплетни»,
2: – добавил Валера.
5: «Это я во всем виноват. Я пошел и наябедничал Лизе, что Алеша взял краски.
8: И получилась ссора, а потом гордыня и непослушание. Когда мы не хотели помириться и попросить друг у друга прощения»,
2: – грустно сказала Лиза.
5: «Давайте сейчас помиримся», –
2: вытирая слезы, предложил Валера и обнял сестру. Дети с радостью попросили прощения друг у друга. Дедушка с улыбкой наблюдал, как светлели их лица и начинали сиять глаза. После примирения Валера вдруг спросил дедушку:
5: «А как же Зайка? Что с ним?»
2: «Не беспокойся, все в порядке». Очень скоро пришел настоящий доктор Айболит с настоящим чемоданчиком, в котором были все необходимые инструменты. Доктор вылечил Зайку, и теперь он абсолютно здоров и счастлив.
1: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
5: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор передачи — Мартынова Ольга. Пока, пока.
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, Радуга».
5: Белочка, а как ты думаешь, я не жадный?

эфире библейское вещание ББН. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет